0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их навеки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, дерева плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, присмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа близкого к Нему. Аллилуйя!

Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу Своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя!

Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его. Хвалите Его по множеству величия Его. Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтыре и гуслях. Хвалите Его с тимпаном и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите Его на звучных кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных. Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 21-я часть этой истории.
1: Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.

0: К великой радости обеих разволновавшихся компаньонок, которые не могли понять, где их повелительница так долго задержалась, Тамара благополучно вернулась домой. И какой любезной она была со всеми! Прежде всего со своим отцом, а также с профессором Герингером, который уже неделю находился в Подолине. Но когда после ужина все изъявили желание пойти в парк, она извинилась и сослалась на то, что устала за день, а завтра хотела рано встать. Отец сам проводил ее в спальню. «Не больна ли ты, моя жемчужина?» – допытывался он.
1: «Нет, отец, поверь мне, но мне чего-то не хватает. А чего? Я даже объяснить не могу», – ответила она, склонив головку к его плечу.
0: Он стал упрашивать ее поделиться с ним.
1: «Не сегодня, отец, завтра. Завтра я тебе все расскажу. А теперь оставь меня, пожалуйста, одну».
0: Он ушел с тяжелой душой. Он опасался, что она после очередного улучшения ее здоровья, переутомившись, снова может ослабеть. Он долго не мог уснуть и ночью спал беспокойно. Между тем Тамара в своей спальне долго стояла у окна на коленях и каялась перед Господом во всем, что ее угнетало. Она горько плакала, невольно жалуясь Богу на своего отца за то, что он держал ее в таком неведении о любви своего Создателя и Спасителя.
1: «Я знаю, что я очень зла, непослушна и своенравна. Никуша так терпеливо переносит свои страдания, лишь бы никого не опечалить. А я что делала? Я постоянно всех мучила», —
0: плакала она.
1: «Ты, дорогой Иисус, за это дал пригвоздить себя ко кресту. Ты умер за меня. А я тебе не знала и не взывала к тебе. Миллионы людей преклоняются перед тобой, возносят хвалу тебе и благодарение. А я восхищалась греческими богами и преклонялась перед небесными телами и природой. Я восхваляла человеческий разум, просвещение и все, что угодно. Только не тебя. О, как мне стыдно, что я выросла как язычница. Если ты можешь, то прости мне все это, всю мою вину, и по милости твоей прими меня. Мне так хочется верить, что ты меня любишь. Но это невозможно, пока ты меня не простишь. О, прости меня, Господи!» —
0: взывала Тамара со слезами, так как ей казалось, что все ее моление бесполезно. Она поднялась с колен. Со слезами на глазах она посмотрела на звездное небо. Какое оно было высокое и далекое! Как Иисус Христос мог ее услышать? Но вдруг девушке показалось, будто небо опускается все ниже и ниже. И стоит только протянуть руку, чтобы достать сияющую ей с высоты звезду.
1: «Господь Иисус Христос!» —
0: воззвала она уже не устами, а сердцем.
1: «Прости!»
0: И она поверила, что он ее услышал. В ней все замолкло. Она с уверенностью ждала ответа. Тот, который сказал: «Ищущие меня найдут меня, и приходящего ко мне не изгоню вон. Не обманул бедное дитя тьмы. Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Тамара вдруг почувствовала, что она уже не одна среди тьмы и страха. Что-то в ней и вокруг нее случилось, чего описать она не могла. Непонятная сила свыше потрясла и пронзила ее. Беззвучно, как сломленный цветок, она упала. Когда она очнулась от обморока, начало уже светать. Она оглянулась. Откуда шел этот свет? Вся ее спальня была озарена им. Она снова закрыла глаза и поняла, что свет этот был в ней.
1: «Иисус, ты меня любишь!» — возликовала она.
0: Она посмотрела ввысь, протянув обе руки к небу.
1: «Ты меня простил!»
0: Спальня ей вдруг показалась тесной. Она выбежала из нее на балкон под открытое небо. Песнь хвалы была на ее устах. У нее появилось желание, чтобы это утро никогда не прошло, чтобы ей навсегда остаться наедине с дорогим Иисусом. В то же время ей захотелось поскорее поделиться своим счастьем с другими. Наконец, утренняя прохлада успокоила ее. Тамара легла на диван, здесь же, на балконе, сложила руки и уснула. Так, около 8 часов утра, отец, после долгих поисков, нашел ее спящей сладким сном. Он подумал, что она совершила раннюю прогулку и потом уснула. Увидев ее, он прогнал прочь все свои опасения. Блаженное выражение ее румяного от сна личика делало ее такой прелестной, как он ее еще никогда не видел. Он опустился возле дивана на колени, глядя на нее, как на свое божество. Она вздрогнула. Может быть, почувствовала его взгляд и от этого очнулась.
1: «Отец, родной мой!»
0: Она обеими руками обвила его шею.
2: «Родная, разве в замке тебе мало места?» — укорял он ее, любя. «Почему ты спишь на балконе?»
1: «Я здесь спала?»
0: — спросила она, удивленно оглядываясь.
1: «Ах, отец, какая это была чудная ночь! Сначала была тьма и ужасная борьба. А потом мир, свет и любовь. Отец, ликуй со мной. Иисус Христос меня простил. Он меня любит. Он простил мне и то, что я до сих пор жила во тьме без Бога и Христа. И что я Ему не поклонялась и не любила Его. О, эту любовь постигнуть невозможно!»
0: Обуреваемая чувствами, девушка не замечала, какое ужасное действие произвели ее слова на маркиза Арана. Такие чувства, какие сейчас волновали душу бессильного, прислонившегося к стене человека, овладевают, наверное, строителем, перед глазами которого рушится здание, которое он строил годами. Как заботился маркиз Арана о том, чтобы дочь его с самого раннего детства окружали только такие люди, которые не знали ни Бога, ни Христа. Как он следил за тем, чтобы имя Иисуса при ней никогда не произносилось. Компаньонкам и слугам по договору было запрещено говорить с ней о нем. Ни одной религиозной книги она никогда не держала в руках. Он воспитывал ее в духе просвещения XIX века. Он хотел доказать миру, что он и его дитя обойдутся и без Христа. И вдруг его дочь с такой радостью, какую у нее не вызывали никакие сокровища мира, восклицает: «Иисус любит меня». Да, его здание рухнуло, это он понял. Слишком хорошо он знал свою дочь. Он также знал, что этот ненавистный ему Иисус, если он завладеет сердцем, никогда уже не оставит его. «И никто не похитит их из руки моей», — говорило ему сердце незабываемые слова, которые он когда-то слышал.
2: «Отец, что с тобой?» — воскликнула Тамара вдруг, пораженная внезапным изменением в его лице. Она подбежала к нему, чтобы обнять его, но он отстранил ее, и взгляд его, выражавший до сих пор только любовь, пронзил ее, как нож, и заставил отступить назад.
0: В этот момент дверь отворилась, и на балкон вышел профессор Герингер. Маркиз Арана его заметил. Усилием воли он овладел собой и встретил его с обычной вежливостью. На дочь он даже не смотрел. Тамара, поприветствовав профессора, тихо вышла. В ее салоне на столе лежал Новый Завет. Она раскрыла его, желая найти слова для подкрепления. Взгляд ее упал на слова, которые поразили ее. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Никто не пояснил Тамаре этот стих, но она его поняла, как поняла вдруг и то, что из-за Иисуса Христа и имени Его потеряет все, что до сих пор для нее называлось отеческой любовью. Удивительно ли, что это открытие ее подавило? Ведь у нее на земле не было никого, кроме отца. И снова она опустилась на колени, но не молилась и не плакала. Во всей своей слабости она лежала у ног Христа, на том единственном месте, где можно найти утешение и силу. Вокруг нее вдруг все посветлело. Снова она почувствовала сладость любви Господа, точно так, как прошлой ночью и в это утро. Она вдруг почувствовала, что даже если земной отец от нее отвернется, у нее есть другой добрый отец, который отдал сына своего за нее, и что она принадлежит этому сыну, Иисусу Христу. Теперь она также поняла то, что сказала Маргита о своей матери, что Иисус Христос насытил ее. Она позвала горничную, чтобы причесаться и одеться. Во время завтрака она казалась немного бледной, но сияющей. Она приветствовала всех, в том числе и отца, будто она с ним еще не встречалась. Он ответил на ее приветствие поклоном и также, будто ничего не произошло, спросил ее, хорошо ли она спала. Но в его глазах, которые старались не встречаться с ее взглядом, было что-то чужое. Впервые в жизни она узнала, что такое гнев отца. После завтрака она со своими компаньонками поехала в М, где они хотели купить бумаги для рисования. По дороге Тамара рассказала молодым дамам о своем обращении и попросила их так как у нее не было договорного обязательства молчать об Иисусе, искать и полюбить Иисуса Христа. На вопрос, знали ли они его уже раньше, прежде чем доктор Лермонтов к ним пришел, они ответили утвердительно. Обе они были евангелическими христианками и знали всю историю жизни, страданий и воскресения Иисуса Христа. С невыразимой печалью она посмотрела на них. Они знали все. Почему они оставили меня во мраке? Разве они не боялись, что я могла погибнуть навеки? Ася плакала и говорила, что им было запрещено говорить с ней об этом. Орфа целовала ее маленькую руку и говорила, что ей очень жалко было повелительницу свою, но помочь ей она не могла, так как у нее не было ни веры, ни убеждения, как у пани Маргиты Орловской, доктора Лермонтова или как у Тамары сейчас. «Хотя мы и раньше тебя все знали, ты нас опередила. Вчера мне сказал доктор Лермонтов, что я должна пережить возрождение». «Какое возрождение?» — подумала я. «А вот теперь по тебе вижу, что значит получить в дар от Бога новую жизнь и быть светом для других, который зажег сам Иисус Христос», — говорила Орфа. Серьезно беседуя, возвращались молодые дамы домой с твердым намерением с этого часа вместе служить Христу. Ася желала этого ради своей любимой повелительницы, а также, чтобы успокоить растревоженную совесть. А Орфа хотела поправить упущенное. Они обе чувствовали, что Тамара приведет их ко Христу. Человек – странное существо. Сколько Аурелий Лермонтов молился за то, чтобы эти три молодые дамы нашли путь спасения. А когда он узнал о том, что его молитвы относительно Тамары услышаны, и что в сердцах двух других дам также созревают добрые плоды, он едва поверил этому. Сегодня они все вместе молились после чтения Слова Божия, не заметив, что кто-то стоял в дверях и слушал. После молитвы слуга остановил Лермонтова в коридоре и попросил его зайти к маркизу. В ушах Лермонтова все еще радостно звучали слова пациентки. «Скажите Никуше, что я последовала словам Степана и уверовала в любовь Господа Иисуса Христа». При его появлении маркиз отвернулся от окна, где он прежде стоял со скрещенными на груди руками. Едва заметным кивком головы он ответил на приветствие доктора. «Ваша светлость велели меня позвать?» «Да, я хотел бы знать, какие обязанности вы, согласно нашему контракту, приняли на себя? Домашнего врача или проповедника?» Спросил резко маркиз. Лицо молодого человека покраснело. Он выпрямился во весь рост перед маркизом Арана. «Ни те, ни другие, ваша светлость. Я врач маркизы Тамара и надеюсь, что ваша светлость не может пожаловаться на то, как я исполняю мои обязанности». «Это так». Маркиз провел рукой по лбу, с трудом оторвав свой взгляд от стройного молодого человека. «Виноват, наверное, я сам. Обычно я всех моих служащих, особенно из окружения моей дочери, обязываю договором никогда не говорить с ней о религии. С вами я не считал нужным это делать, так как вы врач. Эту ошибку теперь придется исправить. С моей стороны никакой ошибки не произошло, так как я с маркизой еще никогда не говорил о религии, что, впрочем,
2: вследствие ее совершенно безбожного воспитания, было бы и невозможно.
0: «Чем вы меня упрекаете?»
2: — снова разгневался маркиз.
0: «Правдой, ваша светлость»,
2: — спокойно ответил Лермонтов, без смущения глядя в лицо маркиза, по выражению которого было заметно, что до сих пор он был окружен рабами, которые ему слепо повиновались. «Я с вашей дочерью говорил о божественных истинах, о которых она еще ничего не знала и которые ей пришлось признать, так как Бог не хочет погибели ее благородной души. Поэтому я указал ей на Иисуса Христа, который силен спасать. Я обязан был это сделать. И если бы вы потребовали от меня подписать договор, который запретил бы мне упоминать имя Господа, то я такой договор бросил бы к ногам вашей светлости».
0: «Доктор!»
2: Маркиз отступил назад. «Да, ваша светлость. Видно, какими людьми вы окружали себя и как они к вам относились».
0: «Как они ко мне относились? Конечно, как к человеку, который им лучше платит, чем ваш воображаемый Бог».
2: «Может быть, у вас был только воображаемый Бог, но мой Бог живой. В глубине моей души я презирал бы человека, который потребовал бы от меня стать несчастным предателем, продающимся за деньги». В комнате стало тихо. Наступила удручающая тишина. Лермонтов понял, что он многим рискнул перед маркизом. Однако он был так возмущен безбожным воспитанием его дочери, что ни за что не взял бы свои слова обратно. Искры гнева в глазах маркиза погасли. Он несколько раз прошелся по салону и остановился перед Лермонтовым.
0: «И что вам теперь до того?»
2: — обратился он к доктору, почти как к равному себе. «Что вы между мной и дочерью поставили этот идеал, перед которым она, я ее слишком хорошо знаю, обязательно преклонится, и который я ненавижу. Разве он ей заменит меня и мою любовь?»
0: «Да, ваша светлость, ибо нет потери на свете, которую Господь не мог бы восполнить».
2: Губы врача горестно дрогнули. «Как жестоко сердце человека! Когда я узнал вашу светлость, мне показалось, что вы способны жизнь отдать за вашу дочь. А теперь вы стали ее врагом, только лишь потому, что она увидела свет, который вы ненавидите, но от которого вам нигде не спрятаться. Да, Господь наш прав. И враги человеку, домашние его».
0: «Кто вам сказал, что я стану врагом моей дочери?» — спросил маркиз серьезно.
2: «Вы сами меня только что спросили, сможет ли Иисус Христос заменить ей вашу любовь. Разве это не означает, что вы хотите лишить ее вашей любви? Однако лучше не делайте этого. Вашу дочь Иисус Христос утешит. Но кто вам заменит любимое отвергнутое дитя? Я, наверное, могу говорить за бедную маркизу, ибо я тоже один из отвергнутых. И меня родной отец оставил из-за Христа. Он отверг меня от себя. Мой несчастный и заблудший отец».
0: Молодой человек закрыл лицо руками. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука. «И вы ненавидите этого отца и проклинаете его, не правда ли?»
2: «Я?» Молодой человек стряхнул руку рядом стоящего человека. «Христиане не проклинают. Несмотря на то, что он сделал несчастную мою мать, и она попала в тюрьму, где заболела, а потом и умерла. В моем сердце к нему нет ничего, кроме любви. Я его благословляю, как и Тамара благословляла бы вас, если бы вы с ней так поступили. У нас с ней для вас нет ничего другого, кроме слов Господа нашего. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А теперь, если ваша светлость мной недовольна, и так как маркиза во враче больше не нуждается, я договор наш могу вам вернуть. Мы можем больше не встречаться. Доктор хотел достать бумагу, но побледневший маркиз удержал его руку. «Нет, я не хочу аннулировать договор. Моя дочь не может быть без врача. И если вы ее, по моему мнению, совратили на ложный путь, то и не оставляйте ее теперь. Может быть, я со временем свыкнусь с этим ужасным обстоятельством. Однако, наверное, не скоро. Вы свободны».
0: «Слава Богу!» — вздохнул молодой человек в коридоре.
2: «Я могу остаться и помочь тебе, дорогая моя сестра. О, Господь, ты и с этим Саулом в состоянии справиться. Смилуйся над ним». Маркиз же запер все двери, бросился на диван и отчаянно зарыдал. Это ужасно, когда мужчины плачут. Но для таких слез у мужчины должна быть особая причина. Ибо так не плачут ни безвинные, ни обиженные.

0: Когда Маргита Орловская возвращалась от своего брата в горку, приехал домой и Адам Орловский. Как обычно, он спросил, где хозяйка дома. Узнав, куда она отправилась, он, не заходя в замок, пошел прямо ей навстречу. По дороге он остановился. Под большим кленом, по повелению Маргиты, были сооружены удобные деревянные скамьи. На одной из них, укрывшись теплым покрывалом, лежал пан Николай.
1: «Ах, дедушка здесь спит!» – удивился Адам, остановившись возле него. «Какой он бледный и осунувшийся! Уже 2 дня он жалуется на головные боли. Не заболел бы», – подумал он. «Хотя доктор Лермонтов говорит, что нет ничего опасного, что это от его душевного состояния. Но врачи могут и ошибаться. Но почему я думаю о худшем?»
0: Он поцеловал свисавшую руку деда и уложил ее поудобнее. Старик пошевелился.
1: «Фердинанд», – пробормотал он. «Что ему снится?» – подумал Адам испуганно. «Фердинанд», – еще тоскливее повторил старик. «И ты здесь, Наталья. Мои дорогие заблудшие дети.
0: Ах, зачем я ему о нем написал?» – досадовал Адам. «Может быть, он бы дядю давно забыл. А теперь, когда умерла и тетя, он так много думает о них, что они ему даже снятся. Хотя бы узнать какие-нибудь подробности от маркиза Арана. Но он явно избегает разговора об этом. Вот если бы дедушка сам его спросил». Адам еще немного постоял возле дедушки, но тот не проснулся. Тогда Адам повернулся и ушел. Когда он проходил мимо пышного цветущего куста роз, его щеки коснулась веточка. Он повернулся и отломил веточку с розой, подумав: «Она украсит головку Маргиты. Как она ей будет к лицу?» Он попытался заглушить в себе нежные чувства, но не смог. «Я ведь тете обещал, что сделаю ее счастливой», – подумал он. «А у меня так мало возможностей побаловать ее. Поездка и похороны заняли почти неделю. Она много времени уделяла Никуше. А теперь, с приездом профессора, я опять загружен работой в Подолине. Мы еще так мало говорили друг с другом. Собственно, один только раз на балконе». Адам снова вспомнил тот момент, когда Маргита, своей скорби, ища у него утешения, прильнула к нему. И теперь, когда его сердце сильнее забилось от желания повторения того сладостного мгновения, под чьими-то ногами заскрипел песок, что прервало его воспоминания. Он поднял голову и увидел Маргиту. Она шла ему навстречу. На руке ее висела, снятая с головы, шляпка с венком свежих полевых роз. Она шла, задумавшись, и Адам едва успел скрыться за кустами на обочине, чтобы, когда она поравняется с ним, заключить ее в объятия. «Она прекраснее всех роз», – подумал он.
2: «Адам, это ты?»
0: – испуганно произнесла она. Он обнял ее, но она и не пыталась освободиться. Наоборот, синие ее глаза так засветились, что в сердце молодого человека еще сильнее вспыхнул огонь.
1: «Да, я, наконец, выбрался из пыли древности, чтобы подышать свежим воздухом действительности. Ты откуда идешь с такой богатой добычей?»
0: Она попыталась освободиться,
1: но он ее не отпускал.
0: «Я иду от Никуши, а вот это я собрала по дороге. Отпусти же меня, Адам! Раз ты уже здесь, то мне нужно приготовить ужин. Я и так слишком долго задержалась, но я отцу написала письмо. Отпусти же меня, пожалуйста!»
1: Он посмотрел на нее самым озорным взглядом. «Я отпущу тебя только при том условии, что мы поприветствуем друг друга, как это подобает мужу и жене». Она покраснела до корней волос. После короткой внутренней борьбы она, закрыв глаза, подставила ему свои губы для поцелуя.
0: «Может быть, — подумала Маргита,
1: возбужденная радостным чувством любви, — он меня больше не будет так ласкать, если дам я ему прочитать письмо. Но Иисуса Христа и Его истину я не оставлю, даже ради этого счастья».
0: «Маргита! —

0: жизнью я жил до сих пор. С этим покончено. Все должно измениться. И я завладею ее любовью. В таком настроении он вошел в свою комнату. Каждый уголок этого прелестного, с любовью обставленного помещения говорила ему, чьи руки все это сделали. Посередине стола стояла фарфоровая корзиночка для цветов, и в ней полевые розы. Это она ему принесла их. Глядя на эти цветы, ему казалось, что более красивых он никогда не видел. «Она такая добрая!» — говорил он сам себе. «А я ее тогда так обидел и даже прощения еще не попросил. Я даже не помню, что я ей написал в том злом письме. Но я поправлю это дело обязательно. Я попрошу у нее прощения». Дверь отворилась, и вошла Маргита, которую он так радостно встретил, что она зарделась. Он поблагодарил ее за розы. «Так как в Подолине тебя окружает такая красота, что горка тебе должна казаться убогой, я цветами и их ароматом хотела заменить тебе хоть немного того, чего тебе здесь, может быть, не достает», — сказала она. «Весь Подолин, — возразил он, взяв ее руку, — не может заменить мне красоту, сокрытую в горке». Она его поняла, но руку свою отняла. Не для того она пришла сюда, чтобы ухватиться за край того обманчивого счастья, которое там в парке одурманило ее. Она пришла за приговором. «Адам, прошу тебя, прочти до ужина эти два письма. После этого я хотела бы с тобой поговорить». «Письма? От кого?» – удивленно спросил он. «Адресованное тебе от декана Юрецкого, а адресованное мне от каплана Ланга».
1: «Как он осмелился писать тебе?» – возмутился Адам.
0: «Я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне сообщил, что в М скоро фирмация, и чтобы я тоже участвовала в ней. В ответ я ему написала вот это письмо». Маргита положила перед Адамом мелким аккуратным почерком исписанную тетрадь. «После ужина я хотела бы с тобой поговорить», — проговорила она. И, кивнув ему головой, вышла. Он сел к столу, где благоухали принесенные Маргитой розы. Сначала он прочитал тетрадь, а затем письмо декана Юрецкого и, наконец, письмо каплана Ланга. «Невероятно, — писал каплан, — что возвышенная душа, живущая в такой прекрасной плоти, постоянно может противоборствовать нашей святой церкви. Невероятно, чтобы образцовая внучка так могла огорчить дедушку, который не справился еще с последним ударом. Надеюсь, что милостивая сударыня мне еще раз позволит пояснить учение нашей церкви, чтобы показать заблуждение лютеранского вероисповедания. Если бы ваша милость хотя бы немного раскрыла душу свою передо мной. Но вы всегда с таким внутренним спокойствием сидели передо мной, что я и подозревать не мог, какие сомнения». Дальше пан Адам читать не стал. Он порвал письмо. Декан Юрецкий в своем послании жаловался на вольнодумство баронессы Райнер, которое она привила и Маргите. Он по-отцовски напоминал о долге перед Святой Церковью и о том, что он, как муж, обязан заставить Маргиту согласиться принять фирмацию. Декан пошлет ему каплана Ланга, чтобы подготовить ее. Все это он якобы делает для спасения душ семьи Орловских.

Словно туча легла на лицо молодого человека, шагающего взад и вперед по комнате. Это было признаком бури в его душе. Еще и в горку он хочет ее послать, чтобы он здесь сидел и глазел на ее прелестное лицо, вскипел он. Да вы просто злитесь, что вам не достались доходы от похорон тети, а вовсе не печетесь о душах наших. Я не заметил, чтобы вы до сих пор заботились о них. Деньги наши вас беспокоят. И чтобы я стал вашим послушным инструментом, чтобы заставить Маргиту поступиться своим убеждением? О, нет! Не бойся, Маргита. Мне нравится твоя смелость, как ты им сказала правду. Я не позволю, чтобы они приставали к тебе. Звон колокольчика позвал пана Адама ужинать. Когда он вошел в столовую, Маргита, которая как раз подавала дедушке тарелку с супом, вопросительно на него посмотрела. Она чуть не пролила суп, когда заметила на себе сияющий взгляд мужа. Она почувствовала, что он был на ее стороне. Во время ужина Адам был в таком хорошем настроении, что ему даже удалось развеселить дедушку, что случилось впервые после смерти его дочери. Ах, он так скорбел о ней. Ему теперь все время хотелось быть одному или с Никушей. Внуку все приходилось пересказывать, как он встретился с матерью, какие пышные похороны барон Райнер устроил своей жене. Он сделал все, чтобы ей и после смерти оказать всевозможную честь, тем самым доказав свою любовь к ней. Дедушка рассказал внуку также, как местное общество скорбит о его дочери и с каким уважением говорят о ней, о бароне и их браке. Старик так любил говорить о своей дочери. Маргите он о матери не напоминал, чтобы не печалить ее. Кто бы их всех подбадривал, если бы Маргите была печальна? «Я пойду к Никуше», — сказал он после ужина. Когда внуки предложили ему проводить его, он отказался. «Ты только что пришел, Адам. А Маргита так долго там была». «Ну, тогда мы за тобой придем, дедушка!» Пошел на уступки Адам и велел оседлать коня пана Николая. Маргита и Адам озабоченно смотрели ему вслед, когда он уехал. «Он так изменился!» — вздохнула Маргита. «И как бы мы ни старались, утешить его мы не можем. Но я думаю, что если Иисус Христос его утешит, то и последняя рана заживет». На ее глазах блестели слезы. Между тем пан Николай довольно быстро ехал верхом вокруг деревни вверх по горке. Вдруг раздался вечерний звон. Он повернулся, и взгляд его упал на церковь. Она напомнила ему ту небольшую церковь, где проводилось богослужение по поводу погребения его дочери. Богослужение было евангелическим и на немецком языке. Старику все еще слышалось пение песни, которую так благодатно успокаивала его. «О смерть, где, скажи, твое жало? О ад, где победа твоя?»

0: Пан Николай знал эту песню уже наизусть. Он купил себе песенник и однажды даже попросил доктора Лермонтова сыграть ее. «Да, у них хорошие песни», — подумал пан Николай. «Сколько уверенности в вечной жизни они содержат! Той уверенности, которую имела и она, моя Наталья!» Когда он бывал с доктором Лермонтовым наедине, он просил его сыграть и спеть одну песню за другой. И сейчас он думал попросить его об этом, если Лермонтов окажется в доме. Никуша тоже любил слушать его пение. Перед домом пан Николай сошел с коня и, привязывая его, посмотрел в сторону водопада, где часто находился Никуша со своим другом. Однако на скамье сидел один Аурелий Лермонтов.
1: «Добрый вечер, Лермонтов!» – приветствовал его старик. «Куда же Никуша подевался?»
0: «Добрый вечер!» – молодой человек поднялся. «Никуша сегодня так долго был на воздухе, что теперь уже спит.
1: Сожалею, знал бы я, что у нас будет еще такой дорогой гость, я бы не отправил его так рано в постель». «Но это ничего, пусть отдыхает, и я буду вашим гостем».
0: «Моим? За что мне, чужестранцу, такая честь?»
1: «Не говорите так, Лермонтов», — возразил пан Николай. «Я вас не считаю чужестранцем. Слишком я вас полюбил. И все мы обязаны вам. И действительно, я сегодня именно вас хотел видеть, потому что мне так захотелось, чтобы вы мне что-нибудь сыграли и спели. Вы исполните мою просьбу».
0: «О, с радостью! Сейчас я принесу мою цитру и песенник». Молодой человек исчез в доме и вскоре вернулся со своим инструментом. «Я как раз разучил новую песню, ваша милость», — сказал он, листая книгу. Дивно зазвучали струны под прикосновением тонких пальцев, когда молодой врач запел «Петербург».

0: «Не правда ли чудная песня, пан Орловский?» — спросил Аурелий, закончив пение.
1: «Да, чудная. Я благодарю вас», — произнес старик растроганно.
0: «Она так подходит к тому, что я читал, когда вы пришли».
1: «А что же вы читали?»
0: Лермонтов достал Новый Завет. «Позвольте?»
1: «Конечно».
0: Молодой врач прочитал ему всю 21 главу Откровения Иоанна. Закончив, он закрыл книгу и сказал: «Очень утешительно думать о том, что в том чудном городе, где будут собраны миллионы спасенных людей, там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская». Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился.
1: «Вы уверены, что она там?»
2: Сегодня вы прослушали 21-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали с вами говорить об убийстве и зависти, о первом убийстве на земле, об убийстве Авеля его братом Каином. Я снова повторяю, дети, берегитесь зависти. Внешнее неравенство существует. Одни люди талантливы, другие нет. Одни красивы, другие нет. Но завидовать нечего, потому что во Христе, который дает нам новое сердце, все становятся одинаковыми, одинаково дорогими и ценными, и одинаково им любимыми. Но возвратимся к Каину. Он поддался низкому чувству зависти, а это привело его к ненависти. Ненависть привела к злобе и гневу, а гнев — к страшному преступлению. Каин нападает в поле на своего пастуха-брата и убивает его. Он стоит над бездыханным трупом Авеля и не чувствует сожаления, не плачет, не убивается. Он не называет брата нежными именами, не просит у него прощения, не пытается остановить кровь, не приводит чувство холодное тело убитого. Каин бежит с поля, оставляя позади убитого брата. Он уходит мрачный, озлобленный, ожесточенный. И когда Господь спросил его, где брат твой, Каин отвечает, не знаю, разве я сторож брату моему? Это была ложь. В его словах не было раскаяния. А когда нет раскаяния, тогда нет и прощения. И человек должен нести наказание за свой поступок. И потому Господь сказал Каину, ты что сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Теперь проклят ты на земле, изгнанником и беглецом будешь ты на ней. Какая ужасная участь! И Каин пошел от лица Господня, пошел осужденный Богом, родителями и самой землею. Неудивительно, что из его груди вырвалась жалоба «Наказание мое больше, нежели я могу снести». Его самым ужасным наказанием было угрызение совести. Нечистая совесть — самый ужасный палач. Голос совести преследовал Каина. Он понимал, что совершил ужасное преступление и причинил страдания матери и отцу. Интересно описал мучения Каина поэт и писатель Виктор Гюго. Поэт изображает Каина беглецом, скитальцем в пустынных местах. Вот он приходит в долину, чтобы отдохнуть под вечер. Он окружен своими близкими, детьми, внуками. Он ложится, чтобы уснуть. Но, подняв голову, видит на небосклоне открытый глаз, прямо направленный на него. Чтобы избавиться от этого видения, он бежит из тех мест. Он идет 30 дней и 30 ночей. Идет бледный, молчаливый, дрожа от каждого шороха. Он выходит на берег моря, но глаз следует за ним и все глядит на него. «Спрячьте меня!» — кричит он своим близким. Его скрывают в шалаше. «Теперь ты ничего не видишь?» — спрашивает Каина маленькая внучка Цила. «Я опять вижу этот глаз». Сын окружает его стеной из бронзы, но Каин продолжает жаловаться, что глаз по-прежнему глядит на него. «Его прячут в каменной башне». «Исчезли глаз?» — спрашивают его. «Он продолжает смотреть», — отвечает Каин. Наконец он решает жить в гробнице. Его спускают в подземелье, приваливают камень к выходу. Но и там он видит устремленный на него взор громадного глаза. Что это за глаз, так пристально глядевший на Каина? Это глаз Божий. Это Каина совесть. От совести нельзя убежать, потому что она у нас в глубине души. Хотелось бы заставить ее замолкнуть, но это невозможно. Стараешься думать о другом, стараешься не думать о совершенном зле, но это оказывается невозможным. Покидаешь общество, вещи, которые напоминают о преступлении, но совесть следует за нами. Едешь путешествовать, уезжаешь далеко-далеко, в чужие страны, в другой мир. Напрасные усилия. Воспоминания о совершенном преступлении сопутствуют нам, преследуют повсюду, как глаз, который преследовал Каина. С совестью нельзя шутить. Это присутствие Бога в нашей душе. Нельзя также пренебрегать ею. Слово Божие говорит, «Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. Если вы сеете зло и не каетесь, вы пожнете только тревогу и страдания. Об этом позаботится ваша совесть. Очистить совесть можно только полным покаянием пред Богом и получением прощения от Господа Иисуса Христа. Христос был распят на кресте за грехи всего мира. И если мы приносим Ему свои преступления с покаянием, Он, видя искреннее желание избавиться от зла, снимает с нас грех и прощает нас. Однажды старый мельник сидел у порога мельницы и отдыхал. К нему подошла женщина, предложила купить у нее водки. Он не пил и отказался, и никак не мог понять, почему она предлагает ему этот вредный напиток. Он пристально посмотрел на нее, и она содрогнулась от этого взгляда. «Почему вы так смотрите на меня? Я ничего дурного не сделал». Мельник продолжал молча глядеть на нее. «Я ничего дурного не сделала», — повторила она, все более и более смущаясь от этого пристального взгляда. «Вы как будто хотите пронзить меня своим взглядом. Ради Бога, перестаньте глядеть на меня, оставьте меня в покое». Но через несколько минут, под влиянием устремленного на нее взгляда, она воскликнула. «Ах, я вижу, что вы все знаете. К чему же скрывать? Хорошо, я вам сознаюсь. У меня был один...» «Один?» — строго спросил он. «Да, один ребенок». «Один?» — снова спросил он. «Боже мой! Кто же вам сказал все это? У меня было двое, но я ничего дурного не сделала». «Ничего дурного?» — спросил он, не сводя с нее глаз. «Боже мой, ну что же ты за человек? Хорошо, я признаюсь, я убила двоих детей». Сказав это, женщина бросилась бежать. Какой потрясающий рассказ, дети! Если взгляд человека может производить такое сильное впечатление на виноватую душу, может так живо напомнить ей о преступлении, какое же действие может произвести взгляд того, кто проникает в сокровенные глубины души, очи которого слишком чисты, чтобы глядеть на зло? Под этим взглядом нераскаявшиеся грешники будут когда-то вопить: «Горы, падите на нас, и скалы, сокройте нас от лица предвечного». Книга Откровения, 6 глава, 16 стих. В тюрьмах принято оставлять в тяжелых дверях глазок, то есть малюсенькое окошечко, через которое часовой может постоянно наблюдать за заключенным. Даже для невинного человека этот постоянный надзор кажется кошмаром, от которого ему некуда бежать, тем более виновного он может довести до сумасшествия. Над всеми нами всевидящее око Бога. Оно или одобряет то, что мы делаем, и радуется с нами, или укоряет и осуждает нас. Для того, чтобы это око всегда было довольно нами, мы не должны делать ничего такого, что мы хотели бы скрыть от него. Для того, чтобы наши грехи не мешали нашему чистому и открытому общению с Богом, они должны быть омыты кровью Христа. Когда Бог видит на нас кровь своего Сына, Он видит нас праведными, а не грешными, и ради крови своего Сына прощает нас. Всю жизнь мы склонны делать плохое, но Христос за все наше зло уплатил, чтобы мы могли приходить к Нему, просить прощения и получать его. Зоркий глаз Бога и угрызения совести не страшны тому, кто возложил все свое упование на Иисуса Христа. Бог глядит с любовью на тех, кто отдал свое сердце Христу. Из любви к нам Он послал в мир Своего Сына, чтобы мы приняли Его жертву и были спасены. Дети, примите Христа в сердце рано в жизни, и вы получите от Него прощение грехов и новую очищенную совесть. Сознание, что Бог глядит на вас, будет приятным вам, и вместо того, чтобы бежать от Божьего ока, как Каин, вы будете искать Его, чтобы всегда быть под этим любящим взглядом. Слава Христу за то, что Он примирил нас с Богом, и нам нечего бояться ни теперь, ни в вечности.

0: Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе, его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? О, надо посмотреть, как там Ночка, решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. «Ты знаешь, где живет Витя Белый?» — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити. Ведь они с детства посещали одну церковь. «Знаю. Вот по этой дороге до конца, а потом налево. А ты можешь показать, чтобы я не ошибся?» «Могу», — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. «Как тебя звать?» — спросил парень. «Олег. А меня Рома. Роман. Олег. «Давай я тебя повезу, быстрее получится». «Давай», — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко, дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да». Отец купил. Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь? Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» — понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады!» — усмехнулся Олег. А на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать!» «Легко!» «Хорошая вещь!» Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно, хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. «Какая красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся!» — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне». Подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали», — смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. Это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек и еще что захочешь». «А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом. А Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась, краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка, калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом, потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дайна, свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду. Воды в доме нет, приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он сидел как на иголках, ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то темное и стал ждать, когда закипит.
1: — Что ты варишь? — голос Олега дрожал.
0: — А ты такого никогда не видел?
1: — Нет.
0: — А для чего это? — с трудом, сдерживая волнение, спросил Олег. — Сейчас увидишь. Равнодушно пытаясь успокоить гостя, ответил Роман. Но спокойнее от этих слов Олегу не стало. Роман нетерпеливо суетился у плиты. Когда темная жидкость закипела, Олег почувствовал незнакомый, неприятный запах. Мальчик догадался, что Роман задумал что-то недоброе. «Может быть, я поеду домой, а то родители будут переживать». Олег нерешительно встал. Поняв, что гость хочет уйти, цыган уже другим тоном произнес. «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дому ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого главного, не обратился к всемогущему Богу. Мальчик начал мысленно молиться, просить у Бога защиты и помощи. Вдруг во дворе громко залаяла Дайна. Роман выглянул в окно. «Ко мне пришли. Зайди вот сюда, на минутку». Цыган втолкнул Олега в боковую комнату и плотно закрыл за ним дверь, обитую старым одеялом. Щелкнул замок. Возмущенный Олег стал изо всех сил колотить кулаками в тяжелые доски двери, но в ответ не было слышно ни единого звука. Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу. «Господи, прости меня! Прости мое своеволие! Мне страшно! Спаси меня, Господи! Помоги!» Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег, выходи, твой отец приехал», — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о четвертой главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, автор говорит о священстве Господа Иисуса Христа, который является нашим великим первосвященником. А поскольку Спаситель — это наш первосвященник, мы имеем право с дерзновением приступать к престолу Его благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу и рассказывать Ему такие вещи, которых мы не можем сказать другим людям. И Он понимает нас. Он является Богом, но в то же самое время является человеком, и мы можем беспрепятственно приходить к Нему. Давайте прочтем 14 и 15 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мне всегда казалось, что для народа Израиля смерть Аарона имела в каком-то смысле более важное значение, чем смерть Моисея. Аарон был их первосвященником. Многие израильтяне выросли вместе с Аароном, играли вместе с ним в детстве и путешествовали вместе с ним по пустыне. Они могли обратиться к Аарону и рассказать ему о своих бедах, грехах и поражениях, в то время как Аарон мог посочувствовать им, ибо он в точности знал, что они переживают. Поэтому я полагаю, что когда Аарон умер, всех детей Израиля волновал один вопрос — сможет ли новый первосвященник, преемник Аарона, понять их? Сможет ли он также сочувствовать им, как Аарон, и оказывать необходимую помощь? Друзья мои, но у нас с вами есть великий первосвященник, который всегда доступен и который всегда понимает нас. Он не просто понимает нас теоретически. Он понимает нас, потому что, будучи здесь, в этом мире, Он был испытан, и поэтому может сострадать нам в немощах наших. Он знал, что такое голод, Он знал, что такое печали и слезы. Он может сострадать нам в наших немощах, ибо во всем, кроме греха, Он был как человек. Прочтем 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Должен признаться, что мне всегда не нравилось это слово «дерзновение». Хотя я не знаю, какое понятие сможет адекватно заменить его. Слово «дерзновение» несет в себе оттенок дерзости, надменности и даже наглости, то есть имеет какую-то негативную окраску. Но на самом деле ничего подобного не подразумевается в данном греческом слове «перейсия». Это весьма интересное греческое понятие, которое обозначает свободу слова, которой так гордились афиняне. Они были первым народом, который решил, что обычные граждане должны иметь право на свободное выражение своих мыслей. Так и мы имеем право приступать с дерзновением к престолу благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу. То есть я могу рассказывать Ему такие вещи, которых я не могу рассказать вам. И Он поймет меня. Он знает мои слабости, и я могу без колебаний говорить Ему о них. Я научился быть совершенно откровенным перед Ним. Но я не позволяю себе общаться с Ним на короткой ноге, и мне претит подобный фамильярный подход. Он является Богом, и я прихожу к Нему с поклонением и почтением. Но я имею право говорить Ему все, потому что Он тоже человек». Он является Богом, будучи в то же самое время человеком, поэтому я могу беспрепятственно прийти к Нему. Я могу рассказать Ему все то, что лежит у меня на сердце. Я могу раскрыть перед Ним все свои сокровенные тайны. Но я подозреваю, что все эти высокопарные ханжеские молитвы, которые так свойственны нам,
не производят на него большого впечатления. В особенности это справедливо, когда мы пытаемся прикрыть такими молитвами все то, что на самом деле находится в наших головах.

что вы можете прийти к Нему только благодаря Его заслугам. Друзья мои, смело приступайте к Господу и говорите с Ним, ибо Он приготовил нам милость и благодать для помощи во времена нужды, потому что является нашим великим первосвященником. Этим призывом прийти к Нему заканчивается 4 глава послания к евреям, и мы можем приступить к 5 главе, в которой продолжается разговор о первосвященнической роли Иисуса и более подробно говорится о служении священников. Прочтем 1 и 2 стихи. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Эти стихи дают нам подробное описание сути служения священников. И первым делом здесь говорится о том, что священник должен происходить из среды людей, что означает, что он должен являться человеком. Иными словами, он должен быть представителем людей. Он представляет людей и представляет их перед Богом. А поскольку он приходит к Богу, Бог должен признавать его и считать его приемлемым для себя. В 4 стихе этой главы ясно утверждается, что никто сам по себе не взваливает на себя эту честь, но только тот, кто признается самим Богом, как Аарон. Иными словами, священник должен быть поставлен на это служение самим Богом. Таким образом, священник избирается из среды людей и для людей, чтобы от их лица идти и говорить Богу. И в этом мы можем увидеть разницу между священником и пророком. Священник идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. А пророк, наоборот, идет от Бога к человеку с посланием от Бога. Вот почему ветхозаветные священники никогда не говорили людям о том, что хочет сказать Бог. Это относилось исключительно к служению пророков. Задача же священников — было представлять человека перед Богом. И в нынешнем веке наш Господь Иисус Христос является единственным священником. Именно Он представляет нас перед Небесным Отцом. Работа священника предназначена не для погибших грешников, но для спасенных грешников. Вы можете вспомнить, что апостол Иоанн в своем первом послании, в первом стихе второй главы, сказал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Услышав это, мы могли бы просто развести руками и признать, что эти слова полностью исключают нас. Ибо даже будучи чадами Божьими, мы грешим. Поэтому как здорово, что Бог предусмотрел все это, ибо апостол Иоанн далее добавляет: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Христос представляет меня на небесах. И когда мой враг, сатана, обвиняет меня пред Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник. Это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. И я хочу донести до вас эту мысль как можно более ясно. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен, что он сам будет принят Богом и будет угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Мы можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто бы представлял меня, я поистине счастлив, что у меня есть такой великий первосвященник, который представляет меня перед Небесным Отцом, принося дары и жертвы. Обратите внимание, что священник может приносить дары и жертвы. Далее автор намеревается ясно показать нам, что Христос может предложить нам нечто, что Он уже предложил нам самого Себя. И по сравнению с драгоценной кровью Христа, которая искупила нас, серебро и золото будут подобны никчемным безделушкам. Он приносит дары и жертвы за грехи.

грехи. Обратите внимание, что здесь используется множественное число. Это именно грехи, а не грех. Это относится к жизни верующего. Например, когда в последний раз вы вышли из себя, обратились ли вы к Богу с покаянием в этом грехе? Помните, что у вас есть заступник, который находится на небесах, чтобы приносить Богу ходатайствование за вас. Он представляет вас перед Богом. Причем он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы имеем великого первосвященника, который, подойдя к концу своего земного служения, мог сказать своим ученикам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ученики Господа были с ним в течение 3 лет, и если бы в его жизни был какой-то порок или неправда, они бы знали это. Но он был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха, и в то же самое время он жил на этой земле, как обычный человек, поэтому он понимает нас. Христос может снисходить невежествующим. Что относится к грехам, совершенным нами по незнанию. Речь идет о таких грехах в начале 4 главы книги Левит. Если вы думаете, что за прошедшие 2 недели вы не совершили ни одного греха, и вам кажется, что вы прожили по-настоящему возвышенной и духовной жизнью, у меня есть новость для вас. Вы совершали и совершаете грехи, о существовании которых даже не подозреваете. А он, как великий первосвященник, заботится об этих грехах за нас, ибо может сострадать пребывающим в неведении. Дело в том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти, как мы читаем в книге Притчи в 12 стихе 14 главы. А пророк Исаия в 6 стихе 53 главы своей книги пишет, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Бог сравнивает нас с овцами, потому что все овцы обычно сбиваются с пути. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и Сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем и переживаем. Иными словами, Он является совершенным посредником. Когда мы падаем, Он не опускается в грязь вместе с нами, но при этом Он оказывается рядом, чтобы протянуть нам руку и поднять нас из этой грязи. Проблема священства Аарона состояла в том, что священник мог закрывать глаза на те грехи людей, в которых был виновен сам, и осуждать такие грехи, которых сам никогда не совершал. И это всегда таило в себе определенную опасность. Но Христос способен проявить милость. Он не осуждает и не закрывает глаза. Когда мы приходим к Нему, чтобы принести Ему покаяние в наших грехах, Он не начинает читать нам лекцию о том, что мы должны лучше вести себя в следующий раз. Он просто протягивает к нам милость. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, как наш первосвященник, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, пишет апостол Иоанн в 9 стихе 1 главы своего 1-го послания. Как удивительно и замечательно иметь такого первосвященника, как он. А теперь давайте посмотрим на различия между священством Аарона и священством Христа. Потому что, хотя священническое служение Аарона и являлось прообразом священнического служения Христа, существуют между ними серьезные отличия. Прочтем 3 и 4 стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Вы можете вспомнить, что в великий день очищения Аарон первым делом приносил жертву и относил кровь в святое святых за свои собственные грехи. Сначала ему нужно было разобраться со своими собственными грехами, прежде чем он мог стать
представителем людей. В этом отношении священническая работа Аарона отличалась от священничества Христа. Христу не нужно было приносить жертвы за самого себя. Он уже принес жертву за нас с вами. Ибо, как мы уже увидели ранее, Христос был священником, потому что Он был угоден Богу. Прочтем далее 5 и 6 стихи. Как и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Нужно как следует понять, что используемое здесь слово «родить» не имеет ровным счетом никакого отношения к рождению Христа в Вифлееме. Но зато это слово имеет самое прямое отношение к тому небольшому саду недалеко от Голгофского холма, где было погребено тело Господа вскоре после его распятия. Ибо именно там состоялось его воскресение. Спаситель был рожден от смерти. Его священство началось тогда, когда он возвратился на небеса. И в этих строках идет речь о его воскресении. Как мы уже сказали, священство Аарона не является вполне адекватным образом, способным в полной мере показать нам священство Христа. Поэтому наш Господь не является священником по чину Аарона, хотя Аарон был символом и прообразом его священства. Христос является сыном, а Аарон был просто рабом Бога. Поэтому Христос является священником по чину Мельхиседека. Кто же такой Мельхиседек? Единственное историческое упоминание, которое мы имеем о личности Мельхиседека, находится в 14 главе книги «Бытие», где он описан как священник Бога Всевышнего. Мы узнаем также, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы поздравить его с победой над царем Кедорлаомером и его союзниками. В тот раз Авраам освободил всех жителей Содома и Гоморры, включая своего племянника Лота, а также вернул всю награбленную врагами добычу. Содомский царь встретил Авраама и предложил ему забрать трофеи себе. Так что Авраам пережил искушение, но решил отвергнуть этот подарок. И в 18 стихе 14 главы книги «Бытие» мы читаем, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. А далее история продолжается в следующих стихах книги «Бытие». «И благословил его Мельхиседек и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». Нам сообщается, что Мельхиседек являлся царем Салима, что означает «мир». Он появляется на страницах Священного Писания как будто из ниоткуда. И у нас нет даже малейшего намека на то, кем он был и откуда он появился. Точно так же Мельхиседек сходит со страниц Священного Писания, ибо далее в Библии не встречается никаких других исторических упоминаний о нем. Поэтому сейчас самое время сказать, что некоторые богословы считают, что Мельхиседек — это на самом деле никто иной, как сам предвоплощенный Христос. Я лично не могу принять данного толкования, потому что, на мой взгляд, Мельхиседек — это образ Господа Иисуса. И мне кажется очевидным, что образ какого-то объекта не может являться самим объектом. Поэтому я воспринимаю фигуру Мельхиседека как обычного человека, который действительно являлся Салимским царем. Однако это мое частное мнение, потому что я знаю немало весьма известных богословов, считающих Мельхиседека предвоплощенным Господом. Поэтому вы
не окажетесь одиноки, если будете придерживаться данной точки зрения. И тем не менее, я лично верю, что фигура Мельхиседека является образом, который Бог дал нам, а Моисей донес до нас в книге «Бытие». Мельхиседек появляется ниоткуда и уходит в никуда. У него нет ни начала, ни конца. Господь Иисус Христос является началом и концом. Он является Альфой и Омегой. Он положил начало всему, и Он является завершением всего. Он является вечным Богом, и, будучи таковым, Он не имеет ни начала, ни конца. Автор говорит нам здесь, что у нас есть такой великий первосвященник, представляющий нас перед лицом Бога. И я призываю вас всех, друзья мои, давайте помнить об этом в нашей повседневной жизни и всегда прославлять Его за все, что Он сделал для нас. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на Сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Не раздражайте детей. Когда мы пришли к Богу, дочери уже было 6 лет. Последовавшие перемены стали подлинным испытанием для психики ребенка. Наши цели и ценности изменились радикальным образом. Раньше ей говорили, что она самостоятельный человек, что по всякому поводу она должна иметь свое мнение и принимать собственные решения, никого не слушая. Теперь же все вдруг оказалось иначе. То, за что раньше хвалили, более не приветствовалось. То, что раньше поощрялось, теперь вызывало нарекания. Изменились и методы воспитания. В жизнь ребенка вошли наказания. Мое отцовское сердце надрывалось от боли. Как донести до ребенка, что цель наказания – не выместить свое недовольство, а защитить его от будущих проблем? И Господь послал нам успокоительную весть. Как-то раз, придя домой, мы увидели, что дочь сидит на пороге и картинно ревет в полный голос. «Почему ты плачешь?» – спросили мы удивленно. «Мне вас жалко», – был ответ. «Вы не хотите меня наказывать, а придется». Конечно же, это была манипуляция. И, должен признаться, довольно удачная. Но куда важнее было узнать, что ребенок понимает, наказывая его, мы страдаем куда в большей мере. «Отцы, не раздражайте детей ваших», – призывает Писание. Увы, нередко ребенок превращается в громоотвод для родительских эмоций. Понятно, что никто не делает этого целенаправленно. Никто поутру не просыпается с мыслью, а не пораздражать ли мне сегодня детей. Несдержанность родителей – следствие их собственных проблем. Наказание, в какой бы форме оно ни осуществлялось, неотъемлемая часть воспитательного процесса. Ложь, подлость, жестокость, своеволие, неповиновение со стороны ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Но даже когда наказание неизбежно, мы должны учить детей принципу справедливости, а не вымещать на них свое раздражение. В частности, никогда не следует наказывать ребенка, если он что-то сделал не так. У него должно быть право на ошибку и доверительное ожидание, что родители помогут ее исправить. Лишая ребенка права на ошибку, мы формируем в нем дух приемыша, и это впоследствии будет проектироваться на его отношения с Небесным Отцом. Дух приемыша – это постоянное осознание, что ты здесь не по праву сыновства, а исключительно по чьей-то милости. Ты все время живешь в страхе, что стоит лишь раз оступиться, сделать что-то не так, и тебя снова вышвырнут влачить жалкое существование на улице. Приемыш стремится угодить отцу не из любви и желания радовать его, а из страха оказаться неугодным. Подлинный ребенок не боится экспериментировать, не боится развивать свои возможности, ведь папа рядом, он всегда выручит и никогда не покинет. В гениальном фильме «Господин Никто» бесконечный ряд потенциальных вариантов развития событий начинается с вопроса, заданного ребенку на железнодорожной платформе. С кем ты хочешь остаться? С папой или мамой? Тот же не то, что не знает ответа, потому что не в силах просчитать все возможные последствия того или иного выбора. Сам вопрос недоступен его постижению. Как-то раз я вернулся домой усталый и очень голодный. Дома никого не было, а на кухонном столе одиноко лежал рулетик. Маленький свернутый трубочкой бисквит. Недолго думая, я тут же отправил его в рот. Как же я пожалел о содеянном, когда пришли жена и дочь. Исчезновение рулетика обернулось настоящей трагедией. Оказалось, это было дочуркино лакомство, которое мама убедила ее не съесть сразу, но оставить на потом. «Папа не знал, папа очень хотел кушать», пытались мы успокоить ребенка, только что заглянувшего в бездну жизненной несправедливости. Что тебе дороже, папа или рулетик?» «Рулетик», — навзрыд протянула дочь. Манипуляционный вопрос, вызвавший бы чувство вины у взрослого, просто не сработал. Он был вне ее системы координат. Она только что узнала, каково это остаться без долгожданного рулетика. Опция же остаться без папы была за пределами ее мировосприятия. Благодарное сердце – залог духовного отцовства. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», – говорит Писание. Постоянно выказывать ребенку свое недовольство небезопасно. Оно заразительно, и дети находятся в группе наибольшего риска по отношению к этому вирусу. Подхватив дух приемыша, ребенок не только будет все время пытаться заслужить любовь, но и может передать эту болезнь дальше, собственным детям. Вы не обращали внимания, в какой мере праотец Иаков был носителем проблем собственного отца Исаака? 37 лет Исаак, весьма поздний ребенок, был маменькиным сыночком. Держался за юбку престарелой Сары. Когда же та умерла, отец незамедлительно подыскал ему жену, чтобы заботилась о нем вместо мамы. И утешился Исаак в печали по матери своей. У Исаака родилось двое детей. Исав стал ловким охотником, человеком полей, словом, настоящим мужиком, таким, каким Исаак сам, возможно, хотел бы быть, да не получилось. Иаков же был тихим домоседом, маменькиным сынком, как и отец его. В итоге отец игнорировал как проблемы старшего сына, так и нужды младшего. Такое положение дел формировало нездоровые отношения в семье и имело далеко идущие последствия. Зная, что отец не воспринимает его, младшего сына, всерьез, Иаков выменивает у Исава привилегии первородства за миску чечевичной похлебки. Между братьями начинается соревнование, кто на свете всех хитрее. Старший о проданном первородстве никому не говорит, авось да не узнают. Младший тоже отцу не сообщает ничего, станет ли тот слушать. То, что принадлежит ему по праву, Иаков заполучает неправедным путем. В итоге и сам он становится жертвой неправды. Костюмированный пранк при получении отцовского благословения аукнется костюмированным пранком при получении брачного благословения. Затем ему 20 лет придется работать на дядю, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения. И тот 10 раз переменит условия трудового контракта. Освобождение Иакова от унаследованных проблем – один из самых загадочных текстов в Библии. «И боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Лишь получив благословение без лукавства, Иаков, держащийся за пятку брата, матери, жены, дяди, стал Израилем, богоборцем, праотцом Божьего народа. Благословения, получаемые хитростью, нам же обходятся дороже. Даже того, что принадлежит по праву, следует достигать законным путем. Бог дает нам истинное благословение – дух не приемыша, а сына. Сергей Головин.
2: Вера и жизнь на злобу дня.
3: Колдовской мир СМИ. Готовятся съемки 10-сезонного сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Волнующая новость для тысяч детей и подростков по всему миру и в нашей стране. Сколько из них считают себя христианами? И грех ли смотреть фильмы о мальчике-волшебнике или читать одноименные романы Джоан Кэтлин Роулинг? В США книги продвигает Scholastic Corporation – компания, которая издает и распространяет книги и образовательные материалы для школ, учителей и родителей, а также придает серии дополнительную образовательную ценность. В Болгарии отрывок из книги «Гарри Поттер и тайная комната» включен в хрестоматию издательства «Просвета» и изучается в 4 классе. Таким образом, родители заблуждаются, думая, что это серия ценных романов, которые стимулируют воображение и заставляют детей получать удовольствие от чтения. Многим из них не безразлично, что читают или смотрят их дети, но авторитеты упомянутых издателей достаточно, чтобы купить книгу, не понимая, что такое чтение не безобидная выдумка, а врата в оккультизм. Недавно я услышал мнение, что в романах о мальчиках-волшебниках присутствуют христианские мотивы. Это утверждение не может быть истинным. Если мы присмотримся внимательно, то сможем найти символизм, который можно истолковать в весьма либеральном христианском ключе. Например, прозвище «Гарри Поттер, мальчик, который выжил», так названа первая глава первого романа, чем-то напоминает Иисуса. Как Ирод желал смерти нашего Господа, когда тот был младенцем, так и злой волшебник Волан-де-Морт пытался убить Гарри в младенчестве, но его спасла любовь его матери. Сопоставления продолжаются и дальше. Смерть Иисуса Христа на кресте, благодаря которой зло окончательно побеждено, и уничтожение Волан-де-Морта посредством смерти Поттера в последнем романе. Не следует, однако, забывать, что эти же аллегории имеют оккультный и языческий смысл. Недопустимо интерпретировать тексты с позиции вопроса, что хотел сказать автор. Необходимо учитывать, что писательница Джоан Кэтлин Роулинг – наша современница, и она дала достаточно много интервью, в которых объясняет именно языческое, а не христианское происхождение этих образов. Таким образом, мы ни в коем случае не можем утверждать, что романы из серии о Гарри Поттере христианские. На самом деле, все как раз наоборот. Давайте подумаем, в чем состоит центральный конфликт в книгах. Он находится между доброй магией, которую используют Гарри Поттер и его друзья, и злой магией, с которой они борются. Единственный способ борьбы со злом, то есть единственный шанс победить его, это не сила Божья, а добрая магия. Это остается в сознании детей, что магия сама по себе нейтральна, ее сатанинское прошлое хорошо скрыто, а изучение оккультизма кажется увлекательным и захватывающим. Более того, в книгах о Гарри Поттере очень уничижительное отношение ко всем, кто не занимается магией. Неволшебников называют маглами, и на них смотрят свысока. В лучшем случае они ограниченные невежды, в худшем – злобные негодяи. У Гарри нет желания прощать своих магловских родственников, вместо этого он мечтает отомстить им. Разница с такой классической сказкой, как «Белоснежка», например, более чем очевидна. Персонаж, занимающийся там колдовством, злая королева, что явно подчеркивает, магия – это нечто злое. В классическом повествовании плохие поступки совершаются плохими персонажами и осуждаются, за чем обычно следует наказание. В сказках Джоан Кэтлин Роулинг такое недостойное поведение, как непослушание, неуважение, моральный релятивизм и особенно оккультные практики, кажутся забавными. Вместо наказания за эти действия героев книг поощряют. Однако в Библии есть четкие предупреждения относительно колдовства и оккультизма. Во Второзаконии, глава 18, стихи с 10 по 12, говорится: «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Во второй книге Паралипоменон мы читаем, что царь Манассия провел сыновей своих через огонь в долине сына Енома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его. Эти два отрывка недвусмысленно показывают, что формы оккультизма – заклинания, чародейство, гадание, астрология и сеансы экстрасенсорики – все является злом в глазах Бога. Не существует белой и черной магии, нет добрых и злых заклинаний. Источник всего этого – демонический мир, и гнев Божий обрушивается на каждого, кто этим занимается. Нашим детям грозит серьезная опасность, которую, к сожалению, мы видим не только в книгах о Гарри Поттере. Средства массовой информации постоянно раздвигают границы восприятия паранормального. Таким образом, контент, ориентированный на детей, становится антихристианским, мрачным, зловещим и наполненным оккультными образами. Приведу пример другого известного фокусника, знаменитого волшебника страны Оз. В романе Лаймана Фрэнка Баума маленькая Дороти хочет сбежать из своего серого родного города и жить в другом, более привлекательном месте. И она действительно попадает в сказочную страну. Но отсутствие родного города делает ее несчастной. Главная героиня, с которой обычно отождествляет себя читатель, Дороти. Ребенок, оказавшийся в вымышленном мире с говорящими деревьями и летающими обезьянами. В конце концов, оказывается, что Оз вовсе не волшебник. И хотя в истории рассказывается о поединке доброй и злой ведьм, у читателя нет оснований полагать, что Дороти научат магии. У нее самой нет такого желания. Она просто хочет вернуться домой, в Канзас. Романы о Гарри Поттере, с другой стороны, знакомят нас с интересным современным мальчиком, который готовится стать волшебником. Герой вместе с читателем с восхищением знакомится с волшебным миром колдовства и оккультизма. В отличие от Дороти, он не желает возвращаться в обычную реальность, а принимает мир волшебства как свою новую родину. Как и сам Гарри Поттер, юные читатели очарованы неизвестным и захватывающим миром магии, и если до сих пор они его боялись, то заклинания и зелья теперь кажутся крутыми. Моя первая встреча с Гарри Поттером произошла после того, как я закончил второй класс. Отец подарил мне первые три тома. Я уже был на каникулах и менее чем за неделю прочитал три книги. Воображаемый мир Гарри Поттера чрезвычайно завораживал меня своими волшебными зеркалами, палочками, фантастическими животными, летающими метлами и потайными ходами. Помню, как я выстроился в очередь рядом со взрослыми, когда услышал в новостях, что следующий том уже переведен на болгарский язык. Гарри быстро стал моим любимым персонажем. Я не мог не посочувствовать ему, зная его трагическую историю. Мы были одногодками, и я, как и он, чувствовал, что не вписываюсь в круг своих сверстников. Помню, как с некоторыми одноклассниками размахивали 30-сантиметровыми линейками, которые мы использовали на уроке математики вместо волшебных палочек, и ходили по школе, разыгрывая сюжет книг. Это выглядело очень весело. Теперь я осознаю опасность этих игр. И слава богу, что я тогда остановился на этом, потому что есть настоящая магия, которую сегодня дети действительно могут скопировать, и в этом проблема. Я делюсь этими воспоминаниями, потому что мы склонны подражать нашим героям. Танец Уэнсдей Адамс из одноименного фильма стал интернет-сенсацией, и люди всех возрастов и во всех уголках мира подражают ему, загружая в интернет свои собственные версии. Помимо танца, движения которого напоминают поведение человека, одержимого демоном, зрители сериала становятся свидетелями колдовства, заклинаний и даже спиритического сеанса. Дети гораздо чаще копируют поведение, особенно если считают его крутым. Одним из многих примеров подражания Гарри Поттеру является стремительное увеличение количества регистраций в школах-интернатах Англии с начала века только потому, что Гарри пошел в школу-интернат. Но если ребенок так хочет быть похожим на него, остановится ли он на интернате? Здесь мы подходим к еще одной опасности, которая ловко и незаметно спрятана в сериале – отражение действительности. Волшебный мир воображаем, но в то же время кажется читателю близким и знакомым. Заклинания в книгах не настоящие, но в реальном мире существует колдовство, подкрепленное настоящей демонической силой. В реальном мире существуют настоящие ведьмы и волшебники, которые используют популярность Гарри Поттера, чтобы привлечь детей к оккультизму. Ничего не подозревающие любопытные читатели, желающие узнать больше о волшебном мире, могут следить за ссылками к астрологии, ясновидению и нумерологии в книгах о Гарри Поттере и легко находить оккультные книги, веб-сайты и чаты. Им не нужно много времени, чтобы пойти в книжный магазин или библиотеку и раздобыть такие книги. И еще меньше времени уходит на поиск информации в интернете. Таким образом, Гарри Поттер становится рекламой настоящих руководств по изучению и практике магии. Читатели при этом не осознают демоническую реальность, стоящую за всем этим. Многие дети увлекаются оккультизмом, потому что испытывают глубокий духовный голод, который жаждет удовлетворения. Они отчаянно нуждаются в переменах в своей жизни и цепляются за то, что видят. Оккультный контент средств массовой информации, выходящий далеко за рамки серии о Гарри Поттере. И если мальчики идентифицируют себя с мальчиком-волшебником, то у девочек тоже есть свои волшебные примеры из мультфильмов «Винкс» и «Ведьма», а также новое поколение принцесс Диснея «Рапунцель» и «Эльза», которые тоже обладают магическими способностями. Фильм «Холодное сердце» с главной героиней Эльзой – первый анимационный фильм Диснея, перевернувший классическое повествование сказки о Снежной Королеве с ног на голову и превративший антагониста, злодея, в главного героя, протагониста. Еще в 1990-х годах такие телесериалы, как «Баффи. Истребительница вампиров» и «Чародейка», а затем «Сверхъестественные» и «Шепчущие» представляли демонов, колдовство и общение с мертвыми в позитивном и захватывающем ключе. В это же время вышла в свет и революционная трилогия «Его темные дела» Филиппа Пульмана. Этот автор открыто богохульствует в другой своей книге, где героями являются два брата – Иисус и Христос. В конце десятилетия в эфир вышла и первая серия о карманных монстрах, более известных как покемоны. Эта волна продолжается и по сей день – сериалами «Люцифер», «Тьма» и «Ведьмак», названия которых достаточно красноречивы. Полнометражные мультфильмы «Тайна Коко», «Вперед» и «Моана» показывают яркие и важные по сюжету разговоры детей с умершими. Сами актеры иногда переходят эту грань в реальной жизни. Готовится сезон «Ведьм» – реалити-шоу об изучении колдовства и экстрасенсорики с участием любимой многими подростками актрисы Ванессы Хадженс. Демоническая игрушка «Хаги-Вуги» с прошлого года наводняет своим присутствием детские магазины и интернет. Вся эта медийная и культурная кампания направлена на маленьких детей, у которых нет развитого мировоззрения. «Голливуд нацелен на детей, потому что там можно заработать много денег», говорят экономисты. И действительно, изображения Гарри Поттера есть на пляжных полотенцах, носках и чашках, игрушках и даже в шоколадных яйцах, а также в десятках компьютерных и настольных игр. Как родители-христиане, мы должны знать, что ставка гораздо выше, чем облегчение наших карманов. Это потеря душ наших детей. За всей этой волной стоит дух Антихриста. Апостол Иоанн писал в своем первом послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Ни в одном из перечисленных нами медиапродуктов не упоминается ни слова об истинном спасителе всего мира – Иисусе Христе. Дух мира сего, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, это дух бунта и замены, который уже постепенно и незаметно действует. Давайте взглянем на главных героев более широко. Если раньше главные герои были в основном альтруистами, наполненными такими добродетелями, как честность, смелость, отвага и всепрощение, то теперь они скорее антигерои, способные сделать что-то хорошее, но из корыстных побуждений. Они часто стирают грань между добром и злом, дозволительным и недозволенным. Мегакомпания Disney запустила серию фильмов, в которых главными героями являются злодеи известных мультфильмов. Малефисента из «Владычицы зла» и Круэлла де Виль не изображены злыми, а просто неправильно понятыми. Интересно, что Disney выбрал этих двух персонажей, несущих в себе и в своих именах зло, и нарисовал их по-человечески и даже трагически, чтобы зрители сочувствовали им. Малефисента, например, оказывается обманутой влюбленной девушкой, а король Стефан – злодеем. Такое изменение архетипических представлений – мужчина, отец, король, изначально любящий, воспринимается как угнетатель – заложено и в Стамбульской конвенции, в которой мужчина в целом, по умолчанию, является хулиганом по отношению к женщинам, детям и остальным. В этом цель всего движения и этого духа времени – показать зло как добро и добро как зло. Но горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Альтернатива. Однозначно то, что не существует ни одного фильма или сериала, который был бы снят просто ради развлечения и стал популярным. За сюжетом всегда стоит идея, тема, законченное, незаметное на первый взгляд послание. Цель неизменно состоит в том, чтобы зритель сопереживал чему-то и менялся. Есть, конечно, фильмы, которые не направлены на достижение этой цели. Обычно это боевики с до боли знакомым сюжетом, о котором мы забываем на выходе из кинотеатра. Не так в случае с Гарри Поттером. Спустя более чем 25 лет он продолжает набирать популярность, а дети и взрослые по-прежнему в восторге от его мира. Будь то покемоны, Уэнсдей Адамс или что-то еще, что при помощи средств массовой информации станет следующим увлечением, мы, как родители, должны быть в поиске тех вещей, которые захватывают воображение наших детей. На практике мы не можем обрекать их на аскетизм. Доведение до такой крайности имело бы противоположный эффект. Но мы можем сделать все возможное, чтобы защитить их от негативного влияния в любой медиасреде, логически и библейски показав им, почему в некоторых книгах и фильмах присутствуют антихристианские элементы, и научив их распознавать привлекательно упакованный обман Голливуда. Часто даже с кафедры мы слышим, каким должен быть христианин. Но как практически жить с Богом, мало. Если Библия является авторитетом в нашей жизни, и дети точно знают, что в ней написано, они поймут, что это не просто правила мамы и папы, а Божьи правила. Дружба и сила, которые Гарри Поттер обретает в школе волшебства, ложны. Но в Боге можно найти настоящую силу и настоящее общение. Гораздо ценнее научить детей жить с Христом, чем запрещать им делать то или иное. Габриэль Стоичев, бакалавр режиссуры кино и телевидения.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Когда конец? Иисус говорит, что в дни Сына Человеческого будет так же, как было в дни Ноя и дни Лота. И мы видим, как мир действительно погружается в хаос. Когда же, наконец, наступит конец? Ответ ясен и однозначен. Не знаем. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Как минимум, мы можем точно знать ряд дат, когда это не произойдет. Всякий раз, когда кто-то провозглашает, что знает день второго пришествия, мы можем быть абсолютно уверены, это не тот день. В этот самый день Господь не придет, ибо того дня не знает никто. Почему же Иисус не сообщает нам точного времени своего возвращения? Мудрые родители знают, не стоит называть час своего возвращения своевольным подросткам. Те должны быть готовы в любой момент, иначе родители, вернувшись, застанут полный хаос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, предупреждает нас апостол. Здесь слово, переведенное как «дорожа», произведено от глагола «покупать», «искупать», «выкупать». Именно оно употребляется, когда речь идет об искупительной миссии Христа. Дни лукавы, и каждый момент времени может быть либо потрачен напрасно, либо искуплен для славы Божьей. В молитве, чтении Писания, благовестии, служении. Апостол Павел пишет: «Все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Забывая оставшееся позади и простираясь вперед, мы не боимся испытаний. Они – наше соучастие в страданиях Христовых, через которое мы продолжаем Его искупительную деятельность. В нем багаж нашего прошлого, не бремя, а опыт. В нем ожидание будущего, не страх, а надежда. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
3: Поспеши войти. Мы стоим в лесу над высоким обрывом, недалеко от города Бристоля. Внизу, в глубокой долине, течет река Авон. Она впадает в море. Река небольшая, но иногда по ней плывут крупные морские суда. Они входят в реку с моря в час морского прилива. Как известно, этот прилив продолжается 6 часов. За приливом следует отлив, который также происходит в течение 6 часов. Во время прилива вода поднимается и в реке Авон. Наибольшей высоты ее уровень достигает в последний час прилива, и эта высота держится также в первый час отлива. В эти 2 часа даже большие морские суда могут войти в устье реки с моря и по ней дойти до самого города, вплоть до его набережной. Капитан корабля, идущего в Бристоль, выжидает этого благоприятного часа, чтобы войти в город. Опоздай он, упусти хоть малое время, и судно может сесть на мель, застрять в мелководной реке. Река течет по направлению к морю, в правую сторону от нас. Но вот теперь ее воды бегут назад. Глаз легко различает мелкие волны, которые бегут уже не к морю, а от него. Словно чудо видишь перед собой. Река течет вспять, наперекор стихии. Ее естественное течение преодолевается той же водной стихией, напирающей в противоположном направлении, создающей уже иное, как бы сверхъестественное движение воды. Большой белый пароход на всех парах идет вверх по реке, спеша воспользоваться коротким временем наибольшего прилива. Не такова ли благодать Христа, зовущая нас из этого мира греха, вражды и печали, в царство света и радости, в Вышний Иерусалим с жемчужными воротами и золотыми улицами, природное течение – стихия греха, гордости, вражды и плотских желаний неотвратимо несет нас в смертоносную пучину морскую. Но другая, сверхъестественная сила, сила любви Христовой, готова взять нас на себя и на своих могучих волнах нести прочь от гибельной бездны к крепкому берегу Вышнего Града. Надвигаются сумерки. Пароход приближается к желанной пристани, приветливо мерцающей вечерними огнями. Там, на западе, за лесистой горой, бушует неприветливое бурное море, которое пароход только что покинул. Там, за морским заливом, чернеют на горизонте горы Уэльса. Над ними громоздятся зловещие синие тучи. В их прорезях замечается багровое пламя заката. Горы кажутся вулканами, извергающими огонь и лаву. Грозные предвестия мировой бури. Зовы последние. Час прилива кончается. День благодати склоняется к западу. Кончается день. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Еще слышен голос доброго пастыря, «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». И Дух Святой предостерегает. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. О, поспеши же войти в ограду, где мир, безопасность и жизнь с избытком. Войди и других за собою зови». Владимир Марцинковский.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
4: «Научи нас так счислять. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89. Наши земные дни проходят очень быстро. Нам их не вернуть обратно, чтобы прожить их заново. А у Бога они учтены, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Моисей, человек Божий, в молитве за избранный народ говорил о величии Божьем, о его всемогуществе над всей вселенной и чем являются для него, вечного Бога, годы нашей жизни. В словах «научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», Моисей просит Господа о насущной нужде, чему их нужно научить и для чего. Итак, Бог должен научить народ считать каждый день. Моисей не отделяет себя от всего народа и употребляет слово «нас», и он, человек Божий, нуждается в том, чтобы Господь и его научил счислять дни. Какой же смысл этой просьбы? Что же означает слово «счислять»? Ожегов объясняет слово «счисление» так: совокупность приемов обозначения в числах способов вычисления. Во дни Моисея, раба Божьего, когда он обращался к Богу с такими словами, народ израильский находился в нелегких условиях. Вот как Моисей

в обетованную землю. Он заботился о том, чтобы в народе был мир, чтобы народ не делал прошлых ошибок и поклонялся только Богу живому. Поэтому он считал дни и просил у Бога сердце мудрое для себя и всего народа. Это открывает нам заботу Моисея в том, чтобы у народа было единство, было понимание воли Божьей, и чтобы сердце у народа стало мудрым. Читая Новый Завет, в моем понимании слово «счислять» означает больше, чем просто считать дни или отмечать их в календаре, или вычислять время, отпущенное Богом человечеству. Все равно этого времени никто не знает, кроме того, что написано в Библии. Вот слова Иисуса к ученикам. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». А апостол Павел пишет такие слова: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому счислять дни – это относится к каждому дню жизни на земле. Начинается день – благодарить Господа, что день наступает, и просить у Бога, чтобы Он направил мои мысли, мои желания, прожить этот подаренный мне Богом день с пользой для людей, в среде которых мне предстоит быть. А это может быть моя семья, сослуживцы, церковь, друзья, родные и близкие. Тогда каждый поступающий так ощутит в себе, как близок Господь к призывающим Его. Польза для окружающих нас людей будет тогда, когда мы будем делать им добро, дарить им радость, будем уделять им внимание, а мысли наши направим на истины Божьи, на библейские ценности, которые открывают нам сущность бытия этого мира, что все в этом мире временно. Экклесиаст написал такие слова: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Как ценно для каждого человека верить и знать, что у Бога назначено время суда, и что верующий в Отца Небесного, который послал Иисуса в мир, не судится и на суд не приходит. Это вселяет бодрость духа, чтобы каждому находиться всегда в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Ведь эту истину сказал Иисус Христос: «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот она, радость для верующего человека, что сам спасен и другим рассказал об этом. И если нужна была помощь, то по своим силам и возможностям помог человеку. Наши дни проходят очень быстро. Нам свойственно их забывать, а у Бога каждый день учтен, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Экклесиаст написал такое предупреждение: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому верующему человеку необходимо знать и постоянно помнить об этом, чтобы, провожая каждый день, испытывая себя, проверяя свое хождение в свете Слова Божьего, задавать себе вопросы: «Что я сделал сегодня во славу Божью? Какой положительный жизненный опыт я приобрел сегодня? Чему меня научил сегодня Бог? И что исходит из сердца моего, доброе или худое?» Дух Святой непременно напомнит, наставит и научит тому, что говорил Христос, и каждый из нас может сделать выводы из своих поступков. И если они были неугодны Господу,

0: раскается, и Дух Святой даст силы и возможности справиться, чтобы иметь радость спасения. Вот обетование Иисуса Христа. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Человеку необходимо довериться водительству Духа Святого, который говорит через Слово Божие. Итак, счисляя дни, человек приобретает сердце мудрое. В одном христианском песнопении есть такие слова: «Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». У каждого живого, здравомыслящего человека есть желание иметь мудрость. Кто скажет, что мудрое сердце ему не нужно? Но задумайся, пожалуйста, для чего мудрость тебе? Если для того, чтобы искать воли Божьей и поступать по Слову Его, то ты на правильном пути. Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Аминь. Ираида Родина.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Полезные и нужные статьи. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Женя. Я живу на Северном Кавказе. С того времени, как я уверовала в Иисуса Христа, постоянно читаю журнал «Вера и жизнь». Он оказал большое влияние на мое следование за Господом. Мне очень нравится, что в нем всегда очень полезные и нужные статьи для духовного роста верующих. В процессе каждодневного следования за Христом верующий человек стремится больше узнавать о Боге, Его Слове и духовной жизни, и, конечно, возникает множество вопросов. В журнале много важных статей на разные темы, так что и новообращенный человек, и верующий долгое время могут подчерпнуть для себя нужное и важное. Интересны и научные статьи, которые очень удивительны и объясняют, показывают мудрость и величие нашего Творца. Многие верующие проходят испытания, и в этом тоже помогает журнал, оказывая через статьи и стихотворения, а также через личные свидетельства, поддержку и утешение в трудные времена. Благодарим всех, кто трудится для славы Божьей на этой ниве. Пусть Бог и дальше благословит ваш труд. Женя. Журнал меняет нас. У нас очень радостно на сердце. Мы узнали, что прекрасному журналу «Вера и жизнь» исполнилось 50 лет. Некоторые его читают уже 5 лет, некоторые только с 2023 года. Когда мы его получаем, сердце наполняется счастьем. Такого назидательного и поучительного журнала мы еще не встречали. В 2024 году мы читали свидетельства братьев и сестер, которые описывают свою христианскую жизнь, а также жизнь до встречи с Христом. Для нас это очень большая поддержка. Мы много размышляем над каждой прочитанной статьей. Приятно, что мы причастны к этому юбилею, к 50-летию. В журнале были и наши 2 свидетельства. Прочитали их. Слава Богу! Нам было и приятно, и слезы были на глазах. Журнал меняет нас. Спасибо за вашу любовь. Вы нам очень помогаете и являетесь для нас большим примером. Весь 4-й отряд. Поздравления! Поздравляю журнал «Вера и жизнь» с 50-летием. Желаю, чтобы все слова и статьи из журнала процветали и сеялись в сердца грешников. Спасибо вам за журналы. Каждый номер журнала для нас очень долгожданный и полезный. Всем участникам процесса подготовки журнала крепкого здоровья и сил. Пусть Господь укрепит вас в этом нелегком труде. Александр Федоров. Бог допустил. Уважаемая редакция, я сегодня вышел из темницы, так что уже на связи. Меня обвиняли. Со стороны администрации от меня требовали подтвердить то, чего я не знаю и участником чего не являюсь. Мотивировали тем, что, мол, смотри, ты же верующий. И так поступают многие. На это я сказал, что верю в Иисуса Христа, и если так угодно Богу, буду молчать. От всего сердца благодарю Бога, что Он меня поддержал. Слава Ему вовеки. Благодарю Господа за Его милость и урок. Даже там, где очень холодно, мне было тепло, потому что я знал, что Иисус Христос любит меня. Эти 7 дней, которые я там находился, посвятил чтению и изучению Евангелия, а также закреплению выученных псалмов. В карцере сидел еще парень, ему 27 лет. Его недавно с другой зоны привезли за мошенничество. В карцере очень-очень холодно. Это трудно описать и объяснить. Кто там не сидел, не поймет. Парень просил администрацию дать ему одеяло, но ему не давали. Сидеть ему там 2 месяца. У него ПКТ. Это камера-одиночка. На мой вопрос, верит ли он в Бога, он сказал, что верит, но пока не готов идти за ним. Много амбиций, как я понял. Я и сам таким был. Меня тут же осенило отдать ему свое одеяло. Ведь Бог допустил эту ситуацию не просто так. Я так и сделал. И тут сразу стало теплее и мне. Я уверен, что и ему стало теплее. Я – ничто, а Бог – все. Я ему сказал, чтобы за все Бога благодарил. И знал, что Бог его любит. Он остался, а меня отпустили. Во время прогулки я рассказываю о Боге и цитирую слова из Библии. Сегодня, в канун Пасхи, рассказал Псалом 1. Очень рад, что Бог дает способность запоминать Его Слово на память и в любой момент сеять. У людей есть стремление к познанию Бога. С уважением, Владимир.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Обращение. Открыть глаза им, чтобы они обратились ко тьме, к свету, и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребие со священными. Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. Солдат-христианин в беседе со своим офицером говорил ему о важности обращения. Офицер же никак не мог понять, что значит обратиться. Тогда солдат стал к нему спиной, сделал полный поворот, стал к нему лицом и сказал: «Мы стояли спиной к Богу и шли от Бога, направляясь в ад, а Он призывает обратиться к Нему лицом и начать путь к небу». Слово «обращение» означает повернуться, переменить взгляды, повернуться назад или возвратиться. В области религии оно часто объясняется как раскаяться, возродиться, получить милость, приобрести уверенность. Обращение – это нечто внешнее и в сущности означает поворот. Человек, следующий по пути, ведущему от Бога, вдруг поворачивается, смотрит в обратную сторону и начинает идти в сторону Бога. Это явление и называется обращением. Покаяние – уход от сатаны. Обращение – вручение всего себя Богу. Покаяние – отказ от старой жизни. Обращение – принятие жизни новой, жизни Божьей. Покаяние скрывает наши греховные язвы. Обращение – принятие благодати, исцеляющей эти язвы. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в ризы спасения. Покаяться значит остановиться на широком пути, которым мы шли. Обратиться – пойти новым, узким путем к спасению. Покаяние без обращения ни к чему не приводит. Покаяние и обращение должны быть сознательными, искренними, полными, окончательными. Чтобы получить спасение и стать членом тела Христова, нет другого пути, кроме обращения ко Христу и принятия верой Его обетований. При обращении наш грех переносится на Христа, а Его праведность и святость на нас. Он от изменения нашего отношения к Иисусу Христу совершается великий перелом в нашей жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Взирайте на славу Его. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.
2: «И что это произошло с нашей Иринкой?» – удивлялась бабушка. «Стала такой вежливой, что с ней даже приятно общаться».
3: «Нет ничего удивительного», – объяснил бабушке Дима. Руководитель театрального кружка предложил ей роль доброй принцессы. Ира прочитала весь сценарий и теперь представляет,

0: представляет себя в роли очаровательной, хорошо воспитанной принцессы. «Димочка, ты бы попросил, чтобы и тебе дали положительную роль», — сказала бабушка. «К сожалению, ты опоздала, бабушка. У меня как раз роль не очень хорошего человека». «Да ты не расстраивайся, это же только роль», — пытался успокоить бабушку Дима. Но бабушка уже прожила много лет и хорошо знала, на что мы смотрим, тому и уподобляемся. Даже не христиане знают об этом. Так же и мы, взирая на славу Господню, должны преображаться в Его образ.
1: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благословенная между жен. Родословие Иисуса Христа. Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 и 16 стихи. Через несколько дней мы займемся изучением Евангелия от Луки и поговорим о жизни Марии более подробно. Но перед этим мы рассмотрим несколько обстоятельств, которые нам известны об этой женщине, любившей Бога только из Евангелия от Матфея. Здесь мы узнаем о ней впервые. Ее имя звучит в родословии Христа, в котором она упоминается как жена Иосифа. Вскоре она стала известной как мать нашего Господа и Спасителя. Задумывались ли вы о том, что за женщину Бог избрал, благословенной между женами? Луки 1:28. Чтобы она носила в своем чреве Бога, ставшего человеком, чтобы любила и заботилась о нем, как о своем первенце, чтобы воспитывала его в знании Господа Бога и чтобы была матерью его возлюбленного и единственного сына. Целомудренную деву. Пророк Исаия заявил, что Божий Сын родится от девы, Исаия 7:14. Юная Мария была незамужней, чистой и благочестивой девой. Смиренную деву. Мария была девушкой из Назарета, небольшого городка. Она не была княжной в могущественном царстве, не была избалованной городской барышней из высших слоев общества. Преданную последовательницу. Бог всегда смотрит на сердце, а не на лицо человека. 1 Царство 16:7. Когда он посмотрел на прекрасную Марию, он нашел в ней женщину, угодную себе, женщину, способную исполнить его волю. Деяния апостолов 13:22. Верную иудейку. Мария происходила из колена Иудина и рода Давидова и поклонялась единственному истинному Богу и явно делала это в духе истине. Иоанна 4:24. Только такая женщина могла подходить для важного Божьего задания. Какими четырьмя фразами могли бы вы описать себя? Пока вы думаете об этом, пусть вас утешит такая мысль. Не имеет значения, насколько мы скромны, просты, бедны, заурядны, умны, неважно, насколько мы успешны. Бог смотрит на наши сердца, как смотрел и на сердце Марии. И вы, как и она, можете стать благословенной между жен и стать орудием Божьим, чтобы совершать великие деяния для Него. Как? Просто любите Его. Любите Его со смирением, преданно и верно. Любите Его всем своим сердцем, душой, разумом и всеми вашими силами.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире еженедельная передача «Беседа в студии Радио на пути». Как обычно, сегодняшняя беседа с Божьей помощью ожидает быть интересной и благословенной. Мы, как всегда, совершали молитву и перед этой беседой, и, конечно, на основе Слова Божьего постараемся раскрыть ту тему, которую выбрали для нее. Наши записи передач вы можете найти на сайте Церкви Спасения Евангельских Христиан Баптистов. Этот веб-сайт в интернете звучит как salvationbaptistchurch.com. Зайдя на этот сайт, вы увидите вкладку «Радиослужение», и там можете прослушать в том числе и наши прошлые предыдущие передачи. А теперь пришло время мне представить нашего гостя. Меня зовут Вадим Гетьман, я постоянный ведущий этой программы, но сегодня тот человек, с которым мы с вами познакомимся, его имя может быть вам знакомо, особенно если вы любите слушать хорошие христианские проповеди, призывные, евангелизационные, и его имя знакомо тем людям, которые знают служителей и братьев, которые приезжают из России. Наш брат сегодня приехал издалека, из Новосибирска. Его зовут Яков Корнеевич Крекер. Яков Корнеевич, добро пожаловать в нашу студию.
1: Спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, как прошло ваше детство, юношеские годы? С чего вы начинали, так сказать?
1: Волей Божией я родился на этой земле, как, впрочем, и все остальные, и вы. Я родился в христианской семье, в Сибири. Мой отец в свое время находился в трудовой армии. Сам он тоже покаялся не в ранней юности. Был преподавателем, учил в школе, и потом настало время его встречи с Богом, после которого изменилась его жизнь. И когда он заключил брачный союз с нашей мамой, то у нас было 7 детей. Так вот, я 4-й. Из одного края, из другого края. Значит, детство мое, наверное, как в многих семьях проходило. Учили, воспитывали нас. Мы знали Слово Божие. Мы молились, мы читали сами. И когда примерно где-то 12 или 14 лет было, наступила переоценка ценностей. И тогда я сказал такую мысль своему другу. Мы встретились, я ему сказал: «Знаешь, я вообще не буду верующим». Он немножко испугался, он знал, что у меня родители верующие, какая семья наша. Я ему сказал, что я не буду верующим. Он так на меня с удивлением спросил: «Почему?» Я говорю: «Знаешь, вообще трудно верующим быть. В то время особенно смеются везде, и ты как...»
0: Советское время.
1: Да, это время застойное такое было. И, ну, сказал, даже в какой-то мере вроде бы спокойней стало на душе. Но прошло время, в 16 лет эта встреча была с Иисусом. Я приехал на собрание, где молодежное служение. До этого я, в общем-то, уже окунулся в мир. У меня и друзья, и подруги были мирские. И, собственно, компания, в которой проводил время. Но когда мы попали на молодежное общение, я это не забуду никогда. Это было общение в самом Новосибирске, а мы жили город Междуреченск. То я слушал внимательно, и со дня на день. Первый день мне было очень тяжело, второй день мне еще хуже. 3 дня шло служение, а третий день уже камень, огромный камень, как глыба давил мое сердце. И я понял, что или теперь, или никогда. И, в общем-то, в такой борьбе я все-таки не смог пройти вперед для покаяния. Выходили люди, каялись, молодежь была в основном. Выходили вперед, приглашение было, такая хорошая обстановка была. Собрание было не 2 часа, не 3 часа, часа 4-5 шло служение.
0: Ну, вот к этому вопросу. Как вам удавалось усидеть? Сегодня у молодежи не хватает усидчивости, а тогдашнее служение, наверное, было вот то самое, так сказать, маевочное, да, когда молодежь выезжала и вот проводили в майские праздники эти богослужения, да?
1: Вадим, не сидеть приходилось, стоять.
0: Стоять тем более.
1: Потому что скамейки были по стенкам, вот так вот, 4 стены, скамейки и менялись, стояли. Ну, какой-то перерыв, выходили на улицу. Вообще весь день надо было стоять. Если ты более смелый, значит, какой-то момент удастся посидеть тебе. А так стоя было.
0: Освободилось и... место и село. Так стоя, да?
1: Конечно. Ну и, в принципе, я скажу, что мы не уставали. Даже такой момент, если мы ехали на общение, в купе нас было 22 человека. На второй полке нас трое было. Мы всю ночь сидели. А внизу плотно сидели на этих скамейках, потому что купе было не плацкартный вагон. И в багажной полке над эти трое лежали. Они... Сейчас молодежь, наверное, так никто не согласится ехать. Mm. Ну, и вот как раз это общение, я помню, что было приглашение, уже многие вышло, может, человек 20 покаялось. А, я продвинулся вперед, но думаю, мне надо, у меня уже разрывалось сердце. Я такое внутреннее было, или теперь, или никогда. И потом масса мыслей проносилась. Да будь ты добрым человеком, неужели Бог тебя погубит, или... определить тебя на вечное мучение. Потом разные мысли. Нет, ты иди к пресвитеру и помолишься с ним.
0: И... То есть, лишь бы не сейчас, лишь бы не вот да, не ну, так вот, не прилюдно, не перед всеми вот так, да, здесь.
1: Да, и меня, кстати, что удивительно, меня смущали мои братья и сестры, которые были. Думаю, их не было, мне бы легче было. Не знаю, почему, такой стыд какой-то странный был. А потом, что хочу отметить. Вопреки, может, всем вот этим правилам нашим, я стоял за мной наблюдал один из братьев, ну, который по возрасту как отец был. Он смотрел так, следил за мной. И потом смотрю, подходит ко мне. Ну, подошел ко мне и говорит, положил руку на плечо: «Яша, как ты себя чувствуешь?» Я ему ничего не сказал, я опустил голову просто. Опустил голову. Он взял меня за руку и повел вперед. Я ему не сказал, что я хочу покаяться, и ничего не говорил. Но он сделал то, в чем я сильно... Он провел меня, нуждался.
0: Он внутренне почувствовал, что у вас эта нужда была.
1: Да, он наблюдал, и, вероятно, он увидел эту внутреннюю борьбу. У меня еще друг был один. Он уже покаялся. Он видит, что у меня борьба. Он отошел в сторону, он разумно поступил. Он в сторону не тревожил, встал меня одного. Ну, а этот брат взял за руку, провел меня, там круг образовался, где люди каялись, а я подхожу к кругу, и у меня он закрытый для меня, ну, не пускает меня. Думаю, что такое? Стеснение такое. Он провел меня сквозь этот круг, я встал на колени, я помню молитву, я просил прощения, а второе предложение: «Господи, даруй, чтобы верный был до смерти тебе». И вот эти мгновения, какие-то мгновения, не знаю, я... Мгновение произошел внутренний переворот в моей душе. То, что я любил, то, что мне нравилось греховно, но потеряло ценность для меня. Я сначала думал, как я брошу друзей, там, ребята, девушки, я же должен их оставить, как я брошу. А после, когда я, после покаяния, думаю, как мне это нравилось, как может вообще это нравиться. В общем, произошла перемена, и началась новая жизнь. Потом молодежи я быстро начал, я слушал радио, улавливал моменты и учился проповедовать по радио. Я конспектировал, ее глушили радио. Ярла Пейсти, помню, слушал, Кувшинников такой был. Я конспектировал для себя. И первые мои проповеди, извиняюсь, 16 лет были... То, что я услышал на радио, законспектировал, это мои первые проповеди были. Я оттуда говорил. Почему? Потому что мы были в это время на ссылке. Отца сослали как пресвитера. И там было, приходило несколько человек, 5-6 человек, некому было проповедовать. Я помню, 16 лет, я когда покаялся, я открыл Библию, прочитал, сказал проповедь, не свою, конечно. У меня тогда не было своей проповеди. И сестры, которые были, так молились, благодарили Богу: «Господи, ты открыл уста брату Яши». И потом даже в деревне у них говорили, там кто-то ведет, какой-то там Яша у них появился. Это что было, 16 лет всего?
0: Первые проповеди были, да?
1: Да, первые проповеди были.
0: Ну, это же и хороший способ научиться на тех примерах, которые были, и других-то не было, да?
1: Ну да, там ни литература, ничего, Библия, и все. Я улавливал, что мог. А со временем, чуть позже, там родились свои проповеди. Сначала я чьи-то говорил. Но так было.
0: Как потом развивалась ваша жизнь, и как вы почувствовали, что Бог призывает вас уже к такому посвященному проповедническому служению евангелиста?
1: Значит, изначально еще вот что было. Когда мне было 17 лет, я попал в больницу. Я сам по натуре был, ну, дерзкий сильно. Так вот, показать себя как-то перед кем-то. Ну, хотя вроде внешне скромно держался, но дух-то бунтарский был. И я помню, после этого обращения потихоньку как-то вот этот пыл остыл. Я заболел, я серьезно заболел, попал в больницу, и там находился 3 месяца. Это было второе посещение Божие меня. И уже 3 месяца заканчивались, я понимал, что что-то происходит. Врачи не говорили мне, просто говорили, у тебя формируется порок сердца, и, ну и все. И потом однажды медсестра подошла ко мне, ну, пожилая медсестра, она видела, что ко мне не приходят люди, ну, мать далеко была в деревне, это в городе лежал. Я один. Она так возьмет под руку, ходит со мной, и заботилась, чтобы лекарства попали мне своевременно. Ну и однажды она сказала такие слова. Я верю, что это было, ну, как напоминание, Божие напоминание. Она сказала такие слова. Знаешь, говорит, Яша, здесь вот лежал мальчишка, ему было 17 лет. И врач сказала, а дежурство было этой медсестры, она сказала, что он, это последняя ночь этого мальчика. А он услышал. Он это услышал. Обычно не говорят так, тем более в России. Он услышал, и он, говорит, плакал всю ночь, а утром он умер. Она сказала и ушла. Я пошел, это было уже дело было к ночи, и она же дежурила, эта медсестра. Я пошел, лег в кровать, накрылся одеялом, повернулся к стенке. И у меня началась борьба внутренно. А что, если твоя последняя ночь это? Что дальше? Этот-то мальчик, он не знал о Боге. Он умер, плакал, умер. А ты-то знаешь о Боге. Я снова просил прощения у Бога. Искренне просил, плакал, просил прощения. И почему я рассказываю? Потому что этот момент важный. Когда я получил радость, покой. Господи, да будет это последняя ночь. Ну, собственно, я не держался. Мне так было хорошо. Я думаю, я если сейчас уйду, это же здорово будет. Я сейчас сразу уйду к Богу. А потом, я, когда успокоился, мне так приятно на душе было, я услышал внутренний голос, призыв. Ты должен проповедовать. Ты должен проповедовать. Сильнее, сильнее. Потом, кажется, каждая клеточка тела кричала во мне. Ты должен проповедовать. Я помолился, я сейчас сказал, Господи, если я выздоравливаю, я посвящаю свою жизнь проповеди. Это было мое в больнице, в кровати, в постели, обещание Богу. И с этого момента началось мое служение как евангелиста.
0: А чем вы заняты сегодня? Вам приходится часто путешествовать, бывать в разных местах. И, конечно, как это отражается на вашей семье? Ну и здесь вопрос попутно, какая у вас семья?
1: Значит, Бог подарил нам с супругой 4 сына и 4 дочери. Это были переживания, были молитвы, были ночи без сна. Но в данный момент, могу сказать, все являются членами церкви, все замужем и женаты, все 4 сына проповедники, 1 из сыновей пресвитер, 2 регент, 3 занимается с подростками, и 1 еще, он живет в Германии, он тоже занимался с подростками, сейчас он заканчивает там университет. И я однажды сказал детям, я сказал, когда они уже подросли, я говорю, знаете что? Что важно? Что жду я от вас? Вы найдете в жизни дорогу, специальность получите. Моя мечта – видеть вас за кафедрой. Это я передал моим детям. И благодарен Богу, что мечта сбылась. Я их вижу за кафедрой.
0: Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить вопросу взаимоотношения между отцами и детьми. Особенно в мире часто слышишь о том, что существует проблема поколений, проблема между отцами и детьми. Вы выросли в христианской семье. Скажите, как строились отношения у вас с вашим отцом? Может быть, был недостаток общения или, напротив, ваш отец действительно проявлял к вам внимание, вы видели в нем нужный пример? И как вы сегодня смотрите на эти отношения?
1: Если говорить об отце, что я могу сказать? Одно, что он послужил абсолютным примером для меня. В основном пример в служении Богу. Я знал, что чем бы мы ни были заняты, если кто-то приходил к дому, он сразу бросал работу, уходил, беседовал, молился. Это было всегда. Для нас это было хорошо, потому что и мы работу прекращали, могли играть, бегать, идти. Но тем не менее, вот это запомнилось. Отец, он 3 раза был в тюрьме как служитель, поэтому и в служении не очень общение у нас часто было. Но он показал такой яркий, сильный пример любви к Богу, самопожертвования и служения. Я думаю, это было главным для меня со стороны отца. Главное, что оказал влияние на мое служение или на мое понимание. Теперь, что я? Когда у меня родились сыновья и дочери, у меня тоже встал вопрос, а смогу ли я воспитать их? И смогу ли я так их воспитать, чтобы они стали все верующими? У меня было большое переживание. Я пригласил 2 старших братьев, которые были уже опытные, авторитетные братья, сказал им свою просьбу, чтобы пришли домой, и дома у меня помолились обо мне, и чтобы Бог благословил. И попросил у них напутствие. Что вы скажете? Вот у меня 8 детей, я вырос в христианской семье, а кажется, что я не знаю, что делать с ними. Ну, накормить, одеть, это мы все сможем. А вот как? И один из братьев такие слова сказал. У меня, говорит, 9 детей, знаешь, они верующие не потому, что я хороший, он тоже служитель, пресвитер, а потому что это милость Божия. Я услышал это слово и в себе сказал, вот это милость Божия и прольется на мою семью. Я за это ухватился буквально, как драгоценное обетование, и оно исполнилось. Сейчас могу всем сказать, благодаря милости Божией, мои дети верующие. Значит, мои взаимоотношения с детьми так строились. В особенности, на сыновей обратил внимание. Старался, много-много ездил, но по приезду старался больше быть с ними. Просто быть с ними, бегать, играть, ездить в лес, ездить на речку, ездить на рыбалку. Как можно больше быть с детьми. Когда они росли, мы с семьей уезжали, нам не нужно было кого-то еще. Где-то проводили время, просто мы бегали, играли, прыгали, соревновались. Первое из условий – быть с детьми. Находить время. Оправданий-то, собственно, не будет никому. Все равно быть с детьми. Это первое, одно из условий. Второе, важнейшее – показать пример, личный пример. Если я люблю Господа, чтобы дети знали, что Он действительно для меня ценность. Слышали мои молитвы, слышали мои проповеди, видели мои поступки. И дети засвидетельствовали. Впоследствии, когда они обратились, особенно старший сын, доставил нам некоторые проблемы, он сказал так, что «я стал, папа, верующим благодаря твоей любви ко мне и строгости. Ты бы любил меня, был строгий, но и любил меня». Быть с детьми, есть такое выражение, «ничто так не заразительно, как пример». Другое выражение, «слова толкают, примеры влекут». Вот это... Я думаю, что жизнь моего отца была примером, и когда мне нужно было покаяться, то он просто не было препятствием для моего покаяния, пример. Я старался это, чтобы было с детьми моими. То есть не лишал их обыкновенных радостей, которые у нас присущи, бегать, играть, прыгать, рыбу ловить там, в лес ходить, все. Это они не лишены были. Играл с ними дома различные игры. Я хотел быть с ними, чтобы они видели, чувствовали меня. И потом личный пример, естественно, соответственно, молитвы, и личный пример, который послужил для них. Я благодарен Богу.
0: Сегодня у многих отцов есть проблема с временем, которое они посвящают своим детям. Часто слышишь от таких отцов, что, есть то, что нужно делать ежедневно, работа, по-другому хлеб не положишь на стол семьи, не заработаешь необходимое средство для того, чтобы семья могла жить. Не секрет, что многие отцы, в том числе и те, кто слушают нас сегодня, они не просто отсутствуют на протяжении дня, а, может быть, и несколько дней, а то и неделю, то и больше не бывают дома по работе, скажем, там, дальнобойщики и так далее. Что делать в таких случаях?
1: Вадим, я думаю, что нужно использовать то время, которое нам предоставляется правильно. Мне трудно сказать сейчас в Америке, советовать, там, поменяйте работу, если скажут, что работы другой нету. Мне сложно, трудно. Но все-таки я думаю, что семья, она стоит во главе. С молитвой Богу приходить в решение вот этого вопроса и решить этот вопрос. Допустим, мы с супругой прожили 37 лет. Я в тюрьме не сидел. Я подсчитал, самое мало, 10 лет я не был дома. Я не был дома 10 лет. То есть, тоже и поток людей был, приходили, звонили. Это не, я понял, что не будет для меня оправданием находить время, хоть устал, хоть трудно, находить время для детей. И важный момент, не потерять связь им с детства. Подростковый возраст в основном утрачивается связь с детьми, когда они начинают познавать все, когда их влечет сильно в мир, испробовать, испытать что-то романтическое, захватывающее, а чего-то воздерживают его родители. И вот важно с детства не потерять контакт с ними, очень важно не потерять доверительные отношения. Пусть общаемся не на духовной, не всегда же нужно проповедовать, говорить, бытовое общение, не утерять контакт с ними, очень важно. И потом, когда у них ломка и борьба происходит, выбор пути, там постараться помочь. Значит, если работа такая, ладно, если даже нельзя сменить, то время, которое есть, которое предоставляется, очень разумно использовать, не смотреть на усталость, трудности, искать время для детей, искать время.
0: Скажите, смотря на вашу семью, у вас многодетная семья, 4 сына, 4 дочери, сегодня многодетные семьи, мягко говоря, не в моде. Во-первых, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это трагедия для христиан, что происходит вырождение многодетных семей? Думаете ли вы, что оправданы те доводы, которые приводят отцы, что денег мало, и родители говорят, как же ж, нет возможности вырастить такие семьи. И еще, если к этому добавить исполнение тех советов, о которых мы говорим сегодня, а где же найти время-то на каждого ребенка?
1: Хорошо. Я думаю, основная причина, там денег нет, все это оправдание. Это оправдание, что допустим, у нас они быстро все родились, дети, там полтора года, может быть, разница была, чуть больше, чуть меньше, да. И одно есть правило, если наши отношения с Господом, наши взаимоотношения с Богом в правильном отношении, то есть выстроены правильно, если Бог дает дитя, Он все даст для дитя непременно. А почему эти семьи стали и немногодетные, то есть много оправданий может быть, это одна сторона недоверие Богу, конкретно недоверие Богу, а как я воспитаю, как и так далее, у меня это получится. А вторая сторона все-таки полегче путь для себя избрать. Хорошо, мы с супругой говорим, 8 детей. Я думал, когда я женился, наверное, четверо у меня будет детей. И неплохо. Не помню, сколько супруга желала детей, даже не спросил ее. Поинтересуюсь вообще-то в этом. Родилось 8 детей. Кто лишний? Я говорю, хорошо, давай лишнюю. Да ты что говоришь? Я представляю, у нас было 2 детей, а 6 не было. Сейчас один служитель, другой регент. Третий занимается с подростками, и дальше, и другое служение будет. То есть, практически все трудятся, представляешь, если кого-то не было. Как это понимать? А как потом перед Богом оправдаться? Время, или все так думали, я понимал, или трудности, или так далее, и так далее. То есть, Бог дает дитя, все для дитя. Теперь Бог дает детей и дает силы родителям для воспитания, и физические, и духовные. Когда дети воспитаны, сейчас мы думаем, сейчас бы мы, наверное, не смогли, потому что у нас нет тех сил, которые тогда Бог давал. И большая дружная семья – это здорово. Это климат у нас в семье был очень хороший. Если кто-то домой не шел, то нам нужно было выгонять из дома детей. Они все вокруг нас, были, им приятно было всегда возвращаться домой. Там споры, дебаты были, когда они выросли. Были определенные спортивные состязания с ним у меня. Все это было у нас. Но, однако, каждый вечер мы читали Библию, молились, разбирались, советовались. И на вопросы отвечали. То есть, такой хороший климат был. Я очень рад, я по-другому не мыслю даже. Я не допускаю, что у меня двое детей тогда вообще... Такой мысли у меня нету даже.
0: Но бывает же, что какие-то конфликты в семье бывают, в том числе среди там братьев, сестер, там братья старшие, там, может, обижают младших, или где-то непонимание между братьями и сестрами. Неужели такого не было?
1: Нет, было. Почему? И ссорились, все это было. Это нормальное явление, это жизнь. Рожденная от плоти есть плоть. Мои дети не были ангелами. Они, когда подросли, мне хватило с ними забот. Они там разборки устраивали в школе, все. То есть они жили, как и все. Вот, не то, что они у меня воспитаны были и так ходили по одной досочке. Нет, они пробовали выпивать и курево. До наркотиков дело не дошло, доставило много переживаний. Но определенный период Бог провел такую работу, и я надеялся на Господа, что один за одним они 19, 1, 21 год, 17 лет обратились. И особый момент, где Бог многому научил меня, это обращение младшего сына. Это такой момент, я не знал, вот как евангелист я много посещаю, видел много-много обращений, покаяний, разных покаяний, разных бесед. И когда мой сын покаялся, я был дома, он там, мне позвонили, последний сын мой покаялся. Ну, я так, он приехал, я его обнял, поздравляю тебя. Он говорит, папа, мне плохо, мне хуже стало после покаяния, чем до. Меня так какой-то холодок обдал, странно. Я говорю, в чем дело? Меня, говорит, после того, как покаялся, мне так на душе было стало плохо. У меня такой мысли, уходи отсюда подальше, нет тебе части в Богу, иди от этих верующих, нет тебе прощения. Я дрогнуло мое сердце, я одно понял, возрождение сыну я дать не смогу. Видел сотни, тысячи людей, каялись, изменяла жизнь, а своего сына я не могу дать возрождение. И я говорю, так у меня молниеносно пробежал по всей Библии, ища обетование, где же выход? Я, говорит, плакал, молился, стоял на коленях, но мне плохо, папа. Он говорит, мне так тяжело, да пока не было мне легче. Я думаю, это да, что же мне делать? Что же предпринять? И знаешь, Вадим, я остановился над одним текстом из Библии, я за него ухватился. Я говорю, давай пойдем по этому пути. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, праведен, простит и очистит. Я говорю, Яша, рассказывай свою жизнь. Его тоже Яша зовут, младшего сына. Рассказывай. Он до двух ночи рассказывал свою жизнь. Мне плохо сердцем стало. Говорю, Яша, молимся. Все. Помолились. На следующий день спрашиваю, как? Плохо. Еще провели вечер до полночи беседу. Всю жизнь рассказал. Он все исповедовал. На следующий день я спрашиваю, как? Он говорит, моментами есть просветление. И снова погружаясь во тьму. Он говорит, папа, как поститься надо? Я, говорит, хочу поститься. 3 дня буду поститься. Я, говорит, не получил прощения. Мне тяжело 3 дня. Но я объяснил ему, я говорю, супруге, я говорю, давай поститься. И она тогда сказала одну мысль, Вадим. Она говорит, мне родить было легче, чем тебе родить их духовно сейчас. Mm. И потом он говорит, в баню ходил, закрывался и молился. А потом прошло примерно недели, чуть больше. Он сам уже рассказывает. Еду на собрание. И в автобусе сидел, в микроавтобус ехали. Говорит, и внезапно, как свет осиял свыше, прощен. Ты, дитя Божие, прощенный, говорит, радость, ликование, и потрясающая перемена произошла. Он обошел всех соседей, всем засвидетельствовал, дал Евангелие, давай на собрание возить, молиться с ними, дома прям приходить. Потрясающая перемена прошла. То есть Бог вот показал муки рождения, мое участие, и мне тогда стала картина ясна, что зачастую на молодежных служениях некоторые покаются и уходят. Они в надежде, им говорят, будет ликование, будет радость, а им плохо. Им нужна беседа, нужно душепопечение, надо обратить внимание. Сейчас я после каждой евангелизации посажу их впереди всех и спрашиваю, кто из вас, кому еще трудно, тяжело, останьтесь для беседы, и мы ведем работу.
0: Кстати говоря, я буквально недавно был на Восточном побережье, тоже на молодежной конференции, и уже второй раз на подобной конференции специальное душепопечение, которое параллельно проводилось, и вот те же самые результаты и те же самые мысли, то есть это очень нужно для тех молодых людей, которые встречаются с жизненными проблемами, и, кстати, многие это отмечают, и вот сколько свидетельств я слышал о том, что я покаялся, почему Бог меня не касается, ну, так вот кто-то выражает, да, или я покаялся, почему нет того, о чем я слышу от других, почему у меня этого не происходит, когда это произойдет, и люди думают, что на покаяние, как на кнопку, они будут нажимать сколько-то раз, и оно как-то где-то там сработает, вот на 10-й, на 20-й раз, и уже со многими сталкиваешься, которые, ну, вот я 15 раз уже там выходил вперед, и у меня это не срабатывает. Поэтому благодарю, что вы поделились этим свидетельством. Мы находимся на средней точке нашей радиопередачи, и пришло время мне напомнить, что в эфире беседа в студии «Радио на пути», и сегодня мы разговариваем с нашим братом в Господе, со служителем-евангелистом из Сибирского братства евангельских христиан-баптистов, который приехал к нам из Новосибирска, Яковом Корнеевичем Крекерем. Тема нашей беседы — это отцы и дети. Яков Корнеевич, вот, говоря о взаимоотношениях отцов и детей и вашем личном опыте, какие слова из Писания были для вас особо ценными тогда, когда вы, ну, вот, выстраивали эти отношения, и чем вы могли бы поделиться как советом из Священного Писания для тех отцов, которые нас слушают сегодня?
1: Да, Вадим, здесь вопрос стоит, когда касаемся сыновей, я бы так разделил отношения с дочерью и отношения с сыном, вот взаимоотношения, построение их такое. Дочь, например, у меня 4 дочери, значит, я хотя бы раз в день обнять дочь, прижать к себе, даже когда она замужем уже, они придут, они подойдут ко мне, я обниму, прижму их к себе. Считается очень разумным, очень правильным. Я могу это развить дальше, но просто по времени я оставлю эту тему. Значит, обнять, прижать дочь к себе – это огромное лекарство, это витамин очень сильный против мира и опасности в этом мире. Любовь отца, чтобы дочь ощутила, что отец обнял ее. Я помню даже, когда каются люди, ну, помню одно общение, я так прохожу там, ну, на голову положил руку одному и другому и молюсь. И она сейчас супруга моего младшего сына. Ее зовут Ирина. И она мне сказала, интересно, она говорит, когда я, говорит, покаялась, она говорит, Дидяша, тогда еще рассказала, вы положили руку на меня, и я ощутила эту отцовскую любовь. И она пришла домой, мама, я, говорит, знаю, как любит меня Бог, Отец Небесный, я знаю теперь. Вот Дидяша положил на меня руку, и я ощутила отцовскую любовь на себе. Кстати, один простой такой пример, но удивительно, да? Значит, что? Какое для меня утешение было, или на что я основывался? В целом, я хочу сказать, с Ветхого Завета, когда Бог говорит обетование Аврааму, Он говорит, я избрал Авраама, чтобы, ну, там в нем благословятся все народы, а потом один интересный штрих. Я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим ходить путем Господним. То есть он избирает Авраама, а видит уже детей его, то есть его сына. То есть Бог заботится больше, чем мы, и переживает о спасении наших детей. Основываясь на то, что Бог есть любовь, вот это было утешением. Я с детства в кровати спал, а напротив меня был стих «Розы», написаны были и текст «Бог есть любовь». Я каждый вечер читал этот текст. Каждый вечер. Я ложусь, я не сразу засыпал, я смотрю. Каждый вечер «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». Это вошло с детства в меня, и основные проповеди все-таки посвящены любви Божией. Это стало таким достоянием. Если Бог есть любовь, если Он спас меня, значит, Он желает спасения моего сына. И еще одно выражение. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Отец, сын, внук. То есть, вот это, и он, Господь, вот смотри, Вадим, он много раз говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он троих упоминает. Если дедушка, отец и сын, да, вот такая преемственность, то есть его забота. Три поколения, которые могут влиять друг на друга. Три поколения. И он все называет, был Богом Авраама, Исаака, Иакова. И он хочет, если он стал Богом моим, его непременное желание, он хочет стать Богом моего сына. И его сына, то есть внука, он уже и там хочет. Бог этого хочет. И мы этого хочем.
0: Обетование для вас и для детей ваших. Да. И даже для внуков тоже ваших. Как сделать так, чтобы вот, вот эта связь поколений не терялась? Вот я, когда вы говорили о поколениях, вот они же тоже были разные. Вот Авраам, скажем, о нем много сказано, об Иакове тоже. Об Исааке, ну, не так много. Вот он такой тихий был, там колодцы рыл и так далее. А еще о поколениях, если подумать... Вот были те, которые были с Иисусом Навином, они видели чудеса Божьи, знали Бога. Потом было следующее поколение, которое слышало о Боге, только слышало о том, что Он действовал в жизни их отцов. А потом уже в книге Судей мы читаем новое поколение, они не знают Господа, и начинаются разные проблемы. Как не допустить до вот этого?
1: Здесь я считаю, что это было моей задачей, вообще задачей, чтобы Богоприсутствие было в каждом поколении, реальное. Я не говорю сейчас о церкви, я говорю о семье сейчас. Вот чтобы дети видели присутствие Бога, Его помощь, реальную в каких-то решениях вопросов. Эта тема, я могу, ну, как развивать более, но я хочу более сжато, что я видел Бога в жизни моего отца. Могу сказать, меня дети засвидетельствовали, что они видят присутствие Бога в моей жизни. И вот это соединяющее звено, а Бог уже сам расставит. Есть ценности, которые являются ценностями для всех поколений, всех времен.

0: Ну, дай Бог, чтобы так не было, да?
1: Да-да, безусловно. Я просто это как мнение.
0: Скажите, какова здесь связь между отцом как носителем, носителем Духа Божьего? И как порой бывает отцу трудно собрать семью на молитву? И насколько это важно, чтобы молиться вместе всей семьей? То есть какова взаимосвязь между тем, что отец священник семьи, он молится за семью, но он молится также и с семьей, и связь этого с тем, что семья будет возрастать духовно, что дети будут приходить к Богу?
1: Здесь следующее хотелось бы сказать. За молитву семейную вообще нужно бороться с самого начала и до самого конца. Практика показывает, что когда дети подрастают, я уже помолился, или я занят, мне нужно то, мне нужно другое. Значит, что я хочу сказать? Вот эти чтение молитвы нужно сделать интересным и привлекательным, чтобы это нравилось детям, чтобы они не засыпали и не томились.
0: Ну, давайте практически. Вот даже ваш пример. Вы собираетесь с семьей или собирались тогда, когда дети еще, да, маленькими были, или сейчас уже еще собираетесь. И как это проходит? Как сделать? Сколько времени даже посвятить? Как оно должно или может проходить?
1: Хорошо. Вадим, мы вдвоем остались. Уже 3 года или... Да, 3 года, как мы вдвоем, все замужем и женаты, мы вдвоем, нам собираться не надо. Мы утром читаем, можем вечером читать, в обед и так далее. Значит, что относительно практически, какой совет практически? Во-первых, несколько. Вот когда дети научились читать у нас, ну, например, уже в школу пошли, я так распределял, ты 5 стихов читаешь, ты 5 стихов читаешь. И они у каждого Библии следят, они должны проследить следующий. Потом говорю, а сейчас, которые младше были, я говорю, что запомнили? Скажите, что запомнили? Старшие, которые, что вам понравилось? Вот вы прочитали, что вам понравилось или что запомнилось? Они начинают говорить, ну вот этот текст, а почему он тебе понравился? А младшие, ну, например, младшие, что запомнилось? Она говорит, Господь. Старший говорит, ну и что, и все, что ли? Еще что-нибудь скажи. Нет, Господь. Все. Ну, все, оставьте ее. Все, Господь. Сегодня она Господь запомнила. То есть вызвать интерес разбору Библии. Потом, что важно для детей было, я говорю, сегодня у нас ответы на вопросы. Это любимое. И мне задают вопросы. Все, какие хотите, я отвечаю на вопросы. Потом, если ну, мы с младшего молились, и начиная, я заканчивал молитву, да, я иногда вижу, что вообще ничего сегодня не пойдет. 1 стих читаю, спрашиваю, как они понимают, и вслух вместе «Отче наш» молимся, разошлись спать, все. То есть менять приходилось правило, менять. Они читали, потом снова я читал. Я говорю, сейчас внимательно следите, и что вы запомнили, почему этот текст понравился, и они начали рассуждать. И диалог между ними идет, они иногда спорили даже. Я так допускаю, это слушаю внимательно. А потом, когда они выросли, я смотрю, когда начали проповедовать, я смотрю, откуда взялось. Я вспоминаю моменты еще такие, что брат мне задает вопросы. Важно не просто посадил детей и им читать, и читать. А, например, очень важно воспитание использовать вечерний ужин. Это здорово. Все дети, и кто-то из гостей присутствует, например, либо сам, ну, вот гости. И важно, чтобы он... Дети самое внимательное здесь слушают. Он мог передать важные вещи. У нас за столом происходили многие беседы, вопросы, ответы. И это увлекало детей. И последний в этот момент хочу сказать, что однажды я уехал, мне нужно было... приезжала, моей супруги не было дома, жена одного пресвитера. Но он уже как отец был, она мне как мать. И она попросила там кассету достать специально. Я говорю, я... поеду, говорю, побудьте с моими детьми. Я уехал, приезжаю, 12 часов ночи. Смотрю, никто из детей не спят. В это время должны бегают. А эта сестру, это Зоя Александровна, сидит, плачет. Я думаю, вот дети мои достали, видать, крепко ее. Я говорю, что произошло? Она говорит, нет, нет, все нормально. Я, говорит, их ложу спать. Они, нет, папа приедет, прочитает. Ложитесь, папа, поздно. Нет, мы дождемся, папа прочитает. Папа прочитает. И не легли спать, я на

0: плачет, говорит, счастливое время. Папа прочитает, ждут. Настанет время, когда, ну, может быть, свои какие-то примеры, дети убегают. И вот это поддержать, это нужно отстаивать и делать интересным, и неофициальным, ну, таким очень простым, доступным, понятным детям. И им понравится. Им понравится.
1: Они будут этого ждать?
0: Они ждали этого. Просто ждали с нетерпением. Вечер у нас, чтение, вопросы, ответы. Это здорово было.
1: И если я вас правильно понял, вы говорите о том, что роль отца, христианина, прежде всего, первостепенная, заключается в том, чтобы направить своих детей к Богу. И, ну, конечно, отец не сможет родить их духовно, это делает Бог, но привести их к этому духовному рождению.
0: Да, безусловно. Вот организация семейного алтаря или молитвы чтения – это 100% ответственность отца. Нужно быть к этому готовым. Даже если устал, не устал, нужно этому, за это бороться, уделить внимание. И, допустим, когда уже формируется или определяется путь, чтобы дети увидели, что действительно мы имеем эту искреннюю веру. Я пример приведу. Знаешь, какой? Я лично, это я слышал. Вот тому другу, которому я сказал, что я не буду верующим. Мы дружили с ним, он неверующий был. Уверовала мать его. И однажды, наверное, ему было 14-15 лет. Ну, нет, лет 14, наверное, было. Он подошел ко мне, он ходил на собрание, он даже увлечен был вместе со мной, по-детски, мы молились вместе, интересно было. И он говорит, я теперь неверующий мне. Я говорю, почему? Меня тоже это ошарашило. Как, я теперь неверующий? Он говорит, что я утром просыпался всегда, когда будили там школу, и мать в этом углу стояла на коленях всегда. А теперь уже неделю или две она не молится. Я и не вижу там. Я не верующий теперь. Я не верю в Бога. Вадим, какая взаимосвязь, кажется, конкретная взаимосвязь? Примеры влекут. И так он не стал верующим.
1: То есть нужно нести эту молитвенную вахту постоянно?
0: Безусловно, безусловно. Это одно из таких серьезных...
1: Ну, вот мы немножко уже упомянули о том, что может церковь сделать в этом плане служителей, в плане того, как отвечать на нужды молодежи, тогда, когда выходят на покаяние, как помочь им после этого душепопечения. Ну, а что еще нужно сделать для того, чтобы и дети приходили к Богу, и отцы также осознавали свою важность постоянного поддержания связи со своими детьми? Как донести это до каждого отца в христианских семьях?
0: Вообще нужно осознавать, что все-таки я отвечаю за детей, и на основании Священного Писания, когда мы обратим внимание, Давид был замечательный человек. А что в семье? Соломон, мудрейший человек. Что говорит сын после смерти отца? То есть... И важно, от нас не снимается как бы ответственность, важно то, что не какое-то наставление, вот, например, написано, наставь на юношу в начале пути. Что такое наставь? Это же не просто посадил, сказал ему, слушай, делай то, делай другое. Наставь включает в себе много моментов. Это учить, это дисциплинировать, это... быть конкретно, показать пример. Здесь много. И вот наставь юношу в начале пути. Это не само детство. А наставь, то есть идет подготовка, и когда происходит в течение вот жизни какого-то периода времени, и когда у него будет избрание пути, путь ему открыт к Богу. У него нет препятствий. Он имеет конкретный пример родителей, церковь, я думаю, в церкви главная наша задача, как обеспечить присутствие Божие в церкви, в наших собраниях. Это важнейшее. Не просто, чтобы там это обыкновенно или обычно обеспечить, чтобы Бог действовал в церкви. Так наша задача, чтобы Бог действовал в семье. Конкретно личным примером, и сознавая, что мы несем ответственность пред Богом. И вот, допустим, Ной, он не мог сказать... что привлек кого-то к Богу, но он мог засвидетельствовать, вот я и дом мой в ковчеге. Он мог сказать, вот я и дом мой. Они все были в ковчеге. То есть при разложившемся мире в то время растлилась земля. Он вошел. И я бы желал, чтобы каждый отец, представ пред Богом, сказал, вот я и дети, которых ты дал мне, да. Чтобы мог. Я искренне желаю. И еще, ну хорошо, идем дальше, может, вопросы коснутся еще этого.
1: Ну, на самом деле, мы действительно уже подходим к концу нашей беседы, у нас остается несколько минут, и у меня остается один вопрос, который я обязательно хотел бы задать. Что бы вы посоветовали или сказали тому, кто еще не знаком с лаской и заботой Небесного Отца?
0: Эти счастливые минуты, которые незабываемые, я вспоминаю как историю блудного сына. Я вспоминаю тот момент, когда он возвращается голодный, оборванный, несет в сердце созревшее покаяние, и он рассчитывает на дом наемников, потому что он потерял достоинство, все. А что делает отец? Он идет, сын, он идет, отец. Возраст разный, это уже, считаю, все-таки пожилой. Отец бежит, и даже молитва полностью, это покаяние и просьба не произносится. Объятия, поцелуи. Вот этот сын был согрет отцовским объятием, его любовь. Я думаю, что все вопросы у младшего отпали. Он больше их не задавал. И дальше пир. Действительно, Бог настолько любит, настолько Он, если мы делаем шаги, Он делает больше навстречу. Он согревает своей любовью. Даже момент одиночества, тоски, переживания, наша молитва и к Богу, и действие Духа Святого действует, что любовь излилась Духом Святым в сердца наши. Для меня вот эта притча такой яркий-яркий пример. И это большим утешением. Вот какой Отец. Он спешит простить. Он согревает нас. И все становится другим. Все отходит, и наше сердце наполняется ликованием, любовью. Действительно, Он согревает любовью своей. Бог есть любовь. Это, собственно, сущность Его. Это сущность. У нас тоже есть любовь. Но Бог есть любовь. Это одно из совершенных качеств, которое сквозь Писание, оно просматривается везде.
1: Как соприкоснуться с этой Божьей любовью? Что нужно сделать для этого?
0: Нужно, во-первых, сознать себя, что, во-первых, чтобы вот действительно любовь Божия согрела наши сердца, нужно, если человек не обратился к Богу, если он в исканиях, может быть, разочарованный, может быть, даже равнодушный, может быть, много раз слышал, но все-таки надо идти к Отцу. Встану, пойду к Отцу. Встал и пошел. Многие принимали решение изменить свою жизнь. Из неверующих много говорили, что многие, я буду по-другому. Но все заканчивалось все-таки поражением. Почему? Не было успеха, потому что они не были согреты любовью Божией. Нужно прийти как грешник. Господи, прости меня, очисть мое сердце. И когда действительно Господь прощает, тогда изливается в наше сердце любовью. Кстати, это касается всех и обращенных тоже, и членов церкви. Мы приходим. Вот этот сам дух покаяния, внутреннего смирения, залог будущих духовных благ для каждого из нас. Изначально обращение, а потом все последующее. Господь дает все нужное, Он дает для жизни благочестия нам.
1: Сегодня Отец Небесный и вас, дорогие друзья, и каждого из нас призывает к себе. Он готов обнять, потому что Его любовь к каждому человеку. Он возлюбил весь мир. Нет такого человека, которого Он не мог бы простить. Его время благодати еще продолжается. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пожелание наше и мое как ведущего, и сегодняшнего гостя, и всех тех, кто бывает в этой студии, чтобы каждый, кто нас слушает, примирился с Богом и имел эти личные взаимоотношения.
0: Дорогие друзья, все, кто слушает эту радиопередачу, я желаю искренней вам встречи с Господом, где вы найдете ответ на все свои вопросы, найдете мир и покой вашему сердцу, больному, уставшему, либо страдающему. И тогда жизнь будет по-другому. Он любит и ждет вас. Это наш Господь.
1: В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие брат-служитель Братства евангельских христиан-баптистов Яков Корнеевич Крекер. Мы беседовали об отцах и детях. Слушайте нас на следующей неделе в это же время и на этой же волне. Пусть Бог обильно благословит каждого из вас. До свидания. Всего доброго.
0: Да благословит Господь всех вас, друзья.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Сегодня мы говорим о книге пророка Иеремии. Читаем Иеремия 2 глава 21 стих и Иеремия 23 глава 5 и 6 стихи. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Из 23 главы: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Книга пророка Иеремии названа по имени пророка. И в основном как бы нет никаких оснований считать, что не Иеремия является автором этой книги, может, за исключением 52 главы. Хочется также отметить, что когда мы читаем эту книгу, когда мы пытаемся изучать, мы можем немножко потеряться. Почему? Потому что написана книга не в хронологическом порядке. То есть вот эти времена пяти царей, во время которых пророчествовал Иеремия, они могут меняться, когда мы читаем вот эту книгу пророка Иеремии. И написана эта книга действительно человеком с удивительной судьбой. Родился он в городе Анафов, и родился почти в то же самое время, когда родился царь Иосия. Они были, можно сказать, сверстниками. Этот город был порядка 5-8 километров от Иерусалима, так называемый город священников. Мы с вами прекрасно знакомы с этим городом, если читаем «Царство» и «Паралипоменон». Начинает он служение свое, когда ему 20-21 год, молодым человеком. И когда он говорит Богу «я молод», то слово, которое используется как бы в еврейском языке, означает, что я еще как бы живу с родителями, я нахожусь вместе с ними. И действительно, он был молод для того, чтобы служить как священник. Мы тоже это знаем из Пятикнижия Моисеева. Но, тем не менее, его служение будет продолжаться порядка 40 лет. Он будет пророчествовать и охватывать правление царей Иосии, и Ахаза, другое имя Салум, и Акима, другое имя Илиаким, и Ихонии, и Сидекии. И он был свидетелем действительно поистине исторических событий, как, может быть, многие из нас были свидетелями исторических событий Советского Союза, 91-93 год. Но он также был пророком, который, к своему большому сожалению, увидел исполнение своих пророчеств. Он увидел то, о чем он пророчествовал и о чем говорил. Он был пророком во время реформ Иосии, которые проходили порядка 628-622 года. Он стал на служение 627 год до нашей эры. Нам неизвестно доподлинно его участие в этих реформах. Вы помните, когда Иосия совершал Пасху, очищал храм, восстанавливал храм, и все эти духовная работа большая проводилась. Но вполне возможно, что он тоже принимал в этом активное участие. И вот после смерти Иосии, 609 год до нашей эры, начинается медленное угасание Иудеи. Эта агония продлится еще 23 года и завершится разрушением и сожжением Иерусалима. Это было время долготерпения Божьего, когда Иудеи еще давалось время покаяться. Именно к покаянию призывал Иеремия. И после разрушения Иерусалима он остается в Палестине. Этот пророк остается в Палестине. Там была еще попытка переворота. И остатки иудеев, боясь мести халдеев, начинают бежать в Египет, потом останавливаются, призывают Иеремию и говорят: «Вопроси Господа, что нам делать?» Он получает слово от Бога. Те же самые люди, которые буквально недавно просили слово от Господа, отвергают это слово от Господа, уходит в Египет, забирая с собой уже пожилого Иеремию. Иеремия так умер в Египте. Через некоторое время некоторые исследователи говорят, что он был побит камнями, не знаю, насколько это подтверждается, но он умер в Египте. И смотря на судьбу этого человека, Иеремию, я нахожу много моментов, которые созвучны с жизнью Иисуса Христа. Рождение было необычным. Бог говорит, что я предопределил тебя еще до рождения, чтобы ты был моим сосудом. Травлю и гонение против Иеремии Иисуса Христа в их жизни возглавляли священники, как ни печально об этом говорить. И Иисус, и Иеремия произносили речи в храме, которые говорили о том, что здесь не должно делать некоторые вещи, указывали на греховное состояние людей. Народ из тех городов, откуда, где они выросли, и Иеремия, и Иисус не принимали их. Они вместе плакали об Иерусалиме. Мы читаем об этом в Евангелиях, мы читаем об этом в книге Иеремии. Ни Иеремия, ни Иисус не были женаты, но полностью посвятили свою жизнь служению. И в первой главе уже находим описание призвания пророка, тоже необычно. Бог ему говорит, что «я предопределил тебя быть моим пророком еще до зачатия и до рождения». И получается о том, что когда он его призывает, он говорит ему «не бойся, я с тобою». Вот эти слова «не бойся, я с тобою», они будут сопровождать всех верующих людей, всех истинных детей Божьих и всех служителей на протяжении столетий и тысячелетий. Слова, которые Бог сказал Иеремии, «не бойся, я с тобою», они звучат сегодня и для нас. Они являются для нас обетованием любви Божией, обетованием того, что Бог обещает нам охрану, защиту, избавление. Вы знаете, что некоторые называют Иеремию плачущим пророком. Я позволю себе не согласиться с таким утверждением. Читая эту книгу, видя его поступки, я нахожу то, что это был мужественный человек, верный Божий пророк, который был преследуем, который был заключаем в темнице, который терпел голод, но не умолкал. Он продолжал возвещать Слово Божие и возвещать его верно. Конечно, скорбь об Иудее, о народе Божием, об Иерусалиме находили отражение в его речах, в его словах, и книга есть «Плач Иеремии». Но тем не менее, когда я размышляю об Иеремии, я нахожу мужество, и отождествляю мужество, может быть, более, чем слезы с этим пророком. Бог так говорит: «Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом и медную стеною на всей этой земле». Непоколебимость и твердость. Бог два раза спрашивает Иеремию во время его призвания, что он видит. Иеремия говорит: «Ветвь миндального дерева». И здесь как бы, когда мы читаем, употреблена определенная игра слов, которая обозначает миндальное дерево и бодрствовать. Слова рифмуются, и оно означает, Бог как бы ему указывает, что это совершится вскоре, что я тебе говорю. Миндальное дерево – это дерево, которое расцветает самым первым весною, раннюю весною. И в этом видении Бог обещает Иеремии все то, о чем ты будешь пророчествовать, и те слова, которые ты будешь говорить, они совершатся вскоре. Второй вопрос – что ты видишь? И мы снова видим точность и внимательность Иеремии, когда он отвечает не просто «вижу котел». Я, наверное, так бы ответил. Чем короче, тем лучше. Он говорит: «вижу ветром, поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». Вот эта точность, вот эта наблюдательность, вот это желание в полноте передать то ли видение, то ли слова Божии, оно было отличительной чертой этого пророка. И далее мы читаем в пятой главе такие слова: «Изумительное и ужасное совершается всей земле, пророки пророчествуют ложь, священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после этого?» Вот такое состояние было после того, как Иосия умер, и начинается падение, о том, что, оказывается, вместо того, чтобы поправлять друг друга, и пророки, и священники, они потворствуют друг другу в грешных делах. Когда жизнь начинает протекать по принципу «рука руку моет», происходит деградирование общества. Когда все без слов договариваются воровать, обманывать или еще что-то другое делать и не боятся никакого наказания за это, то это рождает полностью игнорирование Бога, и последствия этого, естественно, наказание и полное разрушение. И в 6 главе один из оттенков того, что священники делали неправильно, мы находим, что от малого до большого написано: «Все преданы корости, все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нету». И дальше написано о том, стыдятся ли они дела мерзости, написано: «Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Легкомысленность и отсутствие всякого стыда – не это ли признаки общества сегодня? Легкомысленность и отсутствие всякого стыда. Иногда отсутствие стыда пытаются выдать за своего рода прогресс, какую-то истинную свободу в духе и так далее. Однако Писание говорит, что это не так. Иеремия, как и Христос, говорили о разрушении храма. Они говорили о том, что наличие храма в определенном месте никогда не сохранит эту землю от разрушения, если люди не имеют храма в первую очередь в своем сердце. В 7 главе так и написано: «Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень». Они как попугаи повторяли эту фразу и думали, что раз стоит здесь это здание, то разрушение никогда не придет на это. Это совершенно не так. Более того, фраза «вертеп разбойников» мы также встречаем из уст Иеремии. Христос потом повторил эти слова о храме Иерусалимском. «Вертеп разбойников». Спасает не наличие даже своего и выплаченного дома молитвы. Совершенно не это. Не количество служений, их длительность. Намного важнее и полезнее и ценнее в глазах Бога сотворить и поддерживать храм своего сердца. Вот на что Бог обращает внимание, что дорого Ему, и при наличии храма Духа Святого в наших сердцах и этот дом молитвы, имеется в виду здание, будет в порядке, и Бог никогда не назовет его вертепом разбойников. Почему? Потому что храм начинается с каждого из нас. Если мы просто посещаем служение, собрание, может, даже в чем-то участвуем, но не имеем храма в себе, то наше хождение отражено в горьких словах Иеремии, которые он сказал: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия, подобно как и Христос, был одинок в своем служении, несмотря иногда на ту толпу, которая окружала его. Он, как и Христос, черпал силу в общении с Отцом Небесным. Он много говорил о том, что нельзя надеяться на человека. Проклят человек, который надеется на человека. Благословен человек, который надеется на Господа. И другие места Священного Писания из этой книги мы находим. В жизни пророка Иеремии тоже наступали моменты, когда он был готов прекратить служение, когда ему было тяжело, может быть, когда-то, как подобно пророк Илья. Но в 20 главе читаем такие слова: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, и всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии и вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Был как бы огонь в костях моих, и я как бы хотел прекратить говорить о Господе, и не мог». Каждому из нас понятны эти моменты, может быть, не до такой степени, как у пророка Иеремии, но когда к нам приходит такое состояние, мы тоже понимаем, что в такие моменты Господь каким-то чудным и для нас иногда непостижимым образом посещает нас, укрепляет и ободряет нас на продолжении нашего служения. Бог находит нужные слова, нужных людей при наличии нашей искренности. И мы начинаем понимать, что тот огонь на жертвеннике храма нашего сердца, который внутри нас, который должен быть построен внутри нас, этот огонь побуждает нас идти дальше. Он может иногда притухать, но тем не менее если мы искренне следуем за Господом, этот огонь никогда не позволит нам прекратить служить Ему. Иеремия, как и Христос, указывал на опасность лжепророков, лжеучителей. Он говорил о важности иметь ведение и способность отделять мекину от чистого зерна. Сон от действительности, пророчество от болтовни, посланника Божьего от самозванца. В 28 главе читаем такие слова: «Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну, бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Он снова и снова напоминал людям о том, что время, которое наступает, оно будет тяжелое, и оно в наказание за то, что они не раскаялись. Иеремия, как и Христос, использовал наглядные иллюстрации. Христос очень много говорил притчей. Иеремию мы знаем о том, что он использовал такие вещи, как льняной пояс или посещение дома горшечника, корзины со смоквами. Потом есть такая еще там ситуация, когда он реховитов позвал и вино им предложил и так далее. То есть все эти иллюстрации были тоже направлены на то, чтобы, может быть, немного в более простой форме, в более доступной, тем не менее, указать людям на их состояние. Это одна часть. И вторая – указать на Божью любовь и на Божью милость и на то, чтобы привести их к покаянию. Он даже написал письмо к переселенцам, которые были переселены немного ранее, и говорит о том, что Бог хочет явить к ним милость, Бог хочет проявить и к ним добро и дать им будущность и надежду. Мы все прекрасно знакомы с этим замечательным стихом из книги пророка Иеремии: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия, конечно же, указывал на тот Новый Завет, который будет заключен с верующими после рождения Иисуса Христа. Иеремия 31 глава, с 31 стиха, он говорит о том, что вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу Новый Завет с домом Израиля. И говорит, что этот завет будет другой. Это тот завет, когда уже, говорит, не будут учить друг друга и друг другу говорить о том, что познайте Господа. Вот не нужно будет заставлять людей делать это, говорит, почему? Потому что, говорит, все будут знать меня, они будут моим народом. Он показывает как раз на то, на разницу между законом Моисеевым и Новым Заветом, который Христос совершил на Голгофе. Он указывает здесь на Христа. Он говорит о том, что верующие Нового Завета, это мы с вами, они уже не будут жить под страхом, то, что мы не принесли какую-то жертву, не исполнили какую-то статью закона, может быть, одежда у нас из смешанной там шерсти или ткани, или еще чего-то. Он говорит о том, что Новый Завет – человек, который принимает его и который имеет Христа, который имеет в себе этот храм, который имеет этот огонь на жертвеннике, огонь в костях своих, он будет знать Господа. Его не нужно заставлять молиться, его не нужно заставлять читать Библию. Вот этот огонь, который находится в нем, он будет побуждать его. Это Новый Завет, которого свидетелями и участниками являемся мы с вами. Уже здесь Иеремия говорил и пророчествовал о нем. И мы с вами, думаю, вы согласитесь со мной, что это замечательный завет, который явлен нам по милости и любви Божией. И уже в конце книги пророка Иеремия произносит несколько пророчеств в отношении других народов. Мы с вами не будем на них останавливаться. И жизнь, служение и переживание пророка Иеремии, они созвучны с тем, что испытывал Иисус Христос во время своего земного служения. Пришел к своим, а свои не приняли. Это была жизнь полное служение, полное преследований, проповеди и Христа, и Иеремии не принимались. Духовенство и священники искали их смерти. Но их объединяло послушание Отцу Небесному, желание исполнить волю Отца Небесного до конца. Их объединяла любовь к людям, печаль об их состоянии, печаль об Иерусалиме. Во Христе воплотилась та отрасль, та ветвь, о которой мы прочитали, о которой и Иеремия, да и Исаия очень много пророчествовали, воплотилась мечта Нового Завета, когда люди будут не только исполнять букву закона, но жить по духу. Когда будут иметь Бога в сердце, когда их не нужно будет заставлять служить Богу, потому что огонь, который некогда возгорелся в их сердце, будет побуждать их продолжать это служение, несмотря ни на что. Во Христе воплотилось слово Иеремии, которое однажды он сказал переселенцам: «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду». Это намерение Божие осуществилось о многих из нас. Мы получили это благо, получили прощение, мы получили будущность и надежду, вечную жизнь и присутствие Бога в нашей жизни. Бог желает осуществить это намерение в отношении каждого человека. Хочешь иметь будущность и надежду? Прими Господа, служи Ему, возгревай огонь на жертвеннике своего сердца, и Бог обещает быть с тобою. Я надеюсь, что вот этот краткий обзор пророка Иеремии, его книги, его слов, его истории, созвучность его жизни, жизни Иисуса Христа, они заставят нас задуматься и еще раз увидеть и оценить вот этот Новый Завет, который мы получили в Иисусе Христе. Поблагодарим Бога за этот Новый Завет, за Его жертву для каждого из нас. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророчество Захарии. В первой части книги пророка Захарии, от первой главы по восьмую, описаны видения пророка и соответственные наставления. А во второй части, от девятой главы по четырнадцатую, записаны его пророчества, которые в еврейском тексте названы бременами, потому что в них предсказаны тяжести, какие лягут на соседние народы, на Израиля и на Мессию. Глянем на эти бремена. О Тире так написано. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Захарии 9:3-4. Тир – древний финикийский город на берегу Средиземного моря, а крепость его находилась на скалистом острове. Хирам, царь Тира, был другом еврейского царя Давида и доставил ему не только материал, но и мастеров для строения дворца в Иерусалиме. Он же помог Соломону построить величественный храм Господу. Второе царств 5:11. Выходцы из Тира около 820 года до Рождества Христова основали в Африке город Карфаген, который в свое время соперничал с Римом. Финикийские мореплаватели достигали самых отдаленных мест, развозя и привозя разные товары и обогащали город. Но в 332 году до Рождества Христова Александр Македонский разрушил и главный город на берегу моря, и его крепость на острове. О филистимлянах Бог возвестил через Захарию. «Уничтожу высокомерие филистимлян». Захарии 9:5-7. Главными городами филистимлян, выходцев с острова Крита в Второзаконии 2:23 были Газа, Азот, Аскалон, Геф и Якрон. Газа теперь заселена арабами. В Азоте строится наиболее современный порт в Израиле. Из Гефа был великан Голиаф, Аскалон после изгнания из него крестоносцев долгое время был необитаемым. Но в 1830 году близ его развалин возникла арабская деревня. А с 1948 года это развивающийся в Израиле город, насчитывающий около 500 тысяч населения. А Якрон или Аккарон отмечен в Библии тем, что там Вельзевул был главным богом. 4 царств 1:2-5. И в настоящее время археологам еще не удалось установить, где находился Якрон. О возвращении Израиля у Захарии читаем слова Господни. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их, и дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут также многочисленны, как прежде». Захарии 10:6-8. Нужно помнить, что Захарий пророчествовал для возвратившихся из Вавилонского плена и взявшихся строить в Иерусалиме дом Господень. Но ему было открыто и другое, более отдаленное и более полное возвращение Израиля, которое началось в конце прошлого века и совершается в наше время. О защите возвратившихся Господь так сказал через Захарию. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя». А соберутся против него все народы земли. Захарии 12:2-3. В настоящее время Иерусалим воистину сделался тяжелым камнем для всех народов. на заседаниях Объединенных Наций никак не могут решить судьбу Иерусалима. Арабы не хотят допустить, чтобы этот город сделался столицей Израиля. Римский папа предлагает сделать его вольным городом, доступным для всех. Большинство государств, включая США, не решается открыть в нем свое посольство. Для евреев же этот город имеет всестороннее значение, и они имеют Божью гарантию, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Захарии 12:6. О Мессии и его переживаниях у Захарии имеется несколько пророчеств. Наиболее известный – отрасль. Призывая правителя Зарававеля и первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, строить храм Господа, Захария уверял: «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». Захарии 4:9. А некоторое время спустя объявил: «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Захарии 6:12-13. После Зарававеля только Ирод Великий перестраивал храм Господень, но он не был священником, а был узурпатом и тираном. Новый же Завет учит, что Господь Иисус Духом Святым строит теперь храм Господень из живых камней, то есть из обращенных к Нему людей. От Иоанна 2:19, Ефесянам 2:20-22. И одновременно Он является для них и царем, и священником по чину Мелхиседека. Пришествие царя. Об Иехонии, последнем иудейском царе, написано следующее: «Никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Иеремии 22:30. А Захария лет 70 после Иеремии призывал народ: «Ликуй от радости, тщер Сиона, торжествуй, тщер Иерусалима. Все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Захарии 9:9. 300 лет после возвращения евреев из вавилонского плена у них появились было цари, сперва из рода Маковеев, а потом из рода Ирода, но ни один из них не был спасающим и кротким. А в Новом Завете читаем, что ангел Гавриил возвестил Деве Марии об имеющем от нее родиться сыне: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1:32-33. И этого сына Марии в Иерусалиме встречали с радостью, когда он после воскрешения Лазаря из мертвых въехал в город, сидя на молодом осле. Матфея 21:1-11. Предательство. «И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господен для горшечника». Читаем у Захарии 11:12-13. Матфей 27:9-11 написал, что в предательстве Иисуса за 30 серебряников сбылось реченное через пророка Иеремию. Но в сохранившейся книге пророка Иеремии этих слов нет. Возможно, они были сказаны Иеремией, но не записаны Варухом. Лет 70 спустя Господь сказал Захарии, что не кого-то, а его оценят сыны Израилевы в 30 серебряников, и что эти деньги будут брошены в дом Господень, а достанутся для горшечника, о чем подробно написано в Евангелии. Обращение Израиля к пронзенному совершится в то время, когда Господь исполнит свое слово, а на дом Давида

кого на Голгофе римский воин пронзил своим копьем. От Иоанна, 19 глава, с 34 по 37 стих. Пришествие Господа Иисуса так описано у Захарии, 14:24. «Соберутся все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним. День этот единственный, ведомый только Господу. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя Его едино. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Пережитое. Не раздражайте детей. Когда мы пришли к Богу, дочери уже было 6 лет. Последовавшие перемены стали подлинным испытанием для психики ребенка. Наши цели и ценности изменились радикальным образом. Раньше ей говорили, что она самостоятельный человек, что по всякому поводу она должна иметь свое мнение и принимать собственные решения, никого не слушая. Теперь же все вдруг оказалось иначе. То, за что раньше хвалили, более не приветствовалось. То, что раньше поощрялось, теперь вызывало нарекания. Изменились и методы воспитания. В жизнь ребенка вошли наказания. Мое отцовское сердце надрывалось от боли. Как донести до ребенка, что цель наказания – не выместить свое недовольство, а защитить его от будущих проблем? И Господь послал нам успокоительную весть. Как-то раз, придя домой, мы увидели, что дочь сидит на пороге и картинно ревет в полный голос. «Почему ты плачешь?» – спросили мы удивленно. «Мне вас жалко», – был ответ. «Вы не хотите меня наказывать, а придется». Конечно же, это была манипуляция. И, должен признаться, довольно удачная. Но куда важнее было узнать, что ребенок понимает, наказывая его, мы страдаем куда в большей мере. «Отцы, не раздражайте детей ваших», – призывает Писание. Увы, нередко ребенок превращается в громоотвод для родительских эмоций. Понятно, что никто не делает этого целенаправленно. Никто поутру не просыпается с мыслью, а не пораздражать ли мне сегодня детей. Несдержанность родителей – следствие их собственных проблем. Наказание, в какой бы форме оно ни осуществлялось, – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Ложь, подлость, жестокость, своеволие, неповиновение со стороны ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Но даже когда наказание неизбежно, мы должны учить детей принципу справедливости, а не вымещать на них свое раздражение. В частности, никогда не следует наказывать ребенка, если он что-то сделал не так. У него должно быть право на ошибку и доверительное ожидание, что родители помогут ее исправить. Лишая ребенка права на ошибку, мы формируем в нем дух приемыша, и это впоследствии будет проектироваться на его отношения с Небесным Отцом. Дух приемыша – это постоянное сознание, что ты здесь не по праву сыновства, а исключительно по чьей-то милости. Ты все время живешь в страхе, что стоит лишь раз оступиться, сделать что-то не так, и тебя снова вышвырнут влачить жалкое существование на улице. Приемыш стремится угодить отцу не из любви и желания радовать его, а из страха оказаться неугодным. Подлинный ребенок не боится экспериментировать, не боится развивать свои возможности, ведь папа рядом, он всегда выручит и никогда не покинет. В гениальном фильме «Господин Никто» бесконечный ряд потенциальных вариантов развития событий начинается с вопроса, заданного ребенку на железнодорожной платформе. «С кем ты хочешь остаться? С папой или мамой?» Тот же не то, что не знает ответа, потому что не в силах просчитать все возможные последствия того или иного выбора. Сам вопрос недоступен его постижению. Как-то раз я вернулся домой усталый и очень голодный. Дома никого не было, а на кухонном столе одиноко лежал рулетик. Маленький, свернутый трубочкой бисквит. Недолго думая, я тут же отправил его в рот. Как же я пожалел о содеянном, когда пришли жена и дочь. Исчезновение рулетика обернулось настоящей трагедией. Оказалось, это было дочуркино лакомство, которое мама убедила ее не съесть сразу, но оставить на потом. «Папа не знал, папа очень хотел кушать», пытались мы успокоить ребенка, только что заглянувшего в бездну жизненной несправедливости. что тебе дороже, папа или рулетик?» «Рулетик», — навзрыд протянула дочь. Манипуляционный вопрос, вызвавший бы чувство вины у взрослого, просто не сработал. Он был вне ее системы координат. Она только что узнала, каково это остаться без долгожданного рулетика. Опция же остаться без папы была за пределами ее мировосприятия. Благодарное сердце – залог духовного отцовства. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», – говорит Писание. Постоянно выказывать ребенку свое недовольство небезопасно. Оно заразительно, и дети находятся в группе наибольшего риска по отношению к этому вирусу. Подхватив дух приемыша, ребенок не только будет все время пытаться заслужить любовь, но и может передать эту болезнь дальше, собственным детям. Вы не обращали внимания, в какой мере праотец Иаков был носителем проблем собственного отца Исаака? 37 лет Исаак, весьма поздний ребенок, был маменькиным сыночком. Держался за юбку престарелой Сары. Когда же та умерла, отец незамедлительно подыскал ему жену, чтобы заботилась о нем вместо мамы. И утешился Исаак в печали по матери своей. У Исаака родилось двое детей. Исав стал ловким охотником, человеком полей, словом, настоящим мужиком, таким, каким Исаак сам, возможно, хотел бы быть, да не получилось. Иаков же был тихим домоседом, маменькиным сынком, как и отец его. В итоге отец игнорировал как проблемы старшего сына, так и нужды младшего. Такое положение дел формировало нездоровые отношения в семье и имело далеко идущие последствия. Зная, что отец не воспринимает его, младшего сына, всерьез, Иаков выменивает у Исава привилегии первородства за миску чечевичной похлебки. Между братьями начинается соревнование, кто на свете всех хитрее. Старший о проданном первородстве никому не говорит, авось да не узнают. Младший тоже отцу не сообщает ничего, станет ли тот слушать. То, что принадлежит ему по праву, Иаков заполучает неправедным путем. В итоге и сам он становится жертвой неправды. Костюмированный пранк при получении отцовского благословения аукнется костюмированным пранком при получении брачного благословения. Затем ему 20 лет придется работать на дядю, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения. И тот 10 раз переменит условия трудового контракта. Освобождение Иакова от унаследованных проблем – один из самых загадочных текстов в Библии. «И боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Лишь получив благословение без лукавства, Иаков, держащийся за пятку брата, матери, жены, дяди, стал Израилем, богоборцем, праотцом Божьего народа. Благословения, получаемые хитростью, нам же обходятся дороже. Даже того, что принадлежит по праву, следует достигать законным путем. Бог дает нам истинное благословение – дух не приемыша, а сына. Сергей Головин.
2: Вера и жизнь на злобу дня.
4: Колдовской мир СМИ. Готовятся съемки 10-сезонного сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Волнующая новость для тысяч детей и подростков по всему миру и в нашей стране. Сколько из них считают себя христианами? И грех ли смотреть фильмы о мальчике-волшебнике или читать одноименные романы Джоан Кэтлин Роулинг? В США книги продвигает Scholastic Corporation – компания, которая издает и распространяет книги и образовательные материалы для школ, учителей и родителей, а также придает серии дополнительную образовательную ценность. В Болгарии отрывок из книги «Гарри Поттер и тайная комната» включен в хрестоматию издательства «Просвета» и изучается в 4 классе. Таким образом, родители заблуждаются, думая, что это серия ценных романов, которые стимулируют воображение и заставляют детей получать удовольствие от чтения. Многим из них не безразлично, что читают или смотрят их дети, но авторитеты упомянутых издателей достаточно, чтобы купить книгу, не понимая, что такое чтение не безобидная выдумка, а врата в оккультизм. Недавно я услышал мнение, что в романах о мальчиках-волшебниках присутствуют христианские мотивы. Это утверждение не может быть истинным. Если мы присмотримся внимательно, то сможем найти символизм, который можно истолковать в весьма либеральном христианском ключе. Например, прозвище «Гарри Поттер, мальчик, который выжил», так названа первая глава первого романа, чем-то напоминает Иисуса. Как Ирод желал смерти нашего Господа, когда тот был младенцем, так и злой волшебник Волан-де-Морт пытался убить Гарри в младенчестве, но его спасла любовь его матери. Сопоставления продолжаются и дальше. Смерть Иисуса Христа на кресте, благодаря которой зло окончательно побеждено, и уничтожение Волан-де-Морта посредством смерти Поттера в последнем романе. Не следует, однако, забывать, что эти же аллегории имеют оккультный и языческий смысл. Недопустимо интерпретировать тексты с позиции вопроса, что хотел сказать автор. Необходимо учитывать, что писательница Джоан Кэтлин Роулинг – наша современница, и она дала достаточно много интервью, в которых объясняет именно языческое, а не христианское происхождение этих образов. Таким образом, мы ни в коем случае не можем утверждать, что романы из серии о Гарри Поттере христианские. На самом деле, все как раз наоборот. Давайте подумаем, в чем состоит центральный конфликт в книгах. Он находится между доброй магией, которую используют Гарри Поттер и его друзья, и злой магией, с которой они борются. Единственный способ борьбы со злом, то есть единственный шанс победить его, это не сила Божья, а добрая магия. Это остается в сознании детей, что магия сама по себе нейтральна, ее сатанинское прошлое хорошо скрыто, а изучение оккультизма кажется увлекательным и захватывающим. Более того, в книгах о Гарри Поттере очень уничижительное отношение ко всем, кто не занимается магией. Неволшебников называют маглами, и на них смотрят свысока. В лучшем случае они ограниченные невежды, в худшем – злобные негодяи. У Гарри нет желания прощать своих магловских родственников, вместо этого он мечтает отомстить им. Разница с такой классической сказкой, как «Белоснежка», например, более чем очевидна. Персонаж, занимающийся там колдовством, злая королева, что явно подчеркивает, магия – это нечто злое. В классическом повествовании плохие поступки совершаются плохими персонажами и осуждаются, за чем обычно следует наказание. В сказках Джоан Кэтлин Роулинг такое недостойное поведение, как непослушание, неуважение, моральный релятивизм и особенно оккультные практики, кажутся забавными. Вместо наказания за эти действия героев книг поощряют. Однако в Библии есть четкие предупреждения относительно колдовства и оккультизма. Во Второзаконии, глава 18, стихи с 10 по 12, говорится: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Во второй книге Паралипоменон мы читаем, что царь Манассия провел сыновей своих через огонь в долине сына Енома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его. Эти два отрывка недвусмысленно показывают, что формы оккультизма – заклинания, чародейство, гадание, астрология и сеансы экстрасенсорики – все является злом в глазах Бога. Не существует белой и черной магии, нет добрых и злых заклинаний. Источник всего этого – демонический мир, и гнев Божий обрушивается на каждого, кто этим занимается. Нашим детям грозит серьезная опасность, которую, к сожалению, мы видим не только в книгах о Гарри Поттере. Средства массовой информации постоянно раздвигают границы восприятия паранормального. Таким образом, контент, ориентированный на детей, становится антихристианским, мрачным, зловещим и наполненным оккультными образами. Приведу пример другого известного фокусника, знаменитого волшебника страны Оз. В романе Лаймана Фрэнка Баума маленькая Дороти хочет сбежать из своего серого родного города и жить в другом, более привлекательном месте. И она действительно попадает в сказочную страну. Но отсутствие родного города делает ее несчастной. Главная героиня, с которой обычно отождествляет себя читатель, – Дороти. Ребенок, оказавшийся в вымышленном мире с говорящими деревьями и летающими обезьянами. В конце концов, оказывается, что Оз вовсе не волшебник. И хотя в истории рассказывается о поединке доброй и злой ведьм, у читателя нет оснований полагать, что Дороти научат магии. У нее самой нет такого желания. Она просто хочет вернуться домой, в Канзас. Романы о Гарри Поттере, с другой стороны, знакомят нас с интересным современным мальчиком, который готовится стать волшебником. Герой вместе с читателем с восхищением знакомится с волшебным миром колдовства и оккультизма. В отличие от Дороти, он не желает возвращаться в обычную реальность, а принимает мир волшебства как свою новую родину. Как и сам Гарри Поттер, юные читатели очарованы неизвестным и захватывающим миром магии, и если до сих пор они его боялись, то заклинания и зелья теперь кажутся крутыми. Моя первая встреча с Гарри Поттером произошла после того, как я закончил второй класс. Отец подарил мне первые три тома. Я уже был на каникулах и менее чем за неделю прочитал три книги. Воображаемый мир Гарри Поттера чрезвычайно завораживал меня своими волшебными зеркалами, палочками, фантастическими животными, летающими метлами и потайными ходами. Помню, как я выстроился в очередь рядом со взрослыми, когда услышал в новостях, что следующий том уже переведен на болгарский язык. Гарри быстро стал моим любимым персонажем. Я не мог не посочувствовать ему, зная его трагическую историю. Мы были одногодками, и я, как и он, чувствовал, что не вписываюсь в круг своих сверстников. Помню, как с некоторыми одноклассниками размахивали 30-сантиметровыми линейками, которые мы использовали на уроке математики вместо волшебных палочек, и ходили по школе, разыгрывая сюжет книг. Это выглядело очень весело. Теперь я осознаю опасность этих игр. И слава богу, что я тогда остановился на этом, потому что есть настоящая магия, которую сегодня дети действительно могут скопировать, и в этом проблема. Я делюсь этими воспоминаниями, потому что мы склонны подражать нашим героям. Танец Уэнсдей Адамс из одноименного фильма стал интернет-сенсацией, и люди всех возрастов и во всех уголках мира подражают ему, загружая в интернет свои собственные версии. Помимо танца, движения которого напоминают поведение человека, одержимого демоном, зрители сериала становятся свидетелями колдовства, заклинаний и даже спиритического сеанса. Дети гораздо чаще копируют поведение, особенно если считают его крутым. Одним из многих примеров подражания Гарри Поттеру является стремительное увеличение количества регистраций в школах-интернатах Англии с начала века только потому, что Гарри пошел в школу-интернат. Но если ребенок так хочет быть похожим на него, остановится ли он на интернате? Здесь мы подходим к еще одной опасности, которая ловко и незаметно спрятана в сериале – отражение действительности. Волшебный мир воображаем, но в то же время кажется читателю близким и знакомым. Заклинания в книгах не настоящие, но в реальном мире существует колдовство, подкрепленное настоящей демонической силой. В реальном мире существуют настоящие ведьмы и волшебники, которые используют популярность Гарри Поттера, чтобы привлечь детей к оккультизму. Ничего не подозревающие любопытные читатели, желающие узнать больше о волшебном мире, могут следить за ссылками к астрологии, ясновидению и нумерологии в книгах о Гарри Поттере и легко находить оккультные книги, веб-сайты и чаты. Им не нужно много времени, чтобы пойти в книжный магазин или библиотеку и раздобыть такие книги. И еще меньше времени уходит на поиск информации в интернете. Таким образом, Гарри Поттер становится рекламой настоящих руководств по изучению и практике магии. Читатели при этом не осознают демоническую реальность, стоящую за всем этим. Многие дети увлекаются оккультизмом, потому что испытывают глубокий духовный голод, который жаждет удовлетворения. Они отчаянно нуждаются в переменах в своей жизни и цепляются за то, что видят. Оккультный контент средств массовой информации, выходящий далеко за рамки серии о Гарри Поттере. И если мальчики идентифицируют себя с мальчиком-волшебником, то у девочек тоже есть свои волшебные примеры из мультфильмов «Винкс» и «Ведьма», а также новое поколение принцесс Диснея «Рапунцель» и «Эльза», которые тоже обладают магическими способностями. Фильм «Холодное сердце» с главной героиней Эльзой – первый анимационный фильм Диснея, перевернувший классическое повествование сказки о Снежной Королеве с ног на голову и превративший антагониста, злодея, в главного героя, протагониста. Еще в 1990-х годах такие телесериалы, как «Баффи, истребительница вампиров» и «Чародейка», а затем «Сверхъестественные» и «Шепчущие» представляли демонов, колдовство и общение с мертвыми в позитивном и захватывающем ключе. В это же время вышла в свет и революционная трилогия «Его темные дела» Филиппа Пульмана. Этот автор открыто богохульствует в другой своей книге, где героями являются два брата – Иисус и Христос. В конце десятилетия в эфир вышла и первая серия о карманных монстрах, более известных как покемоны. Эта волна продолжается и по сей день сериалами «Люцифер», «Тьма» и «Ведьмак», названия которых достаточно красноречивы. Полнометражные мультфильмы «Тайна Коко», «Вперед» и «Моана» показывают яркие и важные по сюжету разговоры детей с умершими. Сами актеры иногда переходят эту грань в реальной жизни. Готовится сезон «Ведьм» – реалити-шоу об изучении колдовства и экстрасенсорики с участием любимой многими подростками актрисы Ванессы Хадженс. Демоническая игрушка «Хаги-Вуги» с прошлого года наводняет своим присутствием детские магазины и интернет. Вся эта медийная и культурная кампания направлена на маленьких детей, у которых нет развитого мировоззрения. «Голливуд нацелен на детей, потому что там можно заработать много денег», говорят экономисты. И действительно, изображения Гарри Поттера есть на пляжных полотенцах, носках и чашках, игрушках и даже в шоколадных яйцах, а также в десятках компьютерных и настольных игр. Как родители-христиане, мы должны знать, что ставка гораздо выше, чем облегчение наших карманов. Это потеря душ наших детей. За всей этой волной стоит дух Антихриста. Апостол Иоанн писал в своем первом послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Ни в одном из перечисленных нами медиапродуктов не упоминается ни слова об истинном спасителе всего мира – Иисусе Христе. Дух мира сего, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, это дух бунта и замены, который уже постепенно и незаметно действует. Давайте взглянем на главных героев более широко. Если раньше главные герои были в основном альтруистами, наполненными такими добродетелями, как честность, смелость, отвага и всепрощение, то теперь они скорее антигерои, способные сделать что-то хорошее, но из корыстных побуждений. Они часто стирают грань между добром и злом, дозволительным и недозволенным. Мегакомпания Disney запустила серию фильмов, в которых главными героями являются злодеи известных мультфильмов. Малефисента из «Владычицы зла» и Круэлла де Виль не изображены злыми, а просто неправильно понятыми. Интересно, что Disney выбрал этих двух персонажей, несущих в себе и в своих именах зло, и нарисовал их по-человечески и даже трагически, чтобы зрители сочувствовали им. Малефисента, например, оказывается обманутой влюбленной девушкой, а король Стефан – злодеем. Такое изменение архетипических представлений – мужчина, отец, король, изначально любящий, воспринимается как угнетатель – заложено и в Стамбульской конвенции, в которой мужчина в целом, по умолчанию, является хулиганом по отношению к женщинам, детям и остальным. В этом цель всего движения и этого духа времени – показать зло как добро и добро как зло. Но горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Альтернатива. Однозначно то, что не существует ни одного фильма или сериала, который был бы снят просто ради развлечения и стал популярным. За сюжетом всегда стоит идея, тема, законченное, незаметное на первый взгляд послание. Цель неизменно состоит в том, чтобы зритель сопереживал чему-то и менялся. Есть, конечно, фильмы, которые не направлены на достижение этой цели. Обычно это боевики с до боли знакомым сюжетом, о котором мы забываем на выходе из кинотеатра. Не так в случае с Гарри Поттером. Спустя более чем 25 лет он продолжает набирать популярность, а дети и взрослые по-прежнему в восторге от его мира. Будь то покемоны, Уэнсдей Адамс или что-то еще, что при помощи средств массовой информации станет следующим увлечением, мы, как родители, должны быть в поиске тех вещей, которые захватывают воображение наших детей. На практике мы не можем обрекать их на аскетизм. Доведение до такой крайности имело бы противоположный эффект. Но мы можем сделать все возможное, чтобы защитить их от негативного влияния в любой медиасреде, логически и библейски показав им, почему в некоторых книгах и фильмах присутствуют антихристианские элементы, и научив их распознавать привлекательно упакованный обман Голливуда. Часто даже с кафедры мы слышим, каким должен быть христианин. Но как практически жить с Богом, мало. Если Библия является авторитетом в нашей жизни, и дети точно знают, что в ней написано, они поймут, что это не просто правила мамы и папы, а Божьи правила. Дружба и сила, которые Гарри Поттер обретает в школе волшебства, ложны. Но в Боге можно найти настоящую силу и настоящее общение. Гораздо ценнее научить детей жить с Христом, чем запрещать им делать то или иное. Габриэль Стоичев, бакалавр режиссуры кино и телевидения.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
4: Когда конец? Иисус говорит, что в дни Сына Человеческого будет так же, как было в дни Ноя и дни Лота. И мы видим, как мир действительно погружается в хаос. Когда же, наконец, наступит конец? Ответ ясен и однозначен. Не знаем. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Как минимум, мы можем точно знать ряд дат, когда это не произойдет. Всякий раз, когда кто-то провозглашает, что знает день второго пришествия, мы можем быть абсолютно уверены, это не тот день. В этот самый день Господь не придет, ибо того дня не знает никто. Почему же Иисус не сообщает нам точного времени своего возвращения? Мудрые родители знают, не стоит называть час своего возвращения своевольным подросткам. Те должны быть готовы в любой момент, иначе родители, вернувшись, застанут полный хаос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, предупреждает нас апостол. Здесь слово, переведенное как «дорожа», произведено от глагола «покупать», «искупать», «выкупать». Именно оно употребляется, когда речь идет об искупительной миссии Христа. Дни лукавы, и каждый момент времени может быть либо потрачен напрасно, либо искуплен для славы Божьей. В молитве, чтении Писания, благовестии, служении. Апостол Павел пишет: «Все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Забывая оставшееся позади и простираясь вперед, мы не боимся испытаний. Они – наше соучастие в страданиях Христовых, через которое мы продолжаем Его искупительную деятельность. В нем багаж нашего прошлого, не бремя, а опыт. В нем ожидание будущего, не страх, а надежда. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
4: Поспеши войти. Мы стоим в лесу над высоким обрывом, недалеко от города Бристоля. Внизу, в глубокой долине, течет река Авон. Она впадает в море. Река небольшая, но иногда по ней плывут крупные морские суда. Они входят в реку с моря в час морского прилива. Как известно, этот прилив продолжается 6 часов. За приливом следует отлив, который также происходит в течение 6 часов. Во время прилива вода поднимается и в реке Авон. Наибольшей высоты ее уровень достигает в последний час прилива, и эта высота держится также в первый час отлива. В эти 2 часа даже большие морские суда могут войти в устье реки с моря и по ней дойти до самого города, вплоть до его набережной. Капитан корабля, идущего в Бристоль, выжидает этого благоприятного часа, чтобы войти в город. Опоздай он, упусти хоть малое время, и судно может сесть на мель, застрять в мелководной реке. Река течет по направлению к морю, в правую сторону от нас. Но вот теперь ее воды бегут назад. Глаз легко различает мелкие волны, которые бегут уже не к морю, а от него. Словно чудо видишь перед собой. Река течет вспять, наперекор стихии. Ее естественное течение преодолевается той же водной стихией, напирающей в противоположном направлении, создающей уже иное, как бы сверхъестественное движение воды. Большой белый пароход на всех парах идет вверх по реке, спеша воспользоваться коротким временем наибольшего прилива. Не такова ли благодать Христа, зовущая нас из этого мира греха, вражды и печали, в царство света и радости, в Вышний Иерусалим с жемчужными воротами и золотыми улицами, природное течение – стихия греха, гордости, вражды и плотских желаний неотвратимо несет нас в смертоносную пучину морскую. Но другая, сверхъестественная сила, сила любви Христовой, готова взять нас на себя и на своих могучих волнах нести прочь от гибельной бездны к крепкому берегу Вышнего Града. Надвигаются сумерки. Пароход приближается к желанной пристани, приветливо мерцающей вечерними огнями. Там, на западе, за лесистой горой, бушует неприветливое бурное море, которое пароход только что покинул. Там, за морским заливом, чернеют на горизонте горы Уэльса. Над ними громоздятся зловещие синие тучи. В их прорезях замечается багровое пламя заката. Горы кажутся вулканами, извергающими огонь и лаву. Грозные предвестия мировой бури. Зовы последние. Час прилива кончается. День благодати склоняется к западу. Кончается день. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Еще слышен голос доброго пастыря, «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». И Дух Святой предостерегает. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. О, поспеши же войти в ограду, где мир, безопасность и жизнь с избытком. Войди и других за собою зови». Владимир Марцинковский.
2: «Вера и жизнь». Эссе.
5: «Научи нас так счислять. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89. Наши земные дни проходят очень быстро. Нам их не вернуть обратно, чтобы прожить их заново. А у Бога они учтены, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Моисей, человек Божий, в молитве за избранный народ говорил о величии Божьем, о его всемогуществе над всей вселенной и чем являются для него, вечного Бога, годы нашей жизни. В словах «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», Моисей просит Господа о насущной нужде, чему их нужно научить и для чего. Итак, Бог должен научить народ считать каждый день. Моисей не отделяет себя от всего народа и употребляет слово «нас», и он, человек Божий, нуждается в том, чтобы Господь и его научил счислять дни. Какой же смысл этой просьбы? Что же означает слово «счислять»? Ожегов объясняет слово «счисление» так. Совокупность приемов обозначения в числах способов вычисления. В дни Моисея, раба Божьего, когда он обращался к Богу с такими словами, народ израильский находился в нелегких условиях. Вот как Моисей напоминает в молитве об этом Богу. «Обратись, Господи, доколе! Умилосердись над рабами Твоими! Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие! Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя!» В каждом прожитом ими дне накапливался опыт в странствовании по пустыне и в поклонении всемогущему Богу. Моисей считал дни. Его целью было исполнить поручение Бога, привести народ в обетованную землю. Он заботился о том, чтобы в народе был мир, чтобы народ не делал прошлых ошибок и поклонялся только Богу живому. Поэтому он считал дни и просил у Бога сердце мудрое для себя и всего народа. Это открывает нам заботу Моисея в том, чтобы у народа было единство, было понимание воли Божьей и чтобы сердце у народа стало мудрым. Читая Новый Завет, в моем понимании слово «счислять» означает больше, чем просто считать дни или отмечать их в календаре, или вычислять время, отпущенное Богом человечеству. Все равно этого времени никто не знает, кроме того, что написано в Библии. Вот слова Иисуса к ученикам. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». А апостол Павел пишет такие слова: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому счислять дни – это относится к каждому дню жизни на земле. Начинается день – благодарить Господа, что день наступает, и просить у Бога, чтобы Он направил мои мысли, мои желания, прожить этот подаренный мне Богом день с пользой для людей, в среде которых мне предстоит быть. А это может быть моя семья, сослуживцы, церковь, друзья, родные и близкие. Тогда каждый поступающий так ощутит в себе, как близок Господь к призывающим Его. Польза для окружающих нас людей будет тогда, когда мы будем делать им добро, дарить им радость, будем уделять им внимание, а мысли наши направим на истины Божьи, на библейские ценности, которые открывают нам сущность бытия этого мира, что все в этом мире временно. Экклесиаст написал такие слова: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность — суета». Как ценно для каждого человека верить и знать, что у Бога назначено время суда,

0: нужна была помощь, то по своим силам и возможностям помог человеку. Наши дни проходят очень быстро. Нам свойственно их забывать, а у Бога каждый день учтен, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Экклесиаст написал такое предупреждение: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому верующему человеку необходимо знать и постоянно помнить об этом, чтобы, провожая каждый день, испытывая себя, проверяя свое хождение в свете Слова Божьего, задавать себе вопросы: «Что я сделал сегодня во славу Божью? Какой положительный жизненный опыт я приобрел сегодня? Чему меня научил сегодня Бог? И что исходит из сердца моего, доброе или худое?» Дух Святой непременно напомнит, наставит и научит тому, что говорил Христос, и каждый из нас может сделать выводы из своих поступков, и если они были неугодны Господу, раскаяться. И Дух Святой даст силы и возможности справиться, чтобы иметь радость спасения. Вот обетование Иисуса Христа. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Человеку необходимо довериться водительству Духа Святого, который говорит через Слово Божие. Итак, счисляя дни, человек приобретает сердце мудрое. В одном христианском песнопении есть такие слова: «Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». У каждого живого, здравомыслящего человека есть желание иметь мудрость. Кто скажет, что мудрое сердце ему не нужно? Но задумайся, пожалуйста, для чего мудрость тебе? Если для того, чтобы искать воли Божьей и поступать по Слову Его, то ты на правильном пути. Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Аминь. Ираида Родина.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Полезные и нужные статьи. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Женя. Я живу на Северном Кавказе. С того времени, как я уверовала в Иисуса Христа, постоянно читаю журнал «Вера и жизнь». Он оказал большое влияние на мое следование за Господом. Мне очень нравится, что в нем всегда очень полезные и нужные статьи для духовного роста верующих. В процессе каждодневного следования за Христом верующий человек стремится больше узнавать о Боге, Его Слове и духовной жизни, и, конечно, возникает множество вопросов. В журнале много важных статей на разные темы, так что и новообращенный человек, и верующий долгое время могут подчерпнуть для себя нужное и важное. Интересны и научные статьи, которые очень удивительны и объясняют, показывают мудрость и величие нашего Творца. Многие верующие проходят испытания, и в этом тоже помогает журнал, оказывая через статьи и стихотворения, а также через личные свидетельства, поддержку и утешение в трудные времена. Благодарим всех, кто трудится для славы Божьей на этой ниве. Пусть Бог и дальше благословит ваш труд. Женя. Журнал меняет нас. У нас очень радостно на сердце. Мы узнали, что прекрасному журналу «Вера и жизнь» исполнилось 50 лет. Некоторые его читают уже 5 лет, некоторые только с 2023 года. Когда мы его получаем, сердце наполняется счастьем. такого

0: назидательного и поучительного журнала мы еще не встречали. В 2024 году мы читали свидетельства братьев и сестер, которые описывают свою христианскую жизнь, а также жизнь до встречи с Христом. Для нас это очень большая поддержка. Мы много размышляем над каждой прочитанной статьей. Приятно, что мы причастны к этому юбилею, к 50-летию. В журнале были и наши два свидетельства. Прочитали их. Слава Богу! Нам было и приятно, и слезы были на глазах. Журнал меняет нас. Спасибо за вашу любовь. Вы нам очень помогаете и являетесь для нас большим примером. Весь четвертый отряд. Поздравления! Поздравляю журнал «Вера и жизнь» с 50-летием. Желаю, чтобы все слова и статьи из журнала процветали и сеялись в сердца грешников. Спасибо вам за журналы. Каждый номер журнала для нас очень долгожданный и полезный. Всем участникам процесса подготовки журнала крепкого здоровья и сил. Пусть Господь укрепит вас в этом нелегком труде. Александр Федоров. Бог допустил. Уважаемая редакция, я сегодня вышел из темницы, так что уже на связи. Меня обвиняли. Со стороны администрации от меня требовали подтвердить то, чего я не знаю и участником чего не являюсь. Мотивировали тем, что, мол, смотри, ты же верующий. И так поступают многие. На это я сказал, что верю в Иисуса Христа, и если так угодно Богу, буду молчать. От всего сердца благодарю Бога, что Он меня поддержал. Слава Ему вовеки. Благодарю Господа за Его милость и урок. Даже там, где очень холодно, мне было тепло, потому что я знал, что Иисус Христос любит меня. Эти 7 дней, которые я там находился, посвятил чтению и изучению Евангелия, а также закреплению выученных псалмов. В карцере сидел еще парень, ему 27 лет. Его недавно с другой зоны привезли за мошенничество. В карцере очень-очень холодно. Это трудно описать и объяснить. Кто там не сидел, не поймет. Парень просил администрацию дать ему одеяло, но ему не давали. Сидеть ему там 2 месяца. У него ПКТ. Это камера-одиночка. На мой вопрос, верит ли он в Бога, он сказал, что верит, но пока не готов идти за ним. Много амбиций, как я понял. Я и сам таким был. Меня тут же осенило отдать ему свое одеяло, ведь Бог допустил эту ситуацию не просто так. Я так и сделал. И тут сразу стало теплее и мне. Я уверен, что и ему стало теплее. Я – ничто, а Бог – все. Я ему сказал, чтобы за все Бога благодарил. И знал, что Бог его любит. Он остался, а меня отпустили. Во время прогулки я рассказываю о Боге и цитирую слова из Библии. Сегодня, в канун Пасхи, рассказал Псалом 1. Очень рад, что Бог дает способность запоминать Его Слово на память и в любой момент сеять. У людей есть стремление к познанию Бога. С уважением, Владимир.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 12 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Друзья, вот это и подобные места Священного Писания – это важнейшая тема Библии. Здесь все Евангелие, здесь настоящее полное Евангелие. Иисус Христос умер для того, чтобы живущие жили уже не для себя, но для умершего и воскресшего. Две обязательные части Евангелия. Первая часть – Божье дело, которое совершил Христос на кресте. Это приход Господа на землю, это великая жертва, святая драгоценная кровь за грехи людей, спасение от вечного проклятия и ада. Вторая обязательная часть – действие человека. Живущие уже должны жить не для себя, но для умершего и воскресшего. Без обеих этих частей Евангелие недействительно. Братья и сестры, очень хорошо, что в наших церквах мы трепетно и благоговейно относимся к вечере Господней. Очень хорошо, что мы приходим сюда, смиряем свои сердца, поем песни о страданиях Христа, что с благоговением участвуем в заповеди, но это еще не все. Братья и сестры, этого недостаточно. Если человек верует в жертву Христа, участвует в преломлении, но живет своей жизнью, живет для себя, этот человек еще не уверовал в Евангелие. Это то, о чем апостол Павел говорит, тщетно уверовали. Это вера, которая не поможет. Однажды в России зимой произошел такой случай. В отделение полиции ночью стучится бомж. Полицейский открывает двери, стоит по пояс раздетый бомж, в руке у него какая-то грязная куртка и какой-то сверток. Первым делом он хотел прогнать этого бомжа. Оказалось, что в свертке ребенок. Грудной ребенок нашел его в мусорном баке, шел какое-то время пешком в сильный мороз, постучался в отделение полиции, его там приняли, напоили чаем, приодели, накормили. И об этом говорили, люди восхищались даже поступком вот этого человека. Друзья, если поступок вот такого падшего, уже ничтожного человека, благородный поступок вызывает вот такое восхищение и благодарность и удивление, Божий замысел был такой, чтобы люди, однажды встретившись с жертвой Христовой, однажды просвещенные Духом Святым, однажды осознавшие, кто приходил на землю и что для них сделал Бог, от чего Бог избавил их и к чему призвал, чтобы люди сознательно, добровольно, ответственно приняли решение, что я уже не имею права жить так, как жил раньше, жить для себя. Моя жизнь должна быть прославлением Господа. Я должен исполнить волю Божию на земле. Братья и сестры, у Господа есть такой совершенный замысел, чтобы верующие, проникнувшись в тайну жертвы Христовой, осознавши, к какой вечности призвал нас Господь, что там будем иметь славу, разделенную с Ним, да? Что жизнь на земле – это так ничтожно и кратковременно, чтобы верующие приняли решение отвергнуть себя, подчиниться Господу, признать власть Господа во всех сферах своей жизни и идти за Ним, каждый день практикуя это в своей жизни. Братья и сестры, почему это важно? Прежде всего потому, что человек, который верит в жертву Христа, но живет для себя, не покоряется Господу, он не спасется. Он не дойдет до вечности, братья и сестры. Вот посмотрите, история Израиля. Помните, написано, что все вышли из Египта, да? Все прошли сквозь море, все крестились в Моисея, То есть они уверовали, что Моисей – это посланный Богом Спаситель. Все, написано, пили, да, из камня, который был Христос. Да? Все ели манну, питались духовным хлебом. То есть все стали сопричастниками Духа Святого, испытали на себе действие Божие, но не захотели покориться власти Господа в своей жизни и погибли. Они хотели идти за Господом по этой страшной пустыне, но идти на своих условиях и погибли. Вот один из примеров, помните, описывается, когда Израиль шел, то днем сопровождал столб облачный, а вечером столб огненный. И там есть такие описания, что иногда бывало, столб вечером останавливался и стоял только до утра, а утром поднимался и шел в путь. Представьте себе эту картину. Говорят, около 2 миллионов людей. Старики, женщины, дети, скот, пустыня, трудности, жарко. Люди измученные идут весь день. Наконец, столб останавливается. Они останавливаются на отдых, разбивают шатры, ложатся спать. Рано утром столб опять начинает двигаться. Нужно вставать, поднимать детей. Нужно поднимать все, собирать шатры и идти. Нужно было отвергнуть себя, покориться власти Господа и идти дальше. Какое там было настроение, какие там были чувства, какое там было вдохновение. Нужно было смирять себя, ломать себя, признавать власть Господа и идти. И стан поднимался и шел. Но написано, были такие, которые не покорялись власти Господа. Они говорили сами себе, что мы успеем. Стан идет медленно, мы пока поспим, отдохнем и потом пойдем. Помните, что было дальше? Сзади шел Амалек. И он, написано, добивал всех отставших и ослабевших. Братья и сестры, это очень серьезные уроки для нас. Слово Божие много раз говорит, кто идет за мною и не берет креста своего, недостоин меня. Кто идет за мною, не берет креста своего, не отвергает себя, не может быть моим учеником. Кто любит отца или мать, да, брата или сестру, больше, нежели меня, недостоин меня. Кто не отрешится от всего, что имеет, да, и от самой жизни своей, не может быть моим учеником. Братья и сестры, это страшно, да, это страшно, это очень трудно, но это Евангелие, это как раз Евангелие безумия, Евангелие креста. Почему люди считают это ненормальным, это безумие, это юродство проповеди? Но так определил Бог, и только так можно спастись, братья и сестры. И только так можно спастись. Вот это полное настоящее Евангелие, которое принес на землю Христос. Братья и сестры, вот вспомните притчу о талантах. Помните, когда господин раздал слугам своим таланты и потребовал пустить их в оборот. Первый сделал это, второй сделал, а третий не стал это делать. Когда пришло время отчета, он просто вернул господину то, что тот отдал ему. И получил очень строгое и жестокое осуждение. И по-человечески, казалось бы, за что? Ведь он ничего плохого не сделал. Плохо было то, что он не подчинился власти господина в своей жизни. Он поступил по-своему. Братья и сестры, это очень серьезное предупреждение для нас. Знаете, почему мало просто веровать в жертву Христову? Потому что бесы больше нас трепещут перед жертвой Христовой, но это им не помогает. Настоящее Евангелие заключается в том, что человек осознает, Дух Божий открывает ему, кто приходил на землю, что сделал для нас Бог, к чему призвал нас Бог, да? Какая вечность открывается перед уверовавшим человеком. И захваченный этой истиной, человек принимает решение: с этого дня я не могу жить для себя, я буду каждый день практиковать в своей жизни, умирать для себя, отказываться от себя, подчиняться власти Господа в своей жизни и следовать за Ним. Братья и сестры, почему это важно? Потому что если мы этого не делаем, в нашу жизнь обязательно придут трудности, которые Бог нам не назначал. Обязательно будут скорби, которые Бог не планировал для нас, и мы сами на себя навлечем какую-то беду. Помните историю Иакова, когда он бежал от своего брата, и в Вифиле, когда ему открылась лестница Господня, видение было, он камень поставил, возлил елей, назвал это Вифиль, сказал: «Дом Божий», и сказал: «Если я возвращусь в мире, то это будет вот дом Божий», да? Через 20 с лишним лет Иаков возвращается, но он с огромным богатством, у него семья, но он не спешит в Вифиль, он останавливается в Сихеме. И помните события, которые произошли в Сихеме? Страшная трагедия в жизни Дины. Иаков вынужден уходить оттуда. Бог говорит: иди в Вифиль. Бог ждал его в Вифиле. Если бы Иаков сразу пошел в Вифиль, братья и сестры, 34 главы бы Бытие не было. И тех бед, которые испытал Иаков, не было бы, если бы он сразу покорился воле Божией в своей жизни. Есть одна очень сложная такая тема, очень серьезная и важная. Я буду говорить о ней осторожно, но говорить о ней надо, братья и сестры. 5 глава пророка Исаии. Помните притча о винограднике? Человек, господин, насадил виноградник, очистил землю, насадил виноградник, посадил благородную виноградную лозу, ждал, окружил ограда ее, забор поставил, ждал, что принесет добрые плоды, а принесла дикие ягоды. И помните, господин говорит: почему, когда я ждал, что она принесет добрые плоды, она принесла дикие ягоды? И вот что я сделаю. Говорит: я отниму ограду от моего виноградника, и он будет разрушаем. Братья и сестры, у меня 5 детей. 4 из них члены церкви, меньшему 12 лет. Знаете, я очень много неправильно делал в воспитании детей. Я очень много ошибок делал, и я о многом сожалею. И я прекрасно понимаю, что то, что мои дети верующие и служат Богу, это только потому, что Бог не отнял ограды свои от моих детей и от моего дома. Я это прекрасно понимаю, что если Бог отнимет ограду свою, отнимет ограду, то даже членство в церкви им не поможет. Братья и сестры, посмотрите картину наших дней. Репцентры заполнены детьми верующих родителей. Их прадеды и деды умирали в тюрьмах за Евангелие, показали всему миру удивительный пример верности Богу. Весь мир восхищался нашими праотцами. Их внуки и правнуки находятся в зависимости страшных пороков. И мне кажется, ситуация намного сложнее, чем недостатки воспитания. Ситуация намного серьезнее. Мне кажется, что Бог отнимает ограду. Братья и сестры, это очень серьезно. Есть общая воля Божия. Есть общая воля Божия. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Бог хочет, чтобы дети почитали родителей. Это общая воля Божия для всех. Есть персональная воля Божия. Личная воля Божия в отношении меня и вас. В этот период времени, на этом месте, где я живу, с моими способностями, Бог ждет от меня какого-то служения. Бог что-то определил для меня. Если я, зная волю Божию, упорно противлюсь ей, не покоряюсь воле Божией, не позволяю Богу сломать себя, не позволяю Господу быть господином всех сфер моей жизни, если я сам себе определяю ценности жизни, как жить и где жить, как расходовать время, средства, как вообще смотреть на все окружающее, может наступить момент, когда Господь может прогневаться на человека и отнять свою ограду, и тогда уже ничего не поможет. Тогда хоть какие семинары проводите, хоть какие беседы, ничего не поможет. Помните, ну вот чтобы понятно было, у каждого из нас есть, у многих из нас есть дома и небольшой участок земли, да? И они огорожены забором. Я вот так представляю, братья и сестры, наши усилия в воспитании детей, это процентов может быть 5-10, а процентов 90 этого забора – это Божья ограда, это защита Божья. И если, помните, если Господь не сохранит города, напрасно трудятся строящие его, да? Если Господь, напрасно бодрствует страж, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Нужно трудиться, нужно хранить, нужно прилагать массу усилий. Но мы должны понимать, что это малый процент для того, чтобы наши дети, наши внуки остались с Господом. Нужна Божья защита, нужна Божья милость, нужна Божья ограда. Помните, дьявол сказал Господу об Иове: не ты ли оградил его? Не ты ли? Отними. Он знал, что надо. Отними ограду. Отними ограду. Помните, Иеремия описывает разрушение Иерусалима. Он говорит: не верили цари земли и все живущие во вселенной, что Иерусалим будет взят. Ну, кто был в Иерусалиме, вы видели, на какой горе он находится, да? Какое важное стратегическое положение у города. Неприступная, казалось бы, крепость. И он говорит, что люди не верили, но отнял ограду Бог, и город разрушили. Братья и сестры, это очень серьезно. Если я знаю волю Божию, но живу жизнью для себя, не отвергаю себя, не покоряюсь Господу, не признаю власть Господа в своей жизни, может произойти нечто страшное. Бог может отнять ограду. Друзья, Бог может отнять ограду от нашего бизнеса. Итак, человек вроде и работает с утра до вечера, а успеха нету. Когда-то Миронов пел, вроде не бездельники могли бы жить, да? Вроде умный человек мог бы и старается, а ничего не получается. Бог отнимает ограду. Молодежь, Бог может отнять ограду от ваших чувств. Вот те, которые еще живут с родителями, для вас первая власть в вашей жизни, власть Господа, это родители. Когда человек не покоряется родителям, говорят, не встречайся с этим мальчиком, а я буду встречаться. Не встречайся с этой девушкой, а я буду встречаться. Бог может прогневаться и отнять ограду от вашего сердца, и вы полюбите не того, кого нужно. И потом поймете, что вы не того человека полюбили, с кем нужно было прожить жизнь. И он сломает вам жизнь, этот человек. И он сломает вам жизнь. И вина будет не в том, что человек плохой попался, а в том, что вы не покорились власти Господа. И Бог отнял ограду, и эти чувства были от лукавого, от дьявола, и они помрачили разум, и человек, думая, что действует правильно, нажил себе беду. Нажил себе беду. Братья и сестры, Бог может отнять ограду от церкви. Если церковь не исполняет то, что Бог определил ей, Бог может отнять ограду. И посмотришь, хорошие братья, зрелые, духовные, а церковь разрушается, а мира нету. А мира нету. Почему? Что в отношении воли Божьей? Как в отношении покорности Господу? Безусловное исполнение Его плана. Братья и сестры, мы вспоминаем сегодня жертву Христову. Знаете, на земле ни у кого не будет так, что исполнятся все свои мечты. Обязательно будут какие-то трудности. У кого-то будут проблемы со здоровьем, у кого-то еще какие-то проблемы. У нас в церкви есть брат, молодая семья. Недавно совсем пришли в церковь, 33 года. Он воевал в Чечне, был ранен. И болен очень тяжелой болезнью. Не знаю, как она называется. Иммунитет поедает собственный организм. Его иммунитет, который должен защищать организм, работает против организма. И очень сильно болеет, и нет лекарства этой болезни. Он очень долго и мучительно боролся, он переживает за это. Мы молились несколько раз с помазанием, с возложением рук. Бог не исцеляет. Тогда братья сказали ему: Сергей, это твой крест. Прими совершенную волю Божию в своей жизни. И он говорит: я принял решение сейчас больше никому не рассказывать о своей болезни. Я принял решение покориться Богу и прославить Бога вот в этой болезни, так как есть. Братья и сестры, у кого-то никогда не будет хорошей семьи, о которой мечтал на земле. И знаете, Бог не дал нам семью для счастья на земле. Бог сказал, что будет переживание, будут скорби. И бывает такое, что враги человеку домашние его, Бог дал для счастья себя, для утешения, для радости, Бог себя дал. И вопрос не в том, чтобы о чем-то мечтать или что-то сделать, чтобы как-то более-менее счастливым себя чувствовать. Вопрос о том, чтобы позволить Богу сломать себя, покориться Богу, подчиниться, нести свой крест вот, и выполнить волю Божию. Вопрос стоит в этом, братья и сестры. Вопрос стоит в этом. Знаете, все-таки Евангелие – это добрая весть, это весть надежды. И почему важно все-таки вот выполнение второй части? Потому что когда человек отвергает себя, покоряется Богу, значит, он начинает, тогда приходит радость от Господа в жизни человека. Когда человек учится каждый день в своей жизни, признает власть Господа в своей жизни, тогда все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Братья и сестры, если мы покорны Богу, если мы отвергли себя, если Бог Господин нашей жизни, все, что происходит в нашей жизни, происходит по воле Божьей. Вот помните, Иона, да, тоже сделал свой выбор, знал, что хочет от него Бог, пошел по-своему, поднялась буря. Это закон тоже, когда мы знаем, что хочет нас Бог и не делает, будет буря в жизни. Оказавшись в тяжелейших условиях, он обращается к Богу. Казалось, безвыходная ситуация. И Бог показывает, что Он действительно Бог всемогущий. И Бог опять приходит на помощь, и Он опять идет и служит Богу. Я расскажу вам одно свидетельство о том, что Бог силен вот любую ситуацию все-таки употребить во благо нам, на пользу нам. У нас сейчас в области там на служение старшего пресвитера выбран брат, зовут Виталий Баранов. Расскажу немножко свидетельство о его жизни. Он уверовал в 95-м году, пришел в церковь, ему было 23 года. 23 года наркоман, алкоголик, родители выгнали из дома. Жил с девушкой, которая тоже вела такой образ жизни, сирота, тоже трудности в жизни. Он пришел в церковь, покаялся, обратился к Богу. Потом говорит: слушай, у меня девушка, с которой я живу, на 8-м месяце беременности, и я не знаю, что делать, я-то с ней жить не собирался. Я-то ей вообще заставлял сделать аборт, а потом сказал: ладно, она отказалась, ладно, до полутора лет я помогу твоему ребенку, до полутора лет, а потом я с тобой жить не буду. Я рассказываю вам это очень аккуратно, там были другие слова на самом деле произнесены и другие действия. Сказали ему: если ты уверовал по-настоящему в Евангелие, хочешь идти путем креста, у тебя нет другого пути, как создавать семью, вести к Богу твою жену и служить Богу. Они вступают в брак, она обратилась к Богу, принимают крещение. И потом долгий период в жизни очень тяжелых отношений в семье. Верующая семья, он уже диакон церкви. Мы ходили с ним, снимались с учетом наркологии, он был диаконом церкви. Очень сложные отношения. Порой казалось, что семьи не будет. Порой казалось, что все разрушится. Уже дети, уже много детей. Идет борьба. Наступает момент, когда он принимает решение покориться по-настоящему Евангелию. Признать в своей жизни полное Евангелие и служить Богу. Сейчас вот все церкви в области единодушно выбрали его на служение старшего пресвитера. 6 детей. Кстати, когда у него сгорел дом, ваша церковь помогала ему построить новый дом. 6 детей, и у них там маленькая церковь, 15 человек. И знаете, чем хорошо в маленькой церкви? В маленькой церкви не спрячешься. Там будешь тот, кто есть на самом деле. Это в большой церкви легко спрятаться, можно быть артистом больших и малых театров. А там не спрячешься, братья и сестры. Там человек на виду. И братья говорят, что мы удивляемся, какие перемены в жизни этой семьи произвел Бог, какие добрые и хорошие отношения теперь в этой семье, у которых, казалось, отношения начинались ниже нуля, и никаких шансов не было создать нормальную семью. Мы удивляемся то, что Бог сделал в этой семье. Он говорит: за год к нам приехало человек 100 в гости, семей с различных областей даже. И люди приезжают и думают, что я знаю какие-то законы, секреты психологии, чтобы помочь израненным семьям. Он говорит: дело в том, что я ничего не знаю этого. Я рассказываю людям самое обыкновенное Евангелие. Каким я был, где меня Бог нашел. Вот. Как тяжело и мучительно были у нас отношения. И как передо мной стал выбор покориться настоящему Евангелию, отвергнуть себя, признать власть Господа в своей жизни и служить Богу. И как Бог удивительным образом исцелил наши отношения. Братья и сестры, сегодня говорят о том, что нужно христианские психологи, в церквах с ласницем, чтобы консультировать вопросы семьи и брака, потому что много проблем. Братья и сестры, глупости это все. Нам в нашей церкви нужно возвращать Евангелие. Нам в нашей семье нужно возвращать Евангелие. Старое, доброе, древнее Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. О том, что Господь умер на кресте. И верующие, оценившие эту жертву, должны принять решение отвергнуть себя. И это каждый день, и покоряться Господу, и признавать Его власть во всех сферах своей жизни. И тогда придет благословение, и тогда придет жизнь. Братья и сестры, посмотрите историю Давида. История Давида. О нем написано, что во всем был угоден Господу, кроме поступка с Урией Хитиянином. Помните это? Вот в конце жизни, помните, Давид молится и говорит: «Господи, все Твое». Величество, величие, сила, слава, богатство, честь, могущество – все твое, да? А где твое, Давид? А ничего нет. Братья и сестры, этот человек был, которого тоже не все получалось в жизни, но человек, который отказывал себе, который боролся, который подчинялся себе власти Господа в своей жизни, во всех сферах жизни, говорил: я раб твой. Братья и сестры, помните в древности рабы, раб не имел права на личную жизнь. Раб не имел права на свое мнение. У раба не было ничего. Его обязанность и право было слушаться господина и выполнять то, что делает господин. Это безумие, да. Это сложно, да, братья и сестры, но это Евангелие. Это Евангелие. Господь говорит, если ты понял Евангелие, ты должен отвергнуть себя, признать власть надо мною в твоей жизни. Это принесет благословение в твою жизнь. Это принесет благословение. Мы сегодня будем участвовать в вечере Господней. Вечере Господней. Перед нами пример Господа, братья и сестры. Пример Господа, который пришел на землю, ходил в человеческом теле, и который вот совершил такой подвиг креста, написано, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И мы читаем о том, что тоже была мучительная борьба, вот, но он подчинился воле Небесного Отца. Знаете, я думаю о том, что само нахождение среди нас, людей, для него святого, перед которыми трепетали ангелы, было непостижимым уже испытанием и трудностью. Вот когда здесь начинался репцентр, вы помните, сколько мусору было там на этой паперти? Там было для нормального человека, это просто омерзительно и трудно было там находиться. Да? Столько нечистот, столько всякой мерзости, всякого хлама, мусора. Я думаю, что вот для Господа находиться среди нас, даже самых порядочных людей, было что-то подобное. Было подобное. Перед ним трепетали ангелы, перед ним закрывают лица от его славы и святости. Тем не менее, была воля Небесного Отца. Была воля Небесного Отца. Он покорился ей и мучительным борением, да, молясь, капли крови падали как пот, подчинил и был послушен даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, мы будем сегодня участвовать в вечере Господней. Что у нас со второй частью Евангелия? Как у нас с несением креста? Как у нас с отвержением себя? Без этого ничего не получится. Не будет благословения на земле, будет разрушение, братья и сестры. Не будет радости от христианства, потому что настоящее Евангелие приносит радость. Это то, о чем Христос говорит, что это благо, это делает человека счастливым, потому что радость приходит от Господа. Когда человек покорный Богу, тогда все, что в его жизни происходит, самые трудные ситуации, самые сложные, самые непонятные, человек понимает, Бог ведет меня своим путем. И тогда радость от Господа приходит его. И, конечно же, будет вечность, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться, пусть Господь поможет нам проверить свои сердца, чтобы вот это настоящее Евангелие бы начало работать в нашей жизни. Нам нужно возвращаться к евангельскому, к Евангелию. Братья и сестры, мы перестаем быть евангельскими. У нас уже свое учение появляется. Веровать в жертву Христову и жить так, как хочу, так, как считает нужным. Господь этому не учил. Христос Иисус умер на кресте, чтобы верующие уже не для себя жили, но для умершего и воскресшего. Пусть благословит нас Бог и поможет.

слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: Первое, что Екатерина почувствовала, была сильная головная боль. И еще ее мучил кашель. Не хватало воздуха, и вообще ей было очень плохо. Когда Екатерина открыла глаза, то не сразу поняла, где она и что с ней случилось. Перед самым лицом она увидела большую пасть, белые зубы и свисающий из пасти красный язык. Еще через мгновение Екатерина увидела глаза и поняла, что перед нею большая собака. «Что это значит?» – подумала девочка. Она почувствовала, что лежит на сыром песке, и, повернув голову в левую сторону, увидела реку. Вода плескалась и журчала совсем рядом. Екатерина откашлялась, попыталась подняться и еще раз посмотреть на собаку. «Дружок, милый!» – произнесла она хриплым голосом и почувствовала, что собака лизнула ее по щеке. Преданный пес скулил и вилял хвостом, как и тогда на кладбище. Екатерина с трудом поднялась на ноги, осмотрелась и все еще не могла понять, где она находится. Кругом кусты, камыш и высокие ветвистые ивы. Кате казалось, что она попала в другой мир. Все кругом незнакомо. Только присутствие собаки и ее верного друга говорило о том, что она где-то недалеко от дома. Медленно, как сон, возвращалась память. Екатерина вспомнила, как рубила челигу на берегу реки. Там видела Колю. «Но что со мной случилось?» – продолжала она размышлять, но больше пока ничего не могла вспомнить. Кроме головной боли, Екатерина почувствовала и пронизывающий все тело холод. Мокрое платьице прилипло к телу, отчего она еще больше мерзла. Постояв минуту, посматривая по сторонам, она решила идти против течения вдоль реки. Дружок шел рядом и все время посматривал на нее, приподняв при этом голову, будто хотел что-то сказать на своем собачьем языке. Уже с первых шагов девочке было трудно держаться на ногах из-за головокружения. Но надо было идти. И Катя шла. Она шла очень медленно, шаг за шагом, напрягая память, чтобы что-то вспомнить. Как она упала в реку? Что ее спасла собака, Катя уже догадалась. «Это ты, мой дорогой дружок, спас мне жизнь», — сказала Екатерина, посмотрев на собаку, и вспомнила, как оставила ее одну в лесу. «Я виновата перед тобой, мой добрый друг». Присев на корточки, чтобы обнять собаку, приложила свою щеку к ее телу, добавила. «Поверь мне, я больше не расстанусь с тобой». Когда она прошла еще какое-то расстояние, показалось, что местность ей знакома. «Да, да, я здесь уже бывала. Вот и две березки на берегу, и крутой высокий берег». Она остановилась и опять старалась вспомнить, как и что с ней случилось. «Как же я упала в реку!» «Ах, да, теперь вспомнила!» В голове в деталях всплывали моменты перед падением. «Меня, вероятно, Коля столкнул с обрыва. Но за что?» Дружок присел на задние лапы и ждал, пока спасенная им Екатерина обдумывала что-то свое. «Нет, я не вернусь к этим жестоким людям. Они меня ненавидят, даже когда я на них постоянно работаю. Они меня не считают за человека, заставляют жить в сарае вместе с цыплятами и курами». Екатерина заплакала от обиды за свою несчастную жизнь. «Ты мой единственный друг на свете», — сказала Катя, обращаясь к собаке. «И кроме тебя у меня никого нет, поэтому я и останусь с тобой». «Только в этом доме у этих безжалостных людей мы не можем жить вместе, а значит, мы уйдем от них навсегда». Холод, боль и душевные страдания настолько угнетали Екатерину, что она и не заметила, как наступили сумерки. «Пойдем скорее, дружок, нам надо спешить», — сказала Екатерина. «Но не вдоль реки, а к старой мельнице». Когда до дома уже было совсем недалеко, Екатерина остановилась и прислушалась. Дружок тоже навострил уши, как будто знал, что его там ожидало. Кругом было тихо и никаких признаков присутствия людей. К счастью, становилось все темнее, а значит, было меньше риска, что их обнаружат. Медленно прислушиваясь к каждому шороху, шла Екатерина к домику. Последние метры ей казались очень длинными, и, наверное, впервые в жизни она так боялась быть обнаруженной. Она тихо отворила дверь и, приказав собаке остаться на месте, вошла в помещение. Дружок послушно сидел и ждал. Возможно, что собака тоже тревожилась из-за долгого отсутствия хозяйки, но все произошло очень скоро. Дверь курятника открылась, и показавшаяся на пороге Екатерина тихо сказала: «Ну, пойдем, дружок». Екатерина несла в руках тот самый чемодан, с которым они с матерью когда-то прибыли в этот дом. Девочка его несла с трудом. Из-за ее маленького роста чемодан почти волочился по земле. Но, несмотря на все трудности и сложность своего положения, Екатерина была почти довольна, главным образом потому, что ее пока никто не обнаружил. Но она не успела сделать и 10 шагов, как услышала голос хозяйки.
1: «Эта непослушная девчонка доведет меня до того, что я ее прогоню. Во дворе уже темно, а она еще и гусей не загнала. Коля, ты Катьку не видел?»
0: Екатерина поняла, что пора бежать, но очень хотелось услышать ответ Коли, и это ей удалось. Мальчик, вероятно, выбежал к матери, хотя Екатерина никого не видела, но зато ясно слышала.
1: «Нет, мама, я ее сегодня вообще не видел».
0: Теперь Екатерина все знала, и она поспешила покинуть усадьбу своих бывших хозяев. Хорошо, что она смогла еще переодеться, иначе вообще замерзла бы ночью в лесу. Дорогу Екатерина теперь уже знала. Не раз она проходила путь от лесничего дома, но то было днем, а теперь в лесу была ночь. Дружок неотступно следовал за нею. Екатерина едва передвигала ноги от слабости, головной боли и от непосильной ноши. Порой казалось, что будет лучше оставить чемодан. Но, к великому счастью, она наконец увидела свое долгожданное убежище. «Вот мы и дошли», — с облегчением произнесла Екатерина, и чемодан сам выпал из рук. Постояв несколько секунд перед дверью, чтобы отдышаться, Екатерина подняла чемодан и, глядя на собаку, решительно сказала: «Следуй за мной, дружок, мы дома». Екатерина, несмотря на свой детский возраст, знала, что ее ожидало. И возвращаться на прежнее место не хотела. Ни сейчас, ни завтра. К работе она привыкла, поэтому не боялась проблем с благоустройством. Но прежде всего она решила выспаться. Поэтому закрыла окна, чем только могла, чтобы не сквозило, и легла на знакомую ей кушетку. Утром, проснувшись, Екатерина увидела недалеко от себя своего верного пса. Стало легче на душе от того, что рядом было еще одно живое существо. Катя надеялась на него, на то, что он ее защитит, если возникнет такая необходимость. И все же, несмотря на то, что с нею рядом была собака, Екатерина боялась. Она вспомнила, как однажды в раннем детстве не хотела спать одна в отдельной кроватке, потому что боялась. И тогда мама сказала: «Катюша, помолись Богу, как мы с папой тебя учили, и у тебя исчезнет всякий страх». И теперь, вспомнив тот случай, она решила поступить так же. Екатерина опустилась на колени возле кушетки и, сложив молитвы на ручонки, тихо произнесла: «Любимый Спаситель, Иисус Христос, побудь со мною, не оставляй меня одну». Самой большой проблемой для Екатерины было найти источник питания. На что жить, когда время подходило к зиме, а продуктов всего на 2-3 дня? Дружка тоже надо было кормить. Чем? Екатерина не знала. Целый день девочка трудилась, наводя в доме порядок, а вечером, когда наступила жуткая тишина, она опять просила помощи у Всевышнего. На второй день своего пребывания в лесном доме Екатерина вдруг заметила, что ее дружок по нескольку раз в день возвращался в один и тот же угол комнаты и усердно царапал пол. В том месте практически не было пола. Вернее, не было досок, а просто притрамбованная глина. В углу лежал всякий хлам – щепки, тряпки и осколки от разбитой посуды.
1: «Дружок, зачем ты наводишь такой беспорядок, когда я стараюсь сделать обратное?»
0: Екатерина строго посмотрела на собаку, топнула ногой и принялась очищать угол. Но через некоторое время собака опять принялась за свое дело. Екатерина опять строго крикнула на своего дружка. Тот посмотрел на нее и заскулил. С его длинного красного языка капала слюна.
1: «Ну, что ты на меня смотришь, дружок? Или ты намерен устроить себе здесь туалет?»
0: Собака приблизилась к девочке и, приподняв голову, любопытно посмотрела на нее, как будто чего-то ждала.
1: «Не шали здесь без меня», — предупреждающе сказала Екатерина. «Мне надо сходить в лес, чтобы собрать сухого хвороста. А то вдруг дождь начнется, тогда у нас не будет топлива».
0: Екатерина вышла из дома, а когда через полчаса вернулась, увидела, что почти весь пол в комнате покрыт слоем свежей земли. Екатерина поспешно подошла к собаке, чтобы наказать ее или выгнать из помещения. Но когда заглянула в яму, вырытую собакой, увидела деревянное дно, похожее на крышку.
1: «Ой, что это?»
0: – тихо вопросительно произнесла Катя, забыв наказать своего дружка.
1: «Похоже, это погреб или просто яма, накрытая деревянным люком. Но почему люк засыпан землей? Возможно, это тайник, о котором никто не должен знать».
0: Дружок стоял рядом и смотрел на нее, будто хотел сказать: «Ну вот, девочка, я свое дело сделал, теперь твоя очередь». Края крышки или люка еще были частично засыпаны. Поэтому Екатерина опустилась на колени и начала руками горсть за горстью выгребать землю. Через несколько минут она, волнуясь, открыла таинственный люк. Екатерина увидела темное пространство. Когда глаза немножечко привыкли к темноте, она заметила ступеньки деревянного трапа.
1: «Это, вероятно, обыкновенный погреб», — подумала Катя. «Только непонятно, почему его так замаскировали. Если это погреб, то в нем может быть содержимое».
0: Она, недолго думая, принялась за обследование. Екатерина уже не обращала внимания на комки глины и пыль под ногами. Она думала только о погребе. О тайниках она не имела представления, но хорошо помнила, что дома, когда еще жила у своих родителей, тоже был погреб, и в нем круглый год хранились овощи. Быстро поднявшись, Екатерина достала из чемодана спички, зажгла светильник, захваченный с собой из бывшей квартиры, и осторожно ступила на первую ступеньку трапа. Кате было страшно, но и очень любопытно. Что могло быть внутри? Дружок остался наверху. Он чуть повернул голову, пристально смотрел в полутемную яму. Когда через несколько минут Екатерина поднялась по трапу на поверхность, она радостно сказала: «Ну, дружок, теперь мы обеспечены всем необходимым. Бог услышал мои молитвы. Он даже тебя заставил найти этот клад с продуктами.

0: С собой уже Екатерина прихватила только небольшую коробочку, поскольку в другой руке была вынуждена держать светильник. «Интересно, что в этой коробочке?» – подумала Катя и поспешно подошла к кушетке, чтобы осмотреть содержимое. Ее сердце стучало от радости и волнения. Екатерина не имела представления о кладах и драгоценностях, никогда не видела золота, но деньги ей были знакомы. Поэтому, увидев в погребе эту старинную коробочку, почему-то подумала, что в ней могут быть деньги. Они ей очень нужны. Но, открыв коробочку, увидела совершенно неожиданное. Там лежал конверт с несколькими листами бумаги. Девочка развернула пожелтевшие листочки, догадалась, что это письмо. Но кому оно адресовано и что там написано, она не смогла прочитать, потому что была безграмотной. Потеряв всякий интерес к коробочке и непонятному ей письму, Екатерина оставила все на кушетке и опять спустилась в погреб. Там она нашла еще многое, в чем очень нуждалась. Теперь она догадалась, почему собака так усердно рыла лапами землю в этом месте. Екатерина почувствовала резкий запах гнили. Когда она обнаружила погреб, спустилась туда первый раз, она не заметила этого запаха. Вероятно, потому что мысли были заняты совершенно другим. Этот запах исходил от гнилого картофеля, свеклы и капусты, от испорченных временем овощей, лежавших в углу темной массой. Его и учуяла собака. Конечно, в погребе не осталось свежих овощей, но зато на полочках, прикрепленных вдоль одной стены, стояли горшочки и баночки с крупой, горохом, повидлом, даже с самой настоящей белой мукой. Пока Екатерина все это рассматривала, она вдруг за что-то задела головой. Посмотрев вверх, увидела довольно большой узелок, похожий на мешочек. Она сняла его и, развязав, нашла самые настоящие сухари. Екатерина так обрадовалась своей находке, что вскрикнула от радости. Теперь она надолго была обеспечена, хотя еще не знала, пригодны ли продукты к употреблению, пролежав неизвестно сколько времени. Но в подвале, кроме продуктов, находились и другие не менее нужные Екатерине вещи. Это была одежда, 2 почти новых одеяла и несколько простыней. Все это находилось в одном большом мешке. Когда Екатерина начала все распаковывать, мешок стал лопаться по бокам, и от него осталось только несколько полусгнивших тряпок. Кто все это спрятал в погребе? Для чего? Для Екатерины это осталось загадкой, как и найденное в коробочке письмо. С этого дня бедная девочка обрела новую надежду на выживание, за что и благодарила Бога. «Все это мне подарил ты, мой великий спаситель, и я тебе очень благодарна», произнесла Екатерина после того, как все осмотрела. Осень уже была на исходе. Частые дожди прекратились, и на дворе становилось все прохладнее. Не за горами была долгая зима. Екатерина готовилась к этому неизбежному времени года. Уже без малого 2 месяца она прожила в старом лесничьем доме. Она постоянно трудилась, собирала в лесу ягоды, грибы и даже знакомые ей травы для чая. Много времени она тратила на ремонт своего нового жилья. Если бы за нею кто-то наблюдал со стороны, если бы знал возраст девочки, то не поверил бы, что такой ребенок способен жить самостоятельно. Но всему этому и еще многому другому Екатерина научилась у своих бывших хозяев. Казалось, что бедная девочка уже настолько вознаграждена Богом, что могла бы и перезимовать в своем жилище. Но этому не суждено было быть. Возможно, что молитвы, произнесенные когда-то матерью, все еще имели свою божественную силу. И поэтому великий Бог не оставлял осиротевшую девочку в беде. Екатерина, находясь в одиночестве, однажды вспомнила слова, сказанные мамой. «Запомни, моя дорогая Катюша, что Бог накладывает на людей бремя, но сам помогает и нести. И все потому, что Он любит людей». Екатерина помнила и такие слова. Дорога в ад широкая, а в рай узенькая тропа, чернистая и ухабистая. Девочке эти слова были не совсем понятны. Но, исходя из того, что она должна стараться жить по Божьим законам, убежденно верила, что встретится на небесах со своими любимыми родителями. Эта вера придавала ей силу для продолжения своего существования. Но потом случилось вот что. Однажды в ясный солнечный день, когда Екатерина была занята сбором хвороста в лесу, она услышала оружейный выстрел. Испугавшись, она даже уронила хворост и почему-то сразу подумала о своей собаке. Екатерине пришла в голову мысль, что бывший хозяин, Николай Васильевич, ее выследил и теперь убил ее дружка. Но собака была рядом с нею. Екатерина прислушалась. Ничего подозрительного или опасного для себя не уловила. Пес хоть и навострил уши, но не подавал каких-либо тревожных сигналов. Екатерина все же решила, как можно скорее зайти в дом. «Если прозвучал выстрел, то где-то поблизости есть люди», — подумала девочка. И поэтому, зайдя в дом, заперла дверь на засов. Екатерина думала, что ее никто не видел, поэтому скоро успокоилась. Но прошло всего немного времени, как она услышала стук в дверь. Дружок моментально обернулся и зарычал, готовый броситься на любого, кто бы попытался обидеть его хозяйку. Но Екатерина вовремя его удержала. «Тш-ш-ш!» – тихо прошептала Катя, придерживая собаку за ошейник. Прислушавшись, они застыли на месте. Потом до слуха испугавшейся девочки долетел храп и ржание лошади. Екатерина не успела о чем-то подумать, как стук в дверь повторился, и сразу же послышался мужской голос. «Люди добрые, отворите, пожалуйста! Мы вам не причиним зла, а желаем только немного отдохнуть и, если можно, попить воды!» Это было сказано на русском языке. Но Катя настолько владела русским, что поняла, о чем просил мужчина за дверью. Благодаря тому, что она с первых дней в своей жизни жила по соседству с русской семьей и постоянно общалась с детьми, она очень скоро выучила язык. Екатерина не знала, как быть. «Если это добрые люди, то можно их впустить», — подумала она. «А если они прибыли с плохим намерением, они все равно зайдут, если даже дверь заперта». Дружок негромко рычал и рвался вперед, но Екатерина его все еще крепко придерживала. За дверью ждали ее решения. «А кто вы такие?» — спросила Катя по-русски, все еще не решаясь впустить неожиданных гостей. «Мы охотники и стреляем только волков и других диких зверей, так что можете нас не бояться». Екатерина сделала шаг вперед, передвинула деревянную задвижку и открыла дверь. Когда на пороге остановились двое здоровенных мужчин, а за ними еще один и все с ружьями, девочке стало страшно. Она давно не встречалась с добрыми людьми, которым действительно могла верить. Но ее посетители тоже трусили. Они не сразу решились пройти в комнату, потому что огромная собака смотрела на них, оскалив зубы. Екатерина чувствовала по поведению дружка, что он готов перегрызть горло любому. Охотникам очень не хотелось показывать свою трусость, поэтому они были вынуждены пройти вовнутрь. Но когда они осмотрелись, забыли о собаке. Мужчины увидели, что попали в дом, где царит ужасная бедность, человеческое горе и в то же время настоящая борьба за жизнь. «Ты в этом доме одна?» — спросил, наконец, мужчина, похожий на старшего. «Нет, я здесь живу со своим другом». «А где он, ваш друг?» — спросил гость, вероятно, не заметив, что обратился к девочке на «вы». «А вот он, рядом», — ответила девочка, показывая рукой на собаку. «Эта собака тоже одинока, и мы здесь нашли свое место, где нас никто не тревожит». Все трое мужчин с удивлением смотрели на маленькую хозяйку дома. Девочка показалась им очень необычной. Ее поношенная одежда, босые и исцарапанные ноги и давно неухоженные волосы действовали на мужчин ошеломляюще. Они не могли поверить, что в цивилизованном мире возможна такая нищенская жизнь. Пока двое расхаживали по дому и любопытно заглядывали в каждый угол, третий мужчина не мог оторвать своего взгляда от девочки. Это бедное существо в лохмотьях, но с человеческой душой не давало ему покоя. Мужчина попытался себе представить, как бы эта девочка выглядела, если ее помыть, красиво одеть и сделать прическу.
1: «И у тебя нет никого из родственников?» — спросил мужчина, не отрывая от нее взгляда.
0: «Нет, я сирота. Моя мама умерла, а папу увезли и посадили в тюрьму».
1: «И давно ты здесь живешь?»
0: «Здесь еще недавно, а до этого я жила и работала у богатых людей».
1: «Ты от них ушла, потому что тебя обижали?»
0: «Да, я больше не хочу жить у людей. Здесь, в лесу, лучше». Мужчина посмотрел на потолок, на окна с разбитыми стеклами и тихо про себя повторил слова девочки. «Я больше не хочу жить у людей».
1: «Что же это была за жизнь?» — продолжал думать охотник. «Если девочка себя здесь чувствует лучше, чем у богатых людей».
0: Опять наступила тишина. Охотник был в размышлении. Он думал о своем. У него не было детей, хотя прожил с женой уже 8 лет. Был богат, пользовался авторитетом среди знатных людей и жил в свое удовольствие. Но счастливым себя никогда не чувствовал. И только по той причине, что в его семье отсутствовали дети. Этот случайный посетитель лесного домика не рассчитывал на такую встречу, поэтому в его сознании все перепуталось. Когда он, наконец, оторвал взгляд от девочки и, посмотрев на одну из стен, заметил нарисованную цветными карандашами картину.
1: «Кто это нарисовал?» — спросил он у Екатерины.
0: «Это я нарисовала», — тихо ответила Катя и тоже посмотрела на стену.
1: «А у кого ты этому научилась?»
0: «Я никогда не училась, и поэтому не умею читать и писать».
1: «Выходит, что ты никогда не посещала школу?»
0: «Никогда. Я с раннего детства только работала».
1: «Сколько же тебе тогда лет?»
0: Екатерина задумалась. Потом, помолчав, неуверенно ответила. «Наверное, уже 10».
1: «Возможно», — произнес охотник. И снова спросил. «А ты когда-нибудь хоть что-то слышала о своем отце? Жив ли он еще?»
0: «Не знаю. Но если он умер, то мы с ним обязательно встретимся на небесах, потому что он веровал в Бога».
1: «Значит, ты еще и в Бога веруешь?»
0: «Да, я верую. И Господь всегда со мною. Он меня защищает и помогает на этом свете».
1: «Он тебя защищает», — тихо произнес незнакомец, продолжая рассматривать настенные картины. «А как тебя зовут, девочка?»
0: «Мое имя Екатерина или Катька. Называйте, как хотите, для меня нет разницы».
1: Дядя опять повернулся лицом к девочке и, глядя ей в глаза, сказал. «Знаешь что, Екатерина, если ты не училась, то ты очень талантливая художница». «И еще мне кажется, что ты девочка с доброй душой и светлой головой».
0: «Нет, это неправда. Моя бывшая хозяйка всегда говорила, что я черная и глупая».
1: «Это говорила твоя хозяйка?» — спросил, улыбаясь, охотник. И, положив свою правую руку на голову Кати, ласково добавил.
0: «Ты, Катенька, красивая. И наверняка лучше твоей бывшей хозяйки, если она тебе сказала такие плохие слова». «А теперь послушай, что я тебе скажу. Я хочу, чтобы ты оставила эти трущобы и пошла со мной в другой хороший дом. Там тебя красиво оденут, вкусно накормят и будут по-настоящему любить. Ты согласна стать счастливой?»
1: «А какую работу я должна буду там исполнять?»
0: «Ты, моя милая, не должна больше работать, а только учиться. И я тебе обещаю, что ты будешь счастлива. Счастлива, потому что ты с сегодняшнего дня станешь моей дочерью».

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он ни делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: «Ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли. Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него.
1: И только один путь оказался правильным.

Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Сегодня вы услышите продолжение чтения книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня прозвучит 21-я часть этой истории.
1: Степан подумал, что если бы молодая дама пробудилась к новой жизни и стала бы свидетельницей Христа, то дома ждало бы ее мало хорошего. Но эти мысли он оставил при себе, чтобы не тревожить больного друга. Они вместе помолились, прося Господа, чтобы он в своей любви и милости открылся также и ей, даровал ей силы свидетельствовать о нем.

0: К великой радости обеих разволновавшихся компаньонок, которые не могли понять, где их повелительница так долго задержалась, Тамара благополучно вернулась домой. И какой любезной она была со всеми! Прежде всего со своим отцом, а также с профессором Герингером, который уже неделю находился в Подолине. Но когда после ужина все изъявили желание пойти в парк, она извинилась и сослалась на то, что устала за день, а завтра хотела рано встать. Отец сам проводил ее в спальню. «Не больна ли ты, моя жемчужина?» – допытывался он.
1: «Нет, отец, поверь мне, но мне чего-то не хватает. А чего? Я даже объяснить не могу», – ответила она, склонив головку к его плечу.
0: Он стал упрашивать ее поделиться с ним.
1: «Не сегодня, отец, завтра. Завтра я тебе все расскажу. А теперь оставь меня, пожалуйста, одну».
0: Он ушел с тяжелой душой. Он опасался, что она после очередного улучшения ее здоровья, переутомившись, снова может ослабеть. Он долго не мог уснуть и ночью спал беспокойно. Между тем Тамара в своей спальне долго стояла у окна на коленях и каялась перед Господом во всем, что ее угнетало. Она горько плакала, невольно жалуясь Богу на своего отца за то, что он держал ее в таком неведении о любви своего Создателя и Спасителя.
1: «Я знаю, что я очень зла, непослушна и своенравна. Никуша так терпеливо переносит свои страдания, лишь бы никого не опечалить. А я что делала? Я постоянно всех мучила!»
0: Плакала она.
1: «Ты, дорогой Иисус, за это дал пригвоздить себя ко кресту. Ты умер за меня. А я тебе не знала и не взывала к тебе. Миллионы людей преклоняются перед тобой, возносят хвалу тебе и благодарение. А я восхищалась греческими богами и преклонялась перед небесными телами и природой. Я восхваляла человеческий разум, просвещение и все, что угодно. Только не тебя. О, как мне стыдно, что я выросла как язычница. Если ты можешь, то прости мне все это, всю мою вину, и по милости твоей прими меня. Мне так хочется верить, что ты меня любишь. Но это невозможно, пока ты меня не простишь. О, прости меня, Господи!» —
0: взывала Тамара со слезами, так как ей казалось, что все ее моление бесполезно. Она поднялась с колен. Со слезами на глазах она посмотрела на звездное небо. Какое оно было высокое и далекое! Как Иисус Христос мог ее услышать? Но вдруг девушке показалось, будто небо опускается все ниже и ниже. И стоит только протянуть руку, чтобы достать сияющую ей с высоты звезду.
1: «Господь Иисус Христос!» —
0: воззвала она уже не устами, а сердцем.
1: «Прости!»
0: И она поверила, что он ее услышал. В ней все замолкло. Она с уверенностью ждала ответа. Тот, который сказал: «Ищущие меня найдут меня, и приходящего ко мне не изгоню вон. Не обманул бедное дитя тьмы. Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои. Тамара вдруг почувствовала, что она уже не одна среди тьмы и страха. Что-то в ней и вокруг нее случилось, чего описать она не могла. Непонятная сила свыше потрясла и пронзила ее. Беззвучно, как сломленный цветок, она упала. Когда она очнулась от обморока, начало уже светать. Она оглянулась. Откуда шел этот свет? Вся ее спальня была озарена им. Она снова закрыла глаза и поняла, что свет этот был в ней.
1: «Иисус! Ты меня любишь!» — возликовала она.
0: Она посмотрела ввысь, протянув обе руки к небу.
1: «Ты меня простил!»
0: Спальня ей вдруг показалась тесной. Она выбежала из нее на балкон под открытое небо. Песнь хвалы была на ее устах. У нее появилось желание, чтобы это утро никогда не прошло, чтобы ей навсегда остаться наедине с дорогим Иисусом. В то же время ей захотелось поскорее поделиться своим счастьем с другими. Наконец, утренняя прохлада успокоила ее. Тамара легла на диван, здесь же, на балконе, сложила руки и уснула. Так, около 8 часов утра, отец, после долгих поисков, нашел ее спящей сладким сном. Он подумал, что она совершила раннюю прогулку и потом уснула. Увидев ее, он прогнал прочь все свои опасения. Блаженное выражение ее румяного от сна личика делало ее такой прелестной, какой он ее еще никогда не видел. Он опустился возле дивана на колени, глядя на нее, как на свое божество. Она вздрогнула. Может быть, почувствовала его взгляд и от этого очнулась.
1: «Отец, родной мой!»
0: Она обеими руками обвила его шею.
2: «Родная, разве в замке тебе мало места?» — укорял он ее, любя. «Почему ты спишь на балконе?»
1: «Я здесь спала?» —
0: спросила она, удивленно оглядываясь.
1: «Ах, отец, какая это была чудная ночь! Сначала была тьма и ужасная борьба, а потом мир, свет и любовь. Отец, ликуй со мной! Иисус Христос меня простил! Он меня любит! Он простил мне и то, что я до сих пор жила во тьме без Бога и Христа, и что я Ему не поклонялась и не любила Его. О, эта любовь постигнуть невозможно!»
0: Обуреваемая чувствами, девушка не замечала, какое ужасное действие произвели ее слова на маркиза Арана. Такие чувства, какие сейчас волновали душу бессильного, прислонившегося к стене человека, овладевают, наверное, строителем, перед глазами которого рушится здание, которое он строил годами. Как заботился маркиз Арана о том, чтобы дочь его с самого раннего детства окружали только такие люди, которые не знали ни Бога, ни Христа. Как он следил за тем, чтобы имя Иисуса при ней никогда не произносилось. Компаньонкам и слугам по договору было запрещено говорить с ней о нем. Ни одной религиозной книги она никогда не держала в руках. Он воспитывал ее в духе просвещения XIX века. Он хотел доказать миру, что он и его дитя обойдутся и без Христа. И вдруг его дочь с такой радостью, какую у нее не вызывали никакие сокровища мира, восклицает: «Иисус любит меня». Да, его здание рухнуло. Это он понял. Слишком хорошо он знал свою дочь. Он также знал, что этот ненавистный ему Иисус, если он завладеет сердцем, никогда уже не оставит его. «И никто не похитит их из руки моей», — говорило ему сердце незабываемые слова, которые он когда-то слышал.
1: «Отец, что с тобой?» — воскликнула Тамара вдруг, пораженная внезапным изменением в его лице. Она подбежала к нему, чтобы обнять его, но он отстранил ее, и взгляд его, выражавший до сих пор только любовь, пронзил ее, как нож, и заставил отступить назад.
0: В этот момент дверь отворилась, и на балкон вышел профессор Герингер. Маркиз Арана его заметил. Усилием воли он овладел собой и встретил его с обычной вежливостью. На дочь он даже не смотрел. Тамара, поприветствовав профессора, тихо вышла. В ее салоне на столе лежал Новый Завет. Она раскрыла его, желая найти слова для подкрепления. Взгляд ее упал на слова, которые поразили ее. «Предашь же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Никто не пояснил Тамаре этот стих, но она его поняла, как поняла вдруг и то, что из-за Иисуса Христа и имени Его потеряет все, что до сих пор для нее называлось отеческой любовью. Удивительно ли, что это открытие ее подавило? Ведь у нее на земле не было никого, кроме отца. И снова она опустилась на колени, но не молилась и не плакала. Во всей своей слабости она лежала у ног Христа, на том единственном месте, где можно найти утешение и силу. Вокруг нее вдруг все посветлело. Снова она почувствовала сладость любви Господа, точно так, как прошлой ночью и в это утро. Она вдруг почувствовала, что даже если земной отец от нее отвернется, у нее есть другой добрый отец, который отдал сына своего за нее, и что она принадлежит этому сыну, Иисусу Христу. Теперь она также поняла то, что сказала Маргита о своей матери, что Иисус Христос насытил ее. Она позвала горничную, чтобы причесаться и одеться. Во время завтрака она казалась немного бледной, но сияющей. Она приветствовала всех, в том числе и отца, будто она с ним еще не встречалась. Он ответил на ее приветствие поклоном. И также, будто ничего не произошло, спросил ее, хорошо ли она спала. Но в его глазах, которые старались не встречаться с ее взглядом, было что-то чужое. Впервые в жизни она узнала, что такое гнев отца. После завтрака она со своими компаньонками поехала в М, где они хотели купить бумаги для рисования. По дороге Тамара рассказала молодым дамам о своем обращении и попросила их так как у нее не было договорного обязательства молчать об Иисусе, искать и полюбить Иисуса Христа. На вопрос, знали ли они его уже раньше, прежде чем доктор Лермонтов к ним пришел, они ответили утвердительно. Обе они были евангелическими христианками и знали всю историю жизни, страданий и воскресения Иисуса Христа. С невыразимой печалью она посмотрела на них. Они знали все. Почему они оставили меня во мраке? Разве они не боялись, что я могла погибнуть навеки? Ася плакала и говорила, что им было запрещено говорить с ней об этом. Орфа целовала ее маленькую руку и говорила, что ей очень жалко было повелительницу свою, но помочь ей она не могла, так как у нее не было ни веры, ни убеждения, как у пани Маргиты Орловской, доктора Лермонтова или как у Тамары сейчас. «Хотя мы и раньше тебя все знали, ты нас опередила. Вчера мне сказал доктор Лермонтов, что я должна пережить возрождение». «Какое возрождение?» — подумала я. «А вот теперь по тебе вижу, что значит получить в дар от Бога новую жизнь и быть светом для других, который зажег сам Иисус Христос», — говорила Орфа. Серьезно беседуя, возвращались молодые дамы домой с твердым намерением с этого часа вместе служить Христу. Ася желала этого ради своей любимой повелительницы, а также, чтобы успокоить растревоженную совесть. А Орфа хотела поправить упущенное. Они обе чувствовали, что Тамара приведет их ко Христу. Человек – странное существо. Сколько Аурелий Лермонтов молился за то, чтобы эти три молодые дамы нашли путь спасения. А когда он узнал о том, что его молитвы относительно Тамары услышаны, и что в сердцах двух других дам также созревают добрые плоды, он едва поверил этому. Сегодня они все вместе молились после чтения Слова Божия, не заметив, что кто-то стоял в дверях и слушал. После молитвы слуга остановил Лермонтова в коридоре и попросил его зайти к маркизу. В ушах Лермонтова все еще радостно звучали слова пациентки. «Скажите Никуше, что я последовала словам Степана и уверовала в любовь Господа Иисуса Христа». При его появлении маркиз отвернулся от окна, где он прежде стоял со скрещенными на груди руками. Едва заметным кивком головы он ответил на приветствие доктора. «Ваша светлость, велели меня позвать?» «Да, я хотел бы знать, какие обязанности вы, согласно нашему контракту, приняли на себя? Домашнего врача или проповедника?» — спросил резко маркиз. Лицо молодого человека покраснело. Он выпрямился во весь рост перед маркизом Арана. «Ни те, ни другие, ваша светлость. Я врач маркизы Тамара и надеюсь, что ваша светлость не может пожаловаться на то, как я исполняю мои обязанности». «Это так». Маркиз провел рукой по лбу, с трудом оторвав свой взгляд от стройного молодого человека. «Виноват, наверное, я сам. Обычно я всех моих служащих, особенно из окружения моей дочери, обязываю договором никогда не говорить с ней о религии. С вами я не считал нужным это делать, так как вы врач. Эту ошибку теперь придется исправить». «С моей стороны никакой ошибки не произошло, так как я с маркизой еще никогда не говорил о религии, что, впрочем, вследствие ее совершенно безбожного воспитания, было бы и невозможно.
2: «Чем вы меня упрекаете?» —
0: снова разгневался маркиз.
1: «Правдой, ваша светлость»,
0: — спокойно ответил Лермонтов, без смущения глядя в лицо маркиза, по выражению которого было заметно, что до сих пор он был окружен рабами, которые ему слепо повиновались.
1: «Я с вашей дочерью говорил о божественных истинах, о которых она еще ничего не знала и которые ей пришлось признать, так как Бог не хочет погибели ее благородной души. Поэтому я указал ей на Иисуса Христа, который силен спасать. Я обязан был это сделать. И если бы вы потребовали от меня подписать договор, который запретил бы мне упоминать имя Господа, то я такой договор бросил бы к ногам вашей светлости».
2: «Доктор!»
0: Маркиз отступил назад.
1: «Да, ваша светлость, видно, какими людьми вы окружали себя и как они к вам относились».
2: «Как они ко мне относились? Конечно, как к человеку, который им лучше платит, чем ваш воображаемый Бог».
1: «Может быть, у вас был только воображаемый Бог, но мой Бог живой. В глубине моей души я презирал бы человека, который потребовал бы от меня стать несчастным предателем, продающимся за деньги».
0: В комнате стало тихо. Наступила удручающая тишина. Лермонтов понял, что он многим рискнул перед маркизом. Однако он был так возмущен безбожным воспитанием его дочери, что ни за что не взял бы свои слова обратно. Искры гнева в глазах маркиза погасли. Он несколько раз прошелся по салону и остановился перед Лермонтовым.
1: «И что вам теперь до того?» — обратился он к доктору, почти как к равному себе.
2: «Что вы между мной и дочерью поставили этот идеал, перед которым она, я ее слишком хорошо знаю, обязательно преклонится, и который я ненавижу. Разве он ей заменит меня и мою любовь?»
1: «Да, ваша светлость, ибо нет потери на свете, которую Господь не мог бы восполнить».
0: Губы врача горестно дрогнули.
1: «Как жестоко сердце человека! Когда я узнал вашу светлость, мне показалось, что вы способны жизнь отдать за вашу дочь. А теперь вы стали ее врагом, только лишь потому, что она увидела свет, который вы ненавидите, но от которого вам нигде не спрятаться. Да, Господь наш прав. И враги человеку, домашние его».
2: «Кто вам сказал, что я стану врагом моей дочери?» — спросил маркиз серьезно.
1: «Вы сами меня только что спросили, сможет ли Иисус Христос заменить ей вашу любовь. Разве это не означает, что вы хотите лишить ее вашей любви? Однако лучше не делайте этого. Вашу дочь Иисус Христос утешит. Но кто вам заменит любимое отвергнутое дитя?» «Я, наверное, могу говорить за бедную маркизу, ибо я тоже один из отвергнутых. И меня родной отец оставил из-за Христа. Он отверг меня от себя. Мой несчастный и заблудший отец».
0: Молодой человек закрыл лицо руками. Вдруг на его плечо легла тяжелая рука.
2: «И вы ненавидите этого отца и проклинаете его, не правда ли?»
1: «Я?»
0: Молодой человек стряхнул руку рядом стоящего человека.
1: «Христиане не проклинают. Несмотря на то, что он сделал несчастную мою мать
2: и она попала в тюрьму, где заболела, а потом и умерла, в моем сердце к нему нет ничего, кроме любви. Я его благословляю, как и Тамара благословляла бы вас, если бы вы с ней так поступили. У нас с ней для вас нет ничего другого, кроме слов Господа нашего. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. А теперь, если ваша светлость мной недовольна, и так как маркиза во враче больше не нуждается, я договор наш могу вам вернуть. Мы можем больше не встречаться. Доктор хотел достать бумагу, но побледневший маркиз удержал его руку. «Нет, я не хочу аннулировать договор. Моя дочь не может быть без врача. И если вы ее, по моему мнению, совратили на ложный путь, то и не оставляйте ее теперь. Может быть, я со временем свыкнусь с этим ужасным обстоятельством. Однако, наверное, не скоро. Вы свободны».
1: «Слава Богу!» —
2: вздохнул молодой человек в коридоре. «Я могу остаться и помочь тебе, дорогая моя сестра. О, Господь, ты и с этим Саулом в состоянии справиться. Смилуйся над ним». Маркиз же запер все двери, бросился на диван и отчаянно зарыдал. Это ужасно, когда мужчины плачут. Но для таких слез у мужчины должна быть особая причина. Ибо так не плачут ни безвинные, ни обиженные.

0: Когда Маргита Орловская возвращалась от своего брата в горку, приехал домой и Адам Орловский. Как обычно, он спросил, где хозяйка дома. Узнав, куда она отправилась, он, не заходя в замок, пошел прямо ей навстречу. По дороге он остановился. Под большим кленом, по повелению Маргиты, были сооружены удобные деревянные скамьи. На одной из них, укрывшись теплым покрывалом, лежал пан Николай.
1: «Ах, дедушка здесь спит!» – удивился Адам, остановившись возле него. «Какой он бледный и осунувшийся! Уже 2 дня он жалуется на головные боли. Не заболел бы», – подумал он. «Хотя доктор Лермонтов говорит, что нет ничего опасного, что это от его душевного состояния. Но врачи могут и ошибаться. Но почему я думаю о худшем?»
0: Он поцеловал свисавшую руку деда и уложил ее поудобнее. Старик пошевелился.
1: «Фердинанд», – пробормотал он. «Что ему снится?» – подумал Адам испуганно. «Фердинанд», –
0: еще тоскливее повторил старик.
1: «И ты здесь, Наталья, мои дорогие заблудшие дети».
0: «Ах, зачем я ему о нем написал?» – досадовал Адам. «Может быть, он бы дядю давно забыл. А теперь, когда умерла и тетя, он так много думает о них, что они ему даже снятся. Хотя бы узнать какие-нибудь подробности от маркиза Арана. Но он явно избегает разговора об этом. Вот если бы дедушка сам его спросил». Адам еще немного постоял возле дедушки, но тот не проснулся. Тогда Адам повернулся и ушел. Когда он проходил мимо пышного цветущего куста роз, его щеки коснулась веточка. Он повернулся и отломил веточку с розой, подумав: «Она украсит головку Маргиты. Как она ей будет к лицу?» Он попытался заглушить в себе нежные чувства, но не смог. «Я ведь тете обещал, что сделаю ее счастливой», — подумал он. «А у меня так мало возможностей побаловать ее. Поездка и похороны заняли почти неделю. Она много времени уделяла Никуше. А теперь, с приездом профессора, я опять загружен работой в Подолине. Мы еще так мало говорили друг с другом. Собственно, один только раз на балконе». Адам снова вспомнил тот момент, когда Маргита, своей скорби, ища у него утешения, прильнула к нему. И теперь, когда его сердце сильнее забилось от желания повторения того сладостного мгновения, под чьими-то ногами заскрипел песок, что прервало его воспоминания. Он поднял голову и увидел Маргиту. Она шла ему навстречу. На руке ее висела, снятая с головы, шляпка с венком свежих полевых роз. Она шла, задумавшись, и Адам едва успел скрыться за кустами на обочине, чтобы, когда она поравняется с ним, заключить ее в объятия. «Она прекраснее всех роз», — подумал он.
2: «Адам, это ты?»
0: — испуганно произнесла она. Он обнял ее, но она и не пыталась освободиться. Наоборот, синие ее глаза так засветились, что в сердце молодого человека еще сильнее вспыхнул огонь.
1: «Да, я наконец выбрался из пыли древности, чтобы подышать свежим воздухом действительности. Ты откуда идешь с такой богатой добычей?»
0: Она попыталась освободиться,
1: но он ее не отпускал.
0: «Я иду от Никуши, а вот это я собрала по дороге. Отпусти же меня, Адам! Раз ты уже здесь, то мне нужно приготовить ужин. Я и так слишком долго задержалась, но я отцу написала письмо. Отпусти же меня, пожалуйста!»
1: Он посмотрел на нее самым озорным взглядом. «Я отпущу тебя только при том условии, что мы поприветствуем друг друга, как это подобает мужу и жене». Она покраснела до корней волос. После короткой внутренней борьбы она, закрыв глаза, подставила ему свои губы для поцелуя.
0: «Может быть, —
1: подумала Маргита, возбужденная радостным чувством любви, — он меня больше не будет так ласкать, если дам я ему прочитать письмо. Но Иисуса Христа и Его истину я не оставлю, даже ради этого счастья».
0: «Маргита, — сказал он страстно, — неужели ты не хочешь меня поцеловать? Конечно, я этого не заслуживаю. Ты не можешь забыть те неразумные слова из моего письма».
1: Она покачала головой и точно так, как в тот раз на балконе в Орлове, обвила его шею обеими руками. Губы Адама загорелись от ее первого горячего поцелуя. Но не успел он опомниться, как оказался один.
0: «Она моя! Моя!» — ликовал он. «Неразумный я человек! Какой убогой жизнью я жил до сих пор! С этим покончено! Все должно измениться! И я завладею ее любовью!»
1: В таком настроении он вошел в свою комнату. Каждый уголок этого прелестного, с любовью обставленного помещения говорила ему, чьи руки все это сделали. Посередине стола стояла фарфоровая корзиночка для цветов, и в ней полевые розы. Это она ему принесла их. Глядя на эти цветы, ему казалось, что более красивых он никогда не видел.
0: «Она такая добрая!» — говорил он сам себе. «А я ее тогда так обидел и даже прощения еще не попросил. Я даже не помню, что я ей написал в том злом письме. Но я поправлю это дело обязательно. Я попрошу у нее прощения».
1: Дверь отворилась, и вошла Маргита, которую он так радостно встретил, что она зарделась. Он поблагодарил ее за розы.
0: «Так как в Подолине тебя окружает такая красота, что горка тебе должна казаться убогой, я цветами и их ароматом хотела заменить тебе хоть немного того, чего тебе здесь, может быть, не достает», — сказала она.
1: «Весь Подолин, — возразил он, взяв ее руку, — не может заменить мне красоту, сокрытую в горке». Она его поняла, но руку свою отняла. Не для того она пришла сюда, чтобы ухватиться за край того обманчивого счастья, которое там в парке одурманило ее. Она пришла за приговором.
0: «Адам, прошу тебя, прочти до ужина эти два письма. После этого я хотела бы с тобой поговорить».
1: «Письма? От кого?» — удивленно спросил он.
0: «Адресованное тебе от декана Юрецкого, а адресованное мне от каплана Ланга».
1: «Как он осмелился писать тебе?» — возмутился Адам.
0: «Я получила письмо от декана Юрецкого, в котором он мне сообщил, что в М скоро фирмация, и чтобы я тоже участвовала в ней. В ответ я ему написала вот это письмо».
1: Маргита положила перед Адамом мелким аккуратным почерком исписанную тетрадь.
0: «После ужина я хотела бы с тобой поговорить», — проговорила она. И, кивнув ему головой, вышла. Он сел к столу, где благоухали принесенные Маргитой розы. Сначала он прочитал тетрадь, а затем письмо декана Юрецкого и, наконец, письмо Каплана Ланга. «Невероятно», — писал Каплан, — «что возвышенная душа, живущая в такой прекрасной плоти, постоянно может противоборствовать нашей святой церкви. Невероятно, чтобы образцовая внучка так могла огорчить дедушку, который не справился еще с последним ударом. Надеюсь, что милостивая сударыня мне еще раз позволит пояснить учение нашей церкви, чтобы показать заблуждение лютеранского вероисповедания. Если бы ваша милость хотя бы немного раскрыла душу свою передо мной. Но вы всегда с таким внутренним спокойствием сидели передо мной, что я и подозревать не мог, какие сомнения». Дальше пан Адам читать не стал. Он порвал письмо. Декан Юрецкий в своем послании жаловался на вольнодумство баронессы Райнер, которое она привила и Маргите. Он по-отцовски напоминал о долге перед Святой Церковью и о том, что он, как муж, обязан заставить Маргиту согласиться принять фирмацию. Декан пошлет ему каплана Ланга, чтобы подготовить ее. Все это он якобы делает для спасения душ семьи Орловских. Словно туча легла на лицо молодого человека, шагающего взад и вперед по комнате. Это было признаком бури в его душе. Еще и в горку он хочет ее послать, чтобы он здесь сидел и глазел на ее прелестное лицо, вскипел он. «Да вы просто злитесь, что вам не достались доходы от похорон тети, а вовсе не печетесь о душах наших. Я не заметил, чтобы вы до сих пор заботились о них. Деньги наши вас беспокоят. И чтобы я стал вашим послушным инструментом, чтобы заставить Маргиту поступиться своим убеждением? О, нет! Не бойся, Маргита. Мне нравится твоя смелость, как ты им сказала правду. Я не позволю, чтобы они приставали к тебе». Звон колокольчика позвал пана Адама ужинать. Когда он вошел в столовую, Маргита, которая как раз подавала дедушке тарелку с супом, вопросительно на него посмотрела. Она чуть не пролила суп, когда заметила на себе сияющий взгляд мужа. Она почувствовала, что он был на ее стороне. Во время ужина Адам был в таком хорошем настроении, что ему даже удалось развеселить дедушку, что случилось впервые после смерти его дочери. Ах, он так скорбел о ней. Ему теперь все время хотелось быть одному или с Никушей. Внуку все приходилось пересказывать, как он встретился с матерью, какие пышные похороны барон Райнер устроил своей жене. Он сделал все, чтобы ей и после смерти оказать всевозможную честь, тем самым доказав свою любовь к ней. Дедушка рассказал внуку также, как местное общество скорбит о его дочери и с каким уважением говорят о ней, о бароне и их браке. Старик так любил говорить о своей дочери. Маргите он о матери не напоминал, чтобы не печалить ее. Кто бы их всех подбадривал, если бы Маргите была печальна? «Я пойду к Никуше», — сказал он после ужина. Когда внуки предложили ему проводить его, он отказался. «Ты только что пришел, Адам. А Маргита так долго там была». «Ну, тогда мы за тобой придем, дедушка», — пошел на уступки Адам и велел оседлать коня пана Николая. Маргита и Адам
1: озабоченно смотрели ему вслед, когда он уехал.
0: «Он так изменился!» — вздохнула Маргита. «И как бы мы ни старались, утешить его мы не можем. Но я думаю, что если Иисус Христос его утешит, то и последняя рана заживет».

0: Пан Николай знал эту песню уже наизусть. Он купил себе песенник и однажды даже попросил доктора Лермонтова сыграть ее. «Да, у них хорошие песни», — подумал пан Николай. «Сколько уверенности в вечной жизни они содержат! Той уверенности, которую имела и она, моя Наталья!» Когда он бывал с доктором Лермонтовым наедине, он просил его сыграть и спеть одну песню за другой. И сейчас он думал попросить его об этом, если Лермонтов окажется в доме. Никуша тоже любил слушать его пение. Перед домом пан Николай сошел с коня и, привязывая его, посмотрел в сторону водопада, где часто находился Никуша со своим другом. Однако на скамье сидел один Аурелий Лермонтов.
1: «Добрый вечер, Лермонтов!» — приветствовал его старик. «Куда же Никуша подевался?»
0: «Добрый вечер!» — молодой человек поднялся. «Никуша сегодня так долго был на воздухе, что теперь уже спит.
1: Сожалею. Знал бы я, что у нас будет еще такой дорогой гость. Я бы не отправил его так рано в постель». «Но это ничего. Пусть отдыхает. И я буду вашим гостем».
0: «Моим? За что мне, чужестранцу, такая честь?»
1: «Не говорите так, Лермонтов», — возразил пан Николай. «Я вас не считаю чужестранцем. Слишком я вас полюбил. И все мы обязаны вам. И действительно, я сегодня именно вас хотел видеть, потому что мне так захотелось, чтобы вы мне что-нибудь сыграли и спели. Вы исполните мою просьбу?»
0: «О, с радостью! Сейчас я принесу мою цитру и песенник». Молодой человек исчез в доме и вскоре вернулся со своим инструментом. «Я как раз разучил новую песню, ваша милость», — сказал он, листая книгу. Дивно зазвучали струны под прикосновением тонких пальцев, когда молодой врач запел «Музыка».

0: «Не правда ли чудная песня, пан Орловский?» — спросил Аурелий, закончив пение.
1: «Да, чудная. Я благодарю вас», — произнес старик растроганно.
0: «Она так подходит к тому, что я читал, когда вы пришли».
1: «А что же вы читали?»
0: Лермонтов достал Новый Завет. «Позвольте?»
1: «Конечно».
0: Молодой врач прочитал ему всюду 21 главу Откровения Иоанна. Закончив, он закрыл книгу и сказал: «Очень утешительно думать о том, что в том чудном городе, где будут собраны миллионы спасенных людей, там, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, где светом является сам Бог, что там, где нет больше плача, ни страданий, находится и наша дорогая пани Наталья Орловская». Внимательно слушающий старик, оживившись, выпрямился.
1: «Вы уверены, что она там?»
2: Сегодня вы прослушали 21-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
3: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
2: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, в прошлый раз мы начали с вами говорить об убийстве и зависти, о первом убийстве на земле, об убийстве Авеля его братом Каином. Я снова повторяю, дети, берегитесь зависти. Внешнее неравенство существует. Одни люди талантливы, другие нет. Одни красивы, другие нет. Но завидовать нечего, потому что во Христе, который дает нам новое сердце, все становятся одинаковыми, одинаково дорогими и ценными, и одинаково им любимыми. Но возвратимся к Каину. Он поддался низкому чувству зависти, а это привело его к ненависти. Ненависть привела к злобе и гневу, а гнев — к страшному преступлению. Каин нападает в поле на своего пастуха-брата и убивает его. Он стоит над бездыханным трупом Авеля и не чувствует сожаления, не плачет, не убивается. Он не называет брата нежными именами, не просит у него прощения, не пытается остановить кровь, не приводит чувство холодное тело убитого. Каин бежит с поля, оставляя позади убитого брата. Он уходит мрачный, озлобленный, ожесточенный. И когда Господь спросил его, где брат твой, Каин отвечает, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» Это была ложь. В его словах не было раскаяния. А когда нет раскаяния, тогда нет и прощения. И человек должен нести наказание за свой поступок. И потому Господь сказал Каину, «Ты что сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли. Теперь проклят ты на земле, изгнанником и беглецом будешь ты на ней. Какая ужасная участь!» И Каин пошел от лица Господня, пошел осужденный Богом, родителями и самой землею. Неудивительно, что из его груди вырвалась жалоба, «Наказание мое больше, нежели я могу снести». Его самым ужасным наказанием было угрызение совести. Нечистая совесть — самый ужасный палач. Голос совести преследовал Каина. Он понимал, что совершил ужасное преступление и причинил страдания матери и отцу. Интересно описал мучения Каина поэт и писатель Виктор Гюго. Поэт изображает Каина беглецом, скитальцем в пустынных местах. Вот он приходит в долину, чтобы отдохнуть под вечер. Он окружен своими близкими, детьми, внуками. Он ложится, чтобы уснуть, но, подняв голову, видит на небосклоне открытый глаз, прямо направленный на него. Чтобы избавиться от этого видения, он бежит из тех мест. Он идет 30 дней и 30 ночей. Идет бледный, молчаливый, дрожа от каждого шороха. Он выходит на берег моря, но глаз следует за ним и все глядит на него. «Спрячьте меня!» — кричит он своим близким. Его скрывают в шалаше. «Теперь ты ничего не видишь?» — спрашивает Каина маленькая внучка Цила. — Я опять вижу этот глаз. Сын окружает его стеной из бронзы, но Каин продолжает жаловаться, что глаз по-прежнему глядит на него. — Его прячут в каменной башне. — Исчезли глаз? — спрашивают его. — Он продолжает смотреть, — отвечает Каин. Наконец он решает жить в гробнице. Его спускают в подземелье, приваливают камень к выходу, но и там он видит устремленный на него взор громадного глаза. — Что это за глаз? — так пристально глядевший на Каина. Это глаз Божий, это Каина совесть. От совести нельзя убежать, потому что она у нас в глубине души. Хотелось бы заставить ее замолкнуть, но это невозможно. Стараешься думать о другом, стараешься не думать о совершенном зле, но это оказывается невозможным. Покидаешь общество, вещи, которые напоминают о преступлении, но совесть следует за нами. Едешь путешествовать, уезжаешь далеко-далеко, в чужие страны, в другой мир. Напрасные усилия. Воспоминания о совершенном преступлении сопутствуют нам, преследуют повсюду, как глаз, который преследовал Каина. С совестью нельзя шутить. Это присутствие Бога в нашей душе. Нельзя также пренебрегать ею. Слово Божие говорит, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Если вы сеете зло и не каетесь, вы пожнете только тревогу и страдания. Об этом позаботится ваша совесть. Очистить совесть можно только полным покаянием пред Богом и получением прощения от Господа Иисуса Христа. Христос был распят на кресте за грехи всего мира. И если мы приносим Ему свои преступления с покаянием, Он, видя искреннее желание избавиться от зла, снимает с нас грех и прощает нас. Однажды старый мельник сидел у порога мельницы и отдыхал. К нему подошла женщина, предложила купить у нее водки. Он не пил и отказался, и никак не мог понять, почему она предлагает ему этот вредный напиток. Он пристально посмотрел на нее, и она содрогнулась от этого взгляда. «Почему вы так смотрите на меня? Я ничего дурного не сделал». Мельник продолжал молча глядеть на нее. «Я ничего дурного не сделала», — повторила она, все более и более смущаясь от этого пристального взгляда. «Вы как будто хотите пронзить меня своим взглядом. Ради Бога, перестаньте глядеть на меня, оставьте меня в покое». Но через несколько минут, под влиянием устремленного на нее взгляда, она воскликнула. «Ах, я вижу, что вы все знаете. К чему же скрывать? Хорошо, я вам сознаюсь. У меня был один...» «Один?» — строго спросил он. «Да, один ребенок». «Один?» — снова спросил он. «Боже мой! Кто же вам сказал все это? У меня было двое, но я ничего дурного не сделала». «Ничего дурного?» — спросил он, не сводя с нее глаз. «Боже мой, ну что же ты за человек? Хорошо, я признаюсь, я убила двоих детей». Сказав это, женщина бросилась бежать. Какой потрясающий рассказ, дети! Если взгляд человека может производить такое сильное впечатление на виноватую душу, может так живо напомнить ей о преступлении, какое же действие может произвести взгляд того, кто проникает в сокровенные глубины души, очи которого слишком чисты, чтобы глядеть на зло? Под этим взглядом нераскаявшиеся грешники будут когда-то вопить: «Горы, падите на нас, и скалы, сокройте нас от лица предвечного». Книга Откровения, 6 глава, 16 стих. В тюрьмах принято оставлять в тяжелых дверях глазок, то есть малюсенькое окошечко, через которое часовой может постоянно наблюдать за заключенным. Даже для невинного человека этот постоянный надзор кажется кошмаром, от которого ему некуда бежать, тем более виновного он может довести до сумасшествия. Над всеми нами всевидящее око Бога. Оно или одобряет то, что мы делаем, и радуется с нами, или укоряет и осуждает нас. Для того, чтобы это око всегда было довольно нами, мы не должны делать ничего такого, что мы хотели бы скрыть от него. Для того, чтобы наши грехи не мешали нашему чистому и открытому общению с Богом, они должны быть омыты кровью Христа. Когда Бог видит на нас кровь своего Сына, Он видит нас праведными, а не грешными, и ради крови своего Сына прощает нас. Всю жизнь мы склонны делать плохое, но Христос за все наше зло уплатил, чтобы мы могли приходить к Нему, просить прощения и получать его. Зоркий глаз Бога и угрызения совести не страшны тому, кто возложил все свое упование на Иисуса Христа. Бог глядит с любовью на тех, кто отдал свое сердце Христу. Из любви к нам Он послал в мир Своего Сына, чтобы мы приняли Его жертву и были спасены. Дети, примите Христа в сердце рано в жизни, и вы получите от Него прощение грехов и новую очищенную совесть. Сознание, что Бог глядит на вас, будет приятным вам, и вместо того, чтобы бежать от Божьего ока, как Каин, вы будете искать Его, чтобы всегда быть под этим любящим взглядом. Слава Христу за то, что Он примирил нас с Богом, и нам нечего бояться ни теперь, ни в вечности.

0: Был летний воскресный день. Когда вся семья вернулась с утреннего богослужения, Олег решил прокатиться на своем орленке. Зная, что родители могут ему это не разрешить, он тихонько выкатил велосипед на улицу. Высокий, аккуратно подстриженный, с живыми черными глазами, Олег был общительным мальчиком. Он любил кататься на своем новеньком велосипеде, который недавно купил ему отец за хорошую учебу. Соседские мальчики могли тоже немного прокатиться на красавце-орленке. Олег не жадничал. Андрей Петрович строго запрещал сыну уезжать далеко от дома. Олегу это казалось несправедливым. Ведь он старший сын, учится в 7 классе. Его ровесники ездят где хотят. Пусть братишка играет возле калитки, а я уже вполне самостоятельный. Так думал Олег. Куда же поехать? О, надо посмотреть, как там Ночка, решил Олег и понесся за город. Там на лугу паслась их корова, и детей иногда посылали посмотреть, все ли с ней хорошо. Олег с наслаждением крутил педали, быстро удаляясь от дома. Он то поднимал переднее колесо, пытаясь удержаться на заднем, то ехал, сложив руки на груди. Он хотел придумать еще что-нибудь новенькое, но вдруг увидел парня лет 18 с черными курчавыми волосами. Он шел навстречу Олегу и приветливо улыбался. Это был цыган. На его смуглом лице выделялись черные смеющиеся глаза. «Подожди, постой!» — попросил парень. Останавливаться не хотелось. «Чего он от меня хочет?» — удивился Олег. Родители всегда учили детей остерегаться случайных знакомств. Но, не желая выглядеть трусом, Олег остановился. «Ты знаешь, где живет Витя Белый?» — спросил его цыган, добродушно улыбаясь. Мальчику был знаком адрес Вити, ведь они с детства посещали одну церковь. «Знаю. Вот по этой дороге до конца, а потом налево. А ты можешь показать, чтобы я не ошибся?» «Могу», — смело сказал Олег, не заподозрив хитрости в словах цыгана. Изменив намеченный маршрут, мальчик поехал показывать дорогу. «Как тебя звать?» — спросил парень. «Олег». «А меня Рома. Роман». «Олег, давай я тебя повезу. Быстрее получится». «Давай», — согласился Олег. Он пересел на багажник, и Роман стал крутить педали. Велосипед шел легко. Дорога была ровная. Встречный ветер был по-летнему ласковым. «Тебя родители искать не будут?» — продолжал расспрашивать цыган Олега. «Нет, не будут. Я уже не маленький». «Хороший у тебя велосипед. Твой?» «Да, отец купил». Роман ехал и дороги не спрашивал. Вдруг он повернул в другую сторону. «Ты что?» «Не туда», — заерзал на багажнике Олег. «Сейчас я заеду по одному делу и поедем дальше». Мальчик насторожился. «Куда он едет? Может, он хочет забрать мой велосипед?» Роман сбавил скорость, приподнялся и стал заглядывать в огороды. Две женщины, пропалывавшие грядки, увидели его и стали кричать. «Ты что тут делаешь? Вы не знаете, где живет Витя Белый?» — спросил Роман. «Никакого Вити здесь нет. Кати отсюда!» Понеслось в ответ. «Не больно-то они тебе рады», — усмехнулся Олег, а на душе стало еще тревожнее. «Да ну их, бабок!» — махнул рукой цыган и снова улыбнулся Олегу. «Хорошо на твоем велике ехать. Легко. Хорошая вещь». Олег немного успокоился. Ему понравилось, что Роман уже дважды оценил орленка. Развернув велосипед, парень поехал обратно и свернул на нужную ему улицу. Олег ерзал на узком багажнике, крепко держась за седло. Было неудобно, хотелось спрыгнуть. Но забрать велосипед у цыгана Олег почему-то не решался. Да и Роман ему нравился. Разговорчивый, находчивый, симпатичный. Улица была малолюдной и тихой. Только кое-где раздавался собачий лай. Распустившиеся кусты сирени и жасмина обдавали нежным запахом вспотевшие лица Романа и Олега. К «Какая красотища!» — подумал Олег. «Мама так любит эти цветы!» «Что она сейчас делает?» «Конечно, беспокоится, что меня так давно нет». «И зачем я поехал?» — нарушил запрет отца. Горькие чувства наполнили грустью сердце Олега. Вдруг Олег заметил вдали приближающегося к нему мальчика и обрадовался. По обочине дороги шел Саша, светловолосый парнишка лет 13. Он был родственником Вити, которого искал Роман. Родители Саши и Вити были верующими. Мальчики тоже ходили в собрание, но Витя дружил с неверующими ребятами. «Привет, Санька!» — крикнул Олег, спрыгивая с надоевшего багажника. «Привет! А вы куда едете?» Саша с удивлением смотрел своими голубыми глазами то на Олега, то на Романа. «Да так, катаемся», — сказал цыган, улыбаясь Саше, как старому знакомому. «Мы к Вите едем. Рома попросил показать дорогу», — разъяснил Олег. «Его нет дома». Саша засунул руки в карманы спортивных штанов и с неодобрением посмотрел на Олега. «Приходи завтра ко мне», — подойдя поближе, пареньку тихо проговорил Роман. «Дело есть». «Нет, не приду». «Почему?» «Я со старым порвал». Саша серьезно взглянул цыгану в его красивые черные глаза. «Ну ладно, мы поехали», — смутившись, буркнул Роман и быстро вскочил на велосипед. Олегу пришлось на ходу запрыгивать на багажник. Он понял, что Витя Белый цыгану был не нужен. На сердце стало неспокойно, тревожила нечестность Романа. Олег пытался придумать, как бы освободиться от этого парня, но боялся показаться трусом. Мрачные мысли Олега прервал голос Романа. «Олег, давай покатаемся еще. Я дам тебе жвачек. Ты их любишь?» — говорил цыган по-дружески. Это успокаивало. «Поехали», — согласился мальчик, хотя и понимал, что лучше было бы вернуться домой. Роман катил все дальше и дальше от знакомых улиц. «Сейчас съездим в центр, купим много жвачек и еще что захочешь». «А у тебя деньги есть?» «Да, много». Около ларька с надписью «Свежий хлеб» Олег едва успел спрыгнуть с багажника, потому что Роман резко затормозил. «Мне нужно купить хлеба домой. Я живу рядом. А потом поедем в центр. Идет?» «Идет». Цыган забежал в открытую дверь ларька, откуда вкусно пахло свежим хлебом. А Олег остался со своим орленком. «Ну и влетит же мне дома», — подумал он. «Надо бросить этого подозрительного Рому и мчаться домой. Обойдусь без его жвачек». Но Роман уже вышел из магазина с полной авоськой и хлопнул Олега по плечу, как старого друга. «Садись! Поехали!» Дом цыгана действительно оказался недалеко. Это было довольно большое, но старое строение. Штукатурка на стенах местами отвалилась, краска на ставнях давно облезла. Вместо забора висела ржавая сетка, калитка еле держалась на петлях. Большая черная собака, увидев хозяина, замахала хвостом, потом грозно зарычала на Олега. «Свои! Дайна, свои! Нельзя!» Собака послушно успокоилась и отошла от калитки. Роман стал закатывать велосипед во двор. «Зайди на минутку», — предложил он Олегу. «Ты что, боишься?» — добавил он с улыбкой, заметив нерешительность мальчика. «Да нет, только давай побыстрее», — сказал Олег, заходя в узкий коридор. В доме никого не было. На стенах висели пестрые ковры. На полу тоже был большой, но уже потертый ковер. В углу стояли какие-то коробки, валялись смятые пакеты. Неприятно пахло табачным дымом. «Много вас тут живет?» — спросил мальчик, разглядывая незнакомое жилье. «Пятеро. Просто сейчас никого нет. Все куда-то ушли. Садись». Пододвинул Олегу деревянный стул, засуетился Роман. «Подожди пару минут, я сейчас управлюсь и поедем». Он взял железную миску со стола, насыпал в нее песка и принялся ее тереть. «Что ты делаешь?» «Посуду мою», — улыбнулся Роман. «Чтобы экономить воду. Воды в доме нет. Приходится оттирать песком, а водой ополаскивать». Олегу все здесь казалось странным и подозрительным. Он он сидел как на иголках, ругая себя за глупую доверчивость. Роман поставил миску с водой на газовую плиту, зажег огонь, потом положил в воду что-то темное и стал ждать, когда закипит. «Что ты варишь?» — голос Олега дрожал. «А ты такого никогда не видел?»
1: «Нет».
0: «А для чего это?» — с трудом, сдерживая волнение, спросил Олег. «Сейчас увидишь». Равнодушно пытаясь успокоить гостя, ответил Роман. Но спокойнее от этих слов Олегу не стало. Роман нетерпеливо суетился у плиты. Когда темная жидкость закипела, Олег почувствовал незнакомый, неприятный запах. Мальчик догадался, что Роман задумал что-то недоброе. «Может быть, я поеду домой, а то родители будут переживать». Олег нерешительно встал. Поняв, что гость хочет уйти, цыган уже другим тоном произнес. «У меня во дворе собака. Ты видел? Она в дом пускает, а из дома нет. Да и дверь я запер. Сиди». Бедный Олег понял, что парень не шутит, и из дома ему не выйти. Мысли в его сознании сменяли одна другую. «Что сейчас будет? Зачем я поехал так далеко, не сказав родителям? Как я мог поверить незнакомому человеку?» Олег чуть не плакал, ругая себя, понимая безвыходность своего положения. Только теперь он понял, что не сделал самого главного, не обратился к всемогущему Богу. Мальчик начал мысленно молиться, просить у Бога защиты и помощи. Вдруг во дворе громко залаяла Дайна. Роман выглянул в окно. «Ко мне пришли. Зайди вот сюда, на минутку». Цыган втолкнул Олега в боковую комнату и плотно закрыл за ним дверь, обитую старым одеялом. Щелкнул замок. Возмущенный Олег стал изо всех сил колотить кулаками в тяжелые доски двери, но в ответ не было слышно ни единого звука. Отчаявшись, мальчик опустился на колени. Он каялся и взывал к Богу. «Господи, прости меня, прости мое своеволие. Мне страшно, спаси меня, Господи, помоги!» Никогда раньше Олег не молился так горячо. Не зная, слышит ли его сейчас Бог, он снова и снова взывал о помощи. Прошло немного времени, а мальчику казалось, что он сидит в этой темной комнате уже целый год. Но вот заскрипел замок, и злосчастная дверь распахнулась. Показалась знакомая курчавая голова. «Олег! «Выходи, твой отец приехал», — уже ласковым голосом проговорил цыган. Олег вмиг понял, что освобожден, что Бог услышал его. Не помня себя от радости, мальчик выскочил из душной комнаты во двор и выбежал за калитку. Никогда еще небо не казалось ему таким голубым, а солнце — таким ярким. У калитки стоял их зеленый москвич, а возле него отец и Саша. Они ждали Олега. Мальчик виновато взглянул на напряженное, встревоженное лицо отца. Роман подошел к калитке и стал несвязно оправдываться. «Мы просто катались». «Брось, Роман!» «Я все знаю», — прервал его Андрей Петрович. «Кончай свои грязные дела. Не впутывай в них мальчишек. Приходи к нам на собрание. Иисус простит и освободит тебя. Только Бог может тебе помочь оставить свой грех». Цыган опустил глаза и стал нервно теребить края рубашки. Повернувшись к сыну, Андрей Петрович взял его за плечо. «Поезжай домой, Олег. Мы с Сашей будем ехать сзади». Олег вскочил на велосипед и радостно помчался к дому. Мальчик понимал, что дома его ждет заслуженное наказание. Но разве оно могло сравниться с тем, что ему пришлось сегодня пережить? Позже Олег узнал, что Саша, увидев его катающимся вместе с Романом, заподозрил неладное. Он сообщил обо всем Андрею Петровичу и показал, где живет цыган. Роман был наркоманом и хотел, чтобы доверчивый мальчик стал участником и помощником в его темных делах. Любящий Бог сохранил Олега от грозящей ему беды. Олег многому научился в этот день. Он понял, что грех непослушания и своеволия очень опасен. А еще Олег убедился, что Господь слышит молитвы кающихся и может вывести их даже из самой сложной ситуации.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и в нашей сегодняшней передаче завершим разговор о четвертой главе этого произведения. В этой, а также в следующих главах, автор говорит о священстве Господа Иисуса Христа, который является нашим великим первосвященником. А поскольку Спаситель — это наш первосвященник, мы имеем право с дерзновением приступать к престолу Его благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу и рассказывать Ему такие вещи, которых мы не можем сказать другим людям. И Он понимает нас. Он является Богом, но в то же самое время является человеком, и мы можем беспрепятственно приходить к Нему. Давайте прочтем 14 и 15 стихи. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Мне всегда казалось, что для народа Израиля смерть Аарона имела в каком-то смысле более важное значение, чем смерть Моисея. Аарон был их первосвященником. Многие израильтяне выросли вместе с Аароном, играли вместе с ним в детстве и путешествовали вместе с ним по пустыне. Они могли обратиться к Аарону и рассказать ему о своих бедах, грехах и поражениях, в то время как Аарон мог посочувствовать им, ибо он в точности знал, что они переживают. Поэтому я полагаю, что когда Аарон умер, всех детей Израиля волновал один вопрос — сможет ли новый первосвященник, преемник Аарона, понять их? Сможет ли он также сочувствовать им, как Аарон, и оказывать необходимую помощь? Друзья мои, но у нас с вами есть великий первосвященник, который всегда доступен и который всегда понимает нас. Он не просто понимает нас теоретически. Он понимает нас, потому что, будучи здесь, в этом мире, Он был испытан, и поэтому может сострадать нам в немощах наших. Он знал, что такое голод, Он знал, что такое печали и слезы. Он может сострадать нам в наших немощах, ибо во всем, кроме греха, Он был как человек. Прочтем 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Должен признаться, что мне всегда не нравилось это слово «дерзновение». Хотя я не знаю, какое понятие сможет адекватно заменить его. Слово «дерзновение» несет в себе оттенок дерзости, надменности и даже наглости, то есть имеет какую-то негативную окраску. Но на самом деле ничего подобного не подразумевается в данном греческом слове «перейсия». Это весьма интересное греческое понятие, которое обозначает свободу слова, которой так гордились афиняне. Они были первым народом, который решил, что обычные граждане должны иметь право на свободное выражение своих мыслей. Так и мы имеем право приступать с дерзновением к престолу благодати. Мы можем свободно обращаться к Господу Иисусу Христу. То есть я могу рассказывать Ему такие вещи, которых я не могу рассказать вам. И Он поймет меня. Он знает мои слабости, и я могу без колебаний говорить Ему о них. Я научился быть совершенно откровенным перед Ним. Но я не позволяю себе общаться с Ним на короткой ноге, и мне претит подобный фамильярный подход. Он является Богом, и я прихожу к Нему с поклонением и почтением. Но я имею право говорить Ему все, потому что Он тоже человек». Он является Богом, будучи в то же самое время человеком, поэтому я могу беспрепятственно прийти к Нему. Я могу рассказать Ему все то, что лежит у меня на сердце. Я могу раскрыть перед Ним все свои сокровенные тайны. Но я подозреваю, что все эти высокопарные ханжеские молитвы, которые так свойственны нам,
не производят на него большого впечатления. В особенности это справедливо, когда мы пытаемся прикрыть такими молитвами все то, что на самом деле находится в наших головах. И я бы не удивился, если бы выяснилось, что Господь сознательно отворачивается от нас, когда видит наше нежелание искренне и с открытым сердцем обратиться к Нему. Я полагаю, что именно по этой причине наши молитвенные собрания не столь эффективны, как нам бы этого хотелось. Кстати сказать, обращались ли вы к Нему сегодня, и что вы сказали Ему? Сказали ли вы Ему о том, что любите Его? Покаялись ли вы сегодня перед Ним в своих грехах? А если нет, то почему бы вам не сделать этого? Ведь Он уже знает их все. Так почему бы и вам не сказать Ему? Зачем закрываться от Него? Он и так знает, что вы можете прийти к Нему только благодаря Его заслугам. Друзья мои, смело приступайте к Господу и говорите с Ним. Ибо Он приготовил нам милость и благодать для помощи во времена нужды, потому что является нашим великим первосвященником. Этим призывом прийти к Нему заканчивается четвертая глава послания к евреям, и мы можем приступить к пятой главе, в которой продолжается разговор о первосвященнической роли Иисуа, и более подробно говорится о служении священников. Прочтем первый и второй стихи. «Ибо всякий первосвященник из человеков, избираемый для человеков, поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью». Эти стихи дают нам подробное описание сути служения священников. И первым делом здесь говорится о том, что священник должен происходить из среды людей, что означает, что он должен являться человеком. Иными словами, он должен быть представителем людей. Он представляет людей и представляет их перед Богом. А поскольку он приходит к Богу, Бог должен признавать его и считать его приемлемым для себя. В четвертом стихе этой главы ясно утверждается, что никто сам по себе не взваливает на себя эту честь, но только тот, кто признается самим Богом, как Аарон. Иными словами, священник должен быть поставлен на это служение самим Богом. Таким образом, священник избирается из среды людей и для людей, чтобы от их лица идти и говорить Богу. И в этом мы можем увидеть разницу между священником и пророком. Священник идет от человека к Богу. Он представляет человека перед Богом. А пророк, наоборот, идет от Бога к человеку с посланием от Бога. Вот почему ветхозаветные священники никогда не говорили людям о том, что хочет сказать Бог. Это относилось исключительно к служению пророков. Задача же священников была представлять человека перед Богом. И в нынешнем веке наш Господь Иисус Христос является единственным священником. Именно Он представляет нас перед Небесным Отцом. Работа священника предназначена не для погибших грешников, но для спасенных грешников. Вы можете вспомнить, что апостол Иоанн в своем первом послании, в первом стихе второй главы, сказал: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Услышав это, мы могли бы просто развести руками и признать, что эти слова полностью исключают нас. Ибо даже будучи чадами Божьими, мы грешим. Поэтому как здорово, что Бог предусмотрел все это, ибо апостол Иоанн далее добавляет: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа, праведника». Христос представляет меня на небесах. И когда мой враг, сатана, обвиняет меня пред Отцом, Господь Иисус Христос встает на мою защиту. Он мой первосвященник. Это является одной из причин, почему я никогда не буду удовлетворен, просто имея священника на этой земле. И я хочу донести до вас эту мысль как можно более ясно. Если кто-то намеревается представлять меня перед Богом, я хочу быть уверен,
что он сам будет принят Богом и будет угоден ему. Я хочу быть уверен, что мой представитель обладает всеми необходимыми для этого качествами. Мы можем молиться друг за друга, но мы не можем представлять друг друга на небесах. И вследствие того, что мне нужен кто-то, кто бы представлял меня, я поистине счастлив, что у меня есть такой великий первосвященник, который представляет меня перед Небесным Отцом, принося дары и жертвы. Обратите внимание, что священник может приносить дары и жертвы. Далее автор намеревается ясно показать нам, что Христос может предложить нам нечто, что Он уже предложил нам самого Себя. И по сравнению с драгоценной кровью Христа, которая искупила нас, серебро и золото будут подобны никчемным безделушкам. Он приносит дары и жертвы за грехи. Обратите внимание, что здесь используется множественное число. Это именно грехи, а не грех. Это относится к жизни верующего. Например, когда в последний раз вы вышли из себя, обратились ли вы к Богу с покаянием в этом грехе? Помните, что у вас есть заступник, который находится на небесах, чтобы приносить Богу ходатайствование за вас. Он представляет вас перед Богом. Причем он может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью. Мы имеем великого первосвященника, который, подойдя к концу своего земного служения, мог сказать своим ученикам: «Кто из вас обличит меня в неправде?» Ученики Господа были с ним в течение 3 лет, и если бы в его жизни был какой-то порок или неправда, они бы знали это, но он был непогрешим и безупречен. Он не совершил ни одного греха, и в то же самое время он жил на этой земле, как обычный человек, поэтому он понимает нас. Христос может снисходить невежествующим. Что относится к грехам, совершенным нами по незнанию, речь идет о таких грехах в начале 4 главы книги Левит. Если вы думаете, что за прошедшие 2 недели вы не совершили ни одного греха, и вам кажется, что вы прожили по-настоящему возвышенной и духовной жизнью, у меня есть новость для вас. Вы совершали и совершаете грехи, о существовании которых даже не подозреваете. А Он, как великий первосвященник, заботится об этих грехах за нас, ибо может сострадать пребывающим в неведении. Дело в том, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти, как мы читаем в книге Притчи в 12 стихе 14 главы. А пророк Исаия в 6 стихе 53 главы своей книги пишет, что «все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Бог сравнивает нас с овцами, потому что все овцы обычно сбиваются с пути. Наш Господь может снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и Сам обложен немощью. Он знает, что мы чувствуем и переживаем. Иными словами, Он является совершенным посредником. Когда мы падаем, Он не опускается в грязь вместе с нами, но при этом Он оказывается рядом, чтобы протянуть нам руку и поднять нас из этой грязи. Проблема священства Аарона состояла в том, что священник мог закрывать глаза на те грехи людей, в которых был виновен сам, и осуждать такие грехи, которых сам никогда не совершал. И это всегда таило в себе определенную опасность.

Теперь давайте посмотрим на различия между священством Аарона и священством Христа. Потому что, хотя священническое служение Аарона и являлось прообразом священнического служения Христа, существуют между ними серьезные отличия. Прочтем 3 и 4 стихи. «И посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Вы можете вспомнить, что в Великий день очищения Аарон первым делом приносил жертву и относил кровь в святое святых за свои собственные грехи. Сначала ему нужно было разобраться со своими собственными грехами, прежде чем он мог стать представителем людей. В этом отношении священническая работа Аарона отличалась от священничества Христа. Христу не нужно было приносить жертвы за самого себя. Он уже принес жертву за нас с вами. Ибо, как мы уже увидели ранее, Христос был священником, потому что Он был угоден Богу. Прочтем далее 5 и 6 стихи. «Как и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: „Ты сын мой, я ныне родил тебя“, как и в другом месте говорит: „Ты священник вовек по чину Мельхиседека“». Нужно как следует понять, что используемое здесь слово «родить» не имеет ровным счетом никакого отношения к рождению Христа в Вифлееме. Но зато это слово имеет самое прямое отношение к тому небольшому саду недалеко от Голгофского холма, где было погребено тело Господа вскоре после его распятия. Ибо именно там состоялось его воскресение. Спаситель был рожден от смерти. Его священство началось тогда, когда он возвратился на небеса. И в этих строках идет речь о его воскресении. Как мы уже сказали, священство Аарона не является вполне адекватным образом, способным в полной мере показать нам священство Христа. Поэтому наш Господь не является священником по чину Аарона, хотя Аарон был символом и прообразом его священства. Христос является Сыном, а Аарон был просто рабом Бога. Поэтому Христос является священником по чину Мельхиседека. Кто же такой Мельхиседек? Единственное историческое упоминание, которое мы имеем о личности Мельхиседека, находится в 14 главе книги «Бытие», где он описан как священник Бога Всевышнего. Мы узнаем также, что Мельхиседек вышел навстречу Аврааму, чтобы поздравить его с победой над царем Кедорлаомером и его союзниками. В тот раз Авраам освободил всех жителей Содома и Гоморры, включая своего племянника Лота, а также вернул всю награбленную врагами добычу. Содомский царь встретил Авраама и предложил ему забрать трофей себе. Так что Авраам пережил искушение, но решил отвергнуть этот подарок. И в 18 стихе 14 главы книги «Бытие» мы читаем, что Мельхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. А далее история продолжается в следующих стихах книги «Бытие». «И благословил его Мельхиседек и сказал: „Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои“. Авраам дал ему десятую часть из всего». Нам сообщается, что Мельхиседек являлся царем Салима, что означает «мир». Он появляется на страницах Священного Писания как будто из ниоткуда. И у нас нет даже малейшего намека на то, кем он был и откуда он появился. Точно так же Мельхиседек сходит со страниц Священного Писания.
ибо

Далее в Библии не встречается никаких других исторических упоминаний о нем. Поэтому сейчас самое время сказать, что некоторые богословы считают, что Мельхиседек — это на самом деле никто иной, как сам предвоплощенный Христос. Я лично не могу принять данного толкования, потому что, на мой взгляд, Мельхиседек — это образ Господа Иисуса. И мне кажется очевидным, что образ какого-то объекта не может являться самим объектом. Поэтому я воспринимаю фигуру Мельхиседека как обычного человека, который действительно являлся Салимским царем. Однако это мое частное мнение, потому что я знаю немало весьма известных богословов, считающих Мельхиседека предвоплощенным Господом. Поэтому вы не окажетесь одиноки, если будете придерживаться данной точки зрения. И тем не менее, я лично верю, что фигура Мельхиседека является образом, который Бог дал нам, а Моисей донес до нас в книге «Бытие». Мельхиседек появляется ниоткуда и уходит в никуда. У него нет ни начала, ни конца. Господь Иисус Христос является началом и концом. Он является Альфой и Омегой. Он положил начало всему, и Он является завершением всего. Он является вечным Богом, и, будучи таковым, Он не имеет ни начала, ни конца. Автор говорит нам здесь, что у нас есть такой великий первосвященник, представляющий нас перед лицом Бога. И я призываю вас всех, друзья мои, давайте помнить об этом в нашей повседневной жизни и всегда прославлять Его за все, что Он сделал для нас. Этим я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Не раздражайте детей. Когда мы пришли к Богу, дочери уже было 6 лет. Последовавшие перемены стали подлинным испытанием для психики ребенка. Наши цели и ценности изменились радикальным образом. Раньше ей говорили, что она самостоятельный человек, что по всякому поводу она должна иметь свое мнение и принимать собственные решения, никого не слушая. Теперь же все вдруг оказалось иначе. То, за что раньше хвалили, более не приветствовалось. То, что раньше поощрялось, теперь вызывало нарекания. Изменились и методы воспитания. В жизнь ребенка вошли наказания. Мое отцовское сердце надрывалось от боли. Как донести до ребенка, что цель наказания – не выместить свое недовольство, а защитить его от будущих проблем? И Господь послал нам успокоительную весть. Как-то раз, придя домой, мы увидели, что дочь сидит на пороге и картинно ревет в полный голос. «Почему ты плачешь?» – спросили мы удивленно. «Мне вас жалко», – был ответ. «Вы не хотите меня наказывать, а придется». Конечно же, это была манипуляция. И, должен признаться, довольно удачная. Но куда важнее было узнать, что ребенок понимает, наказывая его, мы страдаем куда в большей мере. «Отцы, не раздражайте детей ваших», – призывает Писание. Увы, нередко ребенок превращается в громоотвод для родительских эмоций. Понятно, что никто не делает этого целенаправленно. Никто поутру не просыпается с мыслью, а не пораздражать ли мне сегодня детей. Несдержанность родителей – следствие их собственных проблем. Наказание, в какой бы форме оно ни осуществлялось, неотъемлемая часть воспитательного процесса. Ложь, подлость, жестокость, своеволие, неповиновение со стороны ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Но даже когда наказание неизбежно, мы должны учить детей принципу справедливости, а не вымещать на них свое раздражение. В частности, никогда не следует наказывать ребенка, если он что-то сделал не так. У него должно быть право на ошибку и доверительное ожидание, что родители помогут ее исправить. Лишая ребенка права на ошибку, мы формируем в нем дух приемыша, и это впоследствии будет проектироваться на его отношения с Небесным Отцом. Дух приемыша – это постоянное осознание, что ты здесь не по праву сыновства, а исключительно по чьей-то милости. Ты все время живешь в страхе, что стоит лишь раз оступиться, сделать что-то не так, и тебя снова вышвырнут влачить жалкое существование на улице. Приемыш стремится угодить отцу не из любви и желания радовать его, а из страха оказаться неугодным. Подлинный ребенок не боится экспериментировать, не боится развивать свои возможности, ведь папа рядом, он всегда выручит и никогда не покинет. В гениальном фильме «Господин Никто» бесконечный ряд потенциальных вариантов развития событий начинается с вопроса, заданного ребенку на железнодорожной платформе. «С кем ты хочешь остаться? С папой или мамой?» Тот же не то, что не знает ответа, потому что не в силах просчитать все возможные последствия того или иного выбора. Сам вопрос недоступен его постижению. Как-то раз я вернулся домой усталый и очень голодный. Дома никого не было, а на кухонном столе одиноко лежал рулетик. Маленький свернутый трубочкой бисквит. Недолго думая, я тут же отправил его в рот. Как же я пожалел о содеянном, когда пришли жена и дочь. Исчезновение рулетика обернулось настоящей трагедией. Оказалось, это было дочуркино лакомство, которое мама убедила ее не съесть сразу, но оставить на потом. «Папа не знал, папа очень хотел кушать», — пытались мы успокоить ребенка, только что заглянувшего в бездну жизненной несправедливости. Что тебе дороже, папа или рулетик?» «Рулетик», — навзрыд протянула дочь. Манипуляционный вопрос, вызвавший бы чувство вины у взрослого, просто не сработал. Он был вне ее системы координат. Она только что узнала, каково это остаться без долгожданного рулетика. Опция же остаться без папы была за пределами ее мировосприятия. Благодарное сердце – залог духовного отцовства. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», – говорит Писание. Постоянно выказывать ребенку свое недовольство небезопасно. Оно заразительно, и дети находятся в группе наибольшего риска по отношению к этому вирусу. Подхватив дух приемыша, ребенок не только будет все время пытаться заслужить любовь, но и может передать эту болезнь дальше, собственным детям. Вы не обращали внимания, в какой мере праотец Иаков был носителем проблем собственного отца Исаака? 37 лет Исаак, весьма поздний ребенок, был маменькиным сыночком. Держался за юбку престарелой Сары. Когда же та умерла, отец незамедлительно подыскал ему жену, чтобы заботилась о нем вместо мамы. И утешился Исаак в печали по матери своей. У Исаака родилось двое детей. Исав стал ловким охотником, человеком полей, словом, настоящим мужиком. Таким, каким Исаак сам, возможно, хотел бы быть, да не получилось. Иаков же был тихим домоседом, маменькиным сынком, как и отец его. В итоге отец игнорировал как проблемы старшего сына, так и нужды младшего. Такое положение дел формировало нездоровые отношения в семье и имело далеко идущие последствия. Зная, что отец не воспринимает его, младшего сына, всерьез, Иаков выменивает у Исава привилегии первородства за миску чечевичной похлебки. Между братьями начинается соревнование, кто на свете всех хитрее. Старший о проданном первородстве никому не говорит, авось да не узнают. Младший тоже отцу не сообщает ничего, станет ли тот слушать. То, что принадлежит ему по праву, Иаков заполучает неправедным путем. В итоге и сам он становится жертвой неправды. Костюмированный пранк при получении отцовского благословения аукнется костюмированным пранком при получении брачного благословения. Затем ему 20 лет придется работать на дядю, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения. И тот 10 раз переменит условия трудового контракта. Освобождение Иакова от унаследованных проблем – один из самых загадочных текстов в Библии. «И боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Иаков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. Лишь получив благословение без лукавства, Иаков, держащийся за пятку брата, матери, жены, дяди, стал Израилем, богоборцем, праотцом Божьего народа. Благословения, получаемые хитростью, нам же обходятся дороже. Даже того, что принадлежит по праву, следует достигать законным путем. Бог дает нам истинное благословение – дух не приемыша, а сына. Сергей Головин.
4: Вера и жизнь на злобу дня.
3: Колдовской мир СМИ. Готовятся съемки 10-сезонного сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Волнующая новость для тысяч детей и подростков по всему миру и в нашей стране. Сколько из них считают себя христианами? И грех ли смотреть фильмы о мальчике-волшебнике или читать одноименные романы Джоан Кэтлин Роулинг? В США книги продвигает Scholastic Corporation, компания, которая издает и распространяет книги и образовательные материалы для школ, учителей и родителей, а также придает серии дополнительную образовательную ценность. В Болгарии отрывок из книги «Гарри Поттер и тайная комната» включен в хрестоматию издательства «Просвета» и изучается в 4 классе. Таким образом, родители заблуждаются, думая, что это серия ценных романов, которые стимулируют воображение и заставляют детей получать удовольствие от чтения. Многим из них не безразлично, что читают или смотрят их дети, но авторитеты упомянутых издателей достаточно, чтобы купить книгу, не понимая, что такое чтение не безобидная выдумка, а врата в оккультизм. Недавно я услышал мнение, что в романах о мальчиках-волшебниках присутствуют христианские мотивы. Это утверждение не может быть истинным. Если мы присмотримся внимательно, то сможем найти символизм, который можно истолковать в весьма либеральном христианском ключе. Например, прозвище «Гарри Поттер, мальчик, который выжил», так названа первая глава первого романа, чем-то напоминает Иисуса. Как Ирод желал смерти нашего Господа, когда тот был младенцем, так и злой волшебник Волан-де-Морт пытался убить Гарри в младенчестве, но его спасла любовь его матери. Сопоставления продолжаются и дальше. Смерть Иисуса Христа на кресте, благодаря которой зло окончательно побеждено, и уничтожение Волан-де-Морта посредством смерти Поттера в последнем романе. Не следует, однако, забывать, что эти же аллегории имеют оккультный и языческий смысл. Недопустимо интерпретировать тексты с позиции вопроса, что хотел сказать автор. Необходимо учитывать, что писательница Джоан Кэтлин Роулинг – наша современница, и она дала достаточно много интервью, в которых объясняет именно языческое, а не христианское происхождение этих образов. Таким образом, мы ни в коем случае не можем утверждать, что романы из серии о Гарри Поттере христианские. На самом деле, все как раз наоборот. Давайте подумаем, в чем состоит центральный конфликт в книгах. Он находится между доброй магией, которую используют Гарри Поттер и его друзья, и злой магией, с которой они борются. Единственный способ борьбы со злом, то есть единственный шанс победить его, это не сила Божья, а добрая магия. Это остается в сознании детей, что магия сама по себе нейтральна, ее сатанинское прошлое хорошо скрыто, а изучение оккультизма кажется увлекательным и захватывающим. Более того, в книгах о Гарри Поттере очень уничижительное отношение ко всем, кто не занимается магией. Неволшебников называют маглами, и на них смотрят свысока. В лучшем случае они ограниченные невежды, в худшем – злобные негодяи. У Гарри нет желания прощать своих магловских родственников, вместо этого он мечтает отомстить им. Разница с такой классической сказкой, как «Белоснежка», например, более чем очевидна. Персонаж, занимающийся там колдовством, злая королева, что явно подчеркивает, магия – это нечто злое. В классическом повествовании плохие поступки совершаются плохими персонажами и осуждаются, за чем обычно следует наказание. В сказках Джоан Кэтлин Роулинг такое недостойное поведение, как непослушание, неуважение, моральный релятивизм и особенно оккультные практики, кажутся забавными. Вместо наказания за эти действия героев книг поощряют. Однако в Библии есть четкие предупреждения относительно колдовства и оккультизма. Во Второзаконии, глава 18, стихи с 10 по 12, говорится: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Во второй книге Паралипоменон мы читаем, что царь Манассия провел сыновей своих через огонь в долине сына Енома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его. Эти два отрывка недвусмысленно показывают, что формы оккультизма – заклинания, чародейство, гадания, астрология и сеансы экстрасенсорики – все является злом в глазах Бога. Не существует белой и черной магии, нет добрых и злых заклинаний. Источник всего этого – демонический мир, и гнев Божий обрушивается на каждого, кто этим занимается. Нашим детям грозит серьезная опасность, которую, к сожалению, мы видим не только в книгах о Гарри Поттере. Средства массовой информации постоянно раздвигают границы восприятия паранормального. Таким образом, контент, ориентированный на детей, становится антихристианским, мрачным, зловещим и наполненным оккультными образами. Приведу пример другого известного фокусника, знаменитого волшебника страны Оз. В романе Лаймана Фрэнка Баума маленькая Дороти хочет сбежать из своего серого родного города и жить в другом, более привлекательном месте. И она действительно попадает в сказочную страну. Но отсутствие родного города делает ее несчастной. Главная героиня, с которой обычно отождествляет себя читатель, – Дороти. Ребенок, оказавшийся в вымышленном мире с говорящими деревьями и летающими обезьянами. В конце концов, оказывается, что Оз вовсе не волшебник. И хотя в истории рассказывается о поединке доброй и злой ведьм, у читателя нет оснований полагать, что Дороти научат магии. У нее самой нет такого желания. Она просто хочет вернуться домой, в Канзас. Романы о Гарри Поттере, с другой стороны, знакомят нас с интересным современным мальчиком, который готовится стать волшебником. Герой вместе с читателем с восхищением знакомится с волшебным миром колдовства и оккультизма. В отличие от Дороти, он не желает возвращаться в обычную реальность, а принимает мир волшебства как свою новую родину. Как и сам Гарри Поттер, юные читатели очарованы неизвестным и захватывающим миром магии, и если до сих пор они его боялись, то заклинания и зелья теперь кажутся крутыми. Моя первая встреча с Гарри Поттером произошла после того, как я закончил второй класс. Отец подарил мне первые три тома. Я уже был на каникулах и менее чем за неделю прочитал три книги. Воображаемый мир Гарри Поттера чрезвычайно завораживал меня своими волшебными зеркалами, палочками, фантастическими животными, летающими метлами и потайными ходами. Помню, как я выстроился в очередь рядом со взрослыми, когда услышал в новостях, что следующий том уже переведен на болгарский язык. Гарри быстро стал моим любимым персонажем. Я не мог не посочувствовать ему, зная его трагическую историю. Мы были одногодками, и я, как и он, чувствовал, что не вписываюсь в круг своих сверстников. Помню, как с некоторыми одноклассниками размахивали 30-сантиметровыми линейками, которые мы использовали на уроке математики вместо волшебных палочек, и ходили по школе, разыгрывая сюжет книг. Это выглядело очень весело. Теперь я осознаю опасность этих игр. И слава богу, что я тогда остановился на этом, потому что есть настоящая магия, которую сегодня дети действительно могут скопировать, и в этом проблема. Я делюсь этими воспоминаниями, потому что мы склонны подражать нашим героям. Танец Уэнсдей Адамс из одноименного фильма стал интернет-сенсацией, и люди всех возрастов и во всех уголках мира подражают ему, загружая в интернет свои собственные версии. Помимо танца, движения которого напоминают поведение человека, одержимого демоном, зрители сериала становятся свидетелями колдовства, заклинаний и даже спиритического сеанса. Дети гораздо чаще копируют поведение, особенно если считают его крутым. Одним из многих примеров подражания Гарри Поттеру является стремительное увеличение количества регистраций в школах-интернатах Англии с начала века только потому, что Гарри пошел в школу-интернат. Но если ребенок так хочет быть похожим на него, остановится ли он на интернате? Здесь мы подходим к еще одной опасности, которая ловко и незаметно спрятана в сериале – отражение действительности. Волшебный мир воображаем, но в то же время кажется читателю близким и знакомым. Заклинания в книгах не настоящие, но в реальном мире существует колдовство, подкрепленное настоящей демонической силой. В реальном мире существуют настоящие ведьмы и волшебники, которые используют популярность Гарри Поттера, чтобы привлечь детей к оккультизму. Ничего не подозревающие любопытные читатели, желающие узнать больше о волшебном мире, могут следить за ссылками к астрологии, ясновидению и нумерологии в книгах о Гарри Поттере и легко находить оккультные книги, веб-сайты и чаты. Им не нужно много времени, чтобы пойти в книжный магазин или библиотеку и раздобыть такие книги. И еще меньше времени уходит на поиск информации в интернете. Таким образом, Гарри Поттер становится рекламой настоящих руководств по изучению и практике магии. Читатели при этом не осознают демоническую реальность, стоящую за всем этим. Многие дети увлекаются оккультизмом, потому что испытывают глубокий духовный голод, который жаждет удовлетворения. Они отчаянно нуждаются в переменах в своей жизни и цепляются за то, что видят. Оккультный контент средств массовой информации, выходящий далеко за рамки серии о Гарри Поттере. И если мальчики идентифицируют себя с мальчиком-волшебником, то у девочек тоже есть свои волшебные примеры из мультфильмов «Винкс» и «Ведьма», а также новое поколение принцесс Диснея «Рапунцель» и «Эльза», которые тоже обладают магическими способностями. Фильм «Холодное сердце» с главной героиней Эльзой – первый анимационный фильм Диснея, перевернувший классическое повествование сказки о Снежной Королеве с ног на голову и превративший антагониста, злодея, в главного героя, протагониста. Еще в 1990-х годах такие телесериалы, как «Баффи, истребительница вампиров» и «Чародейка», а затем «Сверхъестественные» и «Шепчущие» представляли демонов, колдовство и общение с мертвыми в позитивном и захватывающем ключе. В это же время вышла в свет и революционная трилогия «Его темные дела» Филиппа Пульмана. Этот автор открыто богохульствует в другой своей книге, где героями являются два брата – Иисус и Христос. В конце десятилетия в эфир вышла и первая серия о карманных монстрах, более известных как покемоны. Эта волна продолжается и по сей день – сериалами «Люцифер», «Тьма» и «Ведьмак», названия которых достаточно красноречивы. Полнометражные мультфильмы «Тайна Коко», «Вперед» и «Моана» показывают яркие и важные по сюжету разговоры детей с умершими. Сами актеры иногда переходят эту грань в реальной жизни. Готовится сезон «Ведьм» – реалити-шоу об изучении колдовства и экстрасенсорики с участием любимой многими подростками актрисы Ванессы Хадженс. Демоническая игрушка «Хаги-Вуги» с прошлого года наводняет своим присутствием детские магазины и интернет. Вся эта медийная и культурная кампания – направлена на маленьких детей, у которых нет развитого мировоззрения. «Голливуд нацелен на детей, потому что там можно заработать много денег», говорят экономисты. И действительно, изображения Гарри Поттера есть на пляжных полотенцах, носках и чашках, игрушках и даже в шоколадных яйцах, а также в десятках компьютерных и настольных игр. Как родители-христиане, мы должны знать, что ставка гораздо выше, чем облегчение наших карманов. Это потеря душ наших детей. За всей этой волной стоит дух Антихриста. Апостол Иоанн писал в своем первом послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Ни в одном из перечисленных нами медиапродуктов не упоминается ни слова об истинном Спасителе всего мира, Иисусе Христе. Дух мира сего, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, это дух бунта и замены, который уже постепенно и незаметно действует. Давайте взглянем на главных героев более широко. Если раньше главные герои были в основном альтруистами, наполненными такими добродетелями, как честность, смелость, отвага и всепрощение, то теперь они скорее антигерои, способные сделать что-то хорошее, но из корыстных побуждений. Они часто стирают грань между добром и злом, дозволительным и недозволенным. Мегакомпания Disney запустила серию фильмов, в которых главными героями являются злодеи известных мультфильмов. Малефисента из «Владычицы зла» и Круэлла де Виль не изображены злыми, а просто неправильно понятыми. Интересно, что Дисней выбрал этих двух персонажей, несущих в себе и в своих именах зло, и нарисовал их по-человечески, и даже трагически, чтобы зрители сочувствовали им. Малефисента, например, оказывается обманутой влюбленной девушкой, а король Стефан – злодеем. Такое изменение архетипических представлений – мужчина, отец, король, изначально любящий, воспринимается как угнетатель, заложено и в Стамбульской конвенции, в которой мужчина в целом, по умолчанию, является хулиганом по отношению к женщинам, детям и остальным. В этом цель всего движения и этого духа времени – показать зло как добро и добро как зло. Но горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Альтернатива. Однозначно то, что не существует ни одного фильма или сериала, который был бы снят просто ради развлечения и стал популярным. За сюжетом всегда стоит идея, тема, законченное, незаметное на первый взгляд послание. Цель неизменно состоит в том, чтобы зритель сопереживал чему-то и менялся. Есть, конечно, фильмы, которые не направлены на достижение этой цели. Обычно это боевики с до боли знакомым сюжетом, о котором мы забываем на выходе из кинотеатра. Не так в случае с Гарри Поттером. Спустя более чем 25 лет он продолжает набирать популярность, а дети и взрослые по-прежнему в восторге от его мира. Будь то покемоны, Уэнсдей Адамс или что-то еще, что при помощи средств массовой информации станет следующим увлечением, мы, как родители, должны быть в поиске тех вещей, которые захватывают воображение наших детей. На практике мы не можем обрекать их на аскетизм. Доведение до такой крайности имело бы противоположный эффект. Но мы можем сделать все возможное, чтобы защитить их от негативного влияния в любой медиасреде, логически и библейски показав им, почему в некоторых книгах и фильмах присутствуют антихристианские элементы, и научив их распознавать привлекательно упакованный обман Голливуда. Часто даже с кафедры мы слышим, каким должен быть христианин. Но как практически жить с Богом, мало. Если Библия является авторитетом в нашей жизни, и дети точно знают, что в ней написано, они поймут, что это не просто правило мамы и папы, а Божье правило. Дружба и сила, которые Гарри Поттер обретает в школе волшебства, ложны. Но в Боге можно найти настоящую силу и настоящее общение. Гораздо ценнее научить детей жить с Христом, чем запрещать им делать то или иное. Габриэль Стоичев, бакалавр режиссуры кино и телевидения.
4: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Когда конец? Иисус говорит, что в дни Сына Человеческого будет так же, как было в дни Ноя и дни Лота. И мы видим, как мир действительно погружается в хаос. Когда же, наконец, наступит конец? Ответ ясен и однозначен. Не знаем. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Как минимум, мы можем точно знать ряд дат, когда это не произойдет. Всякий раз, когда кто-то провозглашает, что знает день второго пришествия, мы можем быть абсолютно уверены, это не тот день. В этот самый день Господь не придет, ибо того дня не знает никто. Почему же Иисус не сообщает нам точного времени своего возвращения? Мудрые родители знают, не стоит называть час своего возвращения своевольным подросткам. Те должны быть готовы в любой момент, иначе родители, вернувшись, застанут полный хаос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, предупреждает нас апостол. Здесь слово, переведенное как «дорожа», произведено от глагола «покупать», «искупать», «выкупать». Именно оно употребляется, когда речь идет об искупительной миссии Христа. Дни лукавы, и каждый момент времени может быть либо потрачен напрасно, либо искуплен для славы Божьей. В молитве, чтении Писания, благовестии, служении. Апостол Павел пишет: «Все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Забывая оставшееся позади и простираясь вперед, мы не боимся испытаний. Они – наше соучастие в страданиях Христовых, через которое мы продолжаем Его искупительную деятельность. В нем багаж нашего прошлого, не бремя, а опыт. В нем ожидание будущего, не страх, а надежда. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Сергей Головин.
4: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
3: Поспеши войти. Мы стоим в лесу над высоким обрывом, недалеко от города Бристоля. Внизу, в глубокой долине, течет река Авон. Она впадает в море. Река небольшая, но иногда по ней плывут крупные морские суда. Они входят в реку с моря в час морского прилива. Как известно, этот прилив продолжается 6 часов. За приливом следует отлив, который также происходит в течение 6 часов. Во время прилива вода поднимается и в реке Авон. Наибольшей высоты ее уровень достигает в последний час прилива, и эта высота держится также в первый час отлива. В эти 2 часа даже большие морские суда могут войти в устье реки с моря и по ней дойти до самого города, вплоть до его набережной. Капитан корабля, идущего в Бристоль, выжидает этого благоприятного часа, чтобы войти в город. Опоздай он, упусти хоть малое время, и судно может сесть на мель, застрять в мелководной реке. Река течет по направлению к морю, в правую сторону от нас. Но вот теперь ее воды бегут назад. Глаз легко различает мелкие волны, которые бегут уже не к морю, а от него. Словно чудо видишь перед собой. Река течет вспять, наперекор стихии. Ее естественное течение преодолевается той же водной стихией, напирающей в противоположном направлении, создающей уже иное, как бы сверхъестественное движение воды. Большой белый пароход на всех парах идет вверх по реке, спеша воспользоваться коротким временем наибольшего прилива. Не такова ли благодать Христа, зовущая нас из этого мира греха, вражды и печали в царство света и радости, в Вышний Иерусалим с жемчужными воротами и золотыми улицами, природное течение, стихия греха, гордости, вражды и плотских желаний неотвратимо несет нас в смертоносную пучину морскую. Но другая, сверхъестественная сила, сила любви Христовой, готова взять нас на себя и на своих могучих волнах нести прочь от гибельной бездны к крепкому берегу Вышнего Града. Надвигаются сумерки. Пароход приближается к желанной пристани, приветливо мерцающей вечерними огнями. Там, на западе, за лесистой горой, бушует неприветливое бурное море, которое пароход только что покинул. Там, за морским заливом, чернеют на горизонте горы Уэльса. Над ними громоздятся зловещие синие тучи. В их прорезях замечается багровое пламя заката. Горы кажутся вулканами, извергающими огонь и лаву. Грозные предвестия мировой бури. Зовы последние. Час прилива кончается. День благодати склоняется к западу. Кончается день. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Еще слышен голос доброго пастыря, «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». И Дух Святой предостерегает. «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. О, поспеши же войти в ограду, где мир, безопасность и жизнь с избытком. Войди и других за собою зови». Владимир Марцинковский.
4: «Вера и жизнь». Эссе.
5: «Научи нас так счислять. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Псалом 89. Наши земные дни проходят очень быстро. Нам их не вернуть обратно, чтобы прожить их заново. А у Бога они учтены, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Моисей, человек Божий, в молитве за избранный народ говорил о величии Божьем, о его всемогуществе над всей вселенной и чем являются для него, вечного Бога, годы нашей жизни. В словах «научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», Моисей просит Господа о насущной нужде, чему их нужно научить и для чего. Итак, Бог должен научить народ считать каждый день. Моисей не отделяет себя от всего народа и употребляет слово «нас», и он, человек Божий, нуждается в том, чтобы Господь и его научил счислять дни. Какой же смысл этой просьбы? Что же означает слово «счислять»? Ожегов объясняет слово «счисление» так. «Совокупность приемов обозначения в числах способов вычисления». Во дни Моисея, раба Божьего, когда он обращался к Богу с такими словами, народ израильский находился в нелегких условиях. Вот как Моисей напоминает в молитве об этом Богу. «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. В каждом прожитом ими дне накапливался опыт в странствовании по пустыне и в поклонении всемогущему Богу. Моисей считал дни. Его целью было исполнить поручение Бога, привести народ в обетованную землю. Он заботился о том, чтобы в народе был мир, чтобы народ не делал прошлых ошибок и поклонялся только Богу живому. Поэтому он считал дни и просил у Бога сердце мудрое для себя и всего народа. Это открывает нам заботу Моисея в том, чтобы у народа было единство, было понимание воли Божьей и чтобы сердце у народа стало мудрым. Читая Новый Завет, в моем понимании слово «счислять» означает больше, чем просто считать дни или отмечать их в календаре, или вычислять время, отпущенное Богом человечеству. Все равно этого времени никто не знает, кроме того, что написано в Библии. Вот слова Иисуса к ученикам. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». А апостол Павел пишет такие слова: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому счислять дни – это относится к каждому дню жизни на земле. Начинается день – благодарить Господа, что день наступает, и просить у Бога, чтобы Он направил мои мысли, мои желания, прожить этот подаренный мне Богом день с пользой для людей, в среде которых мне предстоит быть. А это может быть моя семья, с сослуживцы, церковь, друзья, родные и близкие. Тогда каждый поступающий так ощутит в себе, как близок Господь к призывающим Его. Польза для окружающих нас людей будет тогда, когда мы будем делать им добро, дарить им радость, будем уделять им внимание, а мысли наши направим на истины Божьи, на библейские ценности, которые открывают нам сущность бытия этого мира, что все в этом мире временно. Экклесиаст написал такие слова: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Как ценно для каждого человека верить и знать, что у Бога назначено время суда, и что верующий в Отца Небесного, который послал Иисуса в мир, не судится и на суд не приходит. Это вселяет бодрость духа, чтобы каждому находиться всегда в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Ведь эту истину сказал Иисус Христос: «Истина, истина говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот она, радость для верующего человека, что сам спасен и другим рассказал об этом. И если нужна была помощь, то по своим силам и возможностям помог человеку. Наши дни проходят очень быстро. Нам свойственно их забывать, а у Бога каждый день учтен, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Экклесиаст написал такое предупреждение: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому верующему человеку необходимо знать и постоянно помнить об этом, чтобы, провожая каждый день, испытывая себя, проверяя свое хождение в свете Слова Божьего, задавать себе вопросы: «Что я сделал сегодня во славу Божью? Какой положительный жизненный опыт я приобрел сегодня? Чему меня научил сегодня Бог? И что исходит из сердца моего, доброе или худое?» Дух Святой непременно напомнит, наставит и научит тому, что говорил Христос, и каждый из нас может сделать выводы из своих поступков, и если они были неугодны Господу, раскаяться. И Дух Святой даст силы и возможности справиться, чтобы иметь радость спасения. Вот обетование Иисуса Христа. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Человеку необходимо довериться водительству Духа Святого, который говорит через Слово Божие. Итак, счисляя дни, человек приобретает сердце мудрое. В одном христианском песнопении есть такие слова: «Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». У каждого живого, здравомыслящего человека есть желание иметь мудрость. Кто скажет, что мудрое сердце ему не нужно? Но задумайся, пожалуйста, для чего мудрость тебе? Если для того, чтобы искать воли Божьей и поступать по Слову Его, то ты на правильном пути. Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Аминь. Ираида Родина.
4: Вера и жизнь. Письма читателей.
5: Полезные и нужные статьи. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Женя. Я живу на Северном Кавказе. С того времени, как я уверовала в Иисуса Христа, постоянно читаю журнал «Вера и жизнь». Он оказал большое влияние на мое следование за Господом. Мне очень нравится, что в нем всегда очень полезные и нужные статьи для духовного роста верующих. В процессе каждодневного следования за Христом верующий человек стремится больше узнавать о Боге, Его Слове и духовной жизни, и, конечно, возникает множество вопросов. В журнале много важных статей на разные темы, так что и новообращенный человек, и верующий долгое время могут подчерпнуть для себя нужное и важное. Интересны и научные статьи, которые очень удивительны и объясняют, показывают мудрость и величие нашего Творца. Многие верующие проходят испытания, и в этом тоже помогает журнал, оказывая через статьи и стихотворения, а также через личные свидетельства, поддержку и утешение в трудные времена. Благодарим всех, кто трудится для славы Божьей на этой ниве. Пусть Бог и дальше благословит ваш труд. Женя.

0: Для нас это очень большая поддержка. Мы много размышляем над каждой прочитанной статьей. Приятно, что мы причастны к этому юбилею, к 50-летию. В журнале были и наши два свидетельства. Прочитали их. Слава Богу! Нам было и приятно, и слезы были на глазах. Журнал меняет нас. Спасибо за вашу любовь. Вы нам очень помогаете и являетесь для нас большим примером. Весь четвертый отряд. Поздравления! Поздравляю журнал «Вера и жизнь» с 50-летием. Желаю, чтобы все слова и статьи из журнала процветали и сеялись в сердца грешников. Спасибо вам за журналы. Каждый номер журнала для нас очень долгожданный и полезный. Всем участникам процесса подготовки журнала крепкого здоровья и сил. Пусть Господь укрепит вас в этом нелегком труде. Александр Федоров. Бог допустил. Уважаемая редакция, я сегодня вышел из темницы, так что уже на связи. Меня обвиняли. Со стороны администрации от меня требовали подтвердить то, чего я не знаю и участником чего не являюсь. Мотивировали тем, что, мол, смотри, ты же верующий. И так поступают многие. На это я сказал, что верю в Иисуса Христа, и если так угодно Богу, буду молчать. От всего сердца благодарю Бога, что Он меня поддержал. Слава Ему вовеки! Благодарю Господа за Его милость и урок. Даже там, где очень холодно, мне было тепло, потому что я знал, что Иисус Христос любит меня. Эти 7 дней, которые я там находился, посвятил чтению и изучению Евангелия, а также закреплению выученных псалмов. В карцере сидел еще парень, ему 27 лет. Его недавно с другой зоны привезли за мошенничество. В карцере очень-очень холодно. Это трудно описать и объяснить. Кто там не сидел, не поймет. Парень просил администрацию дать ему одеяло, но ему не давали. Сидеть ему там 2 месяца. У него ПКТ. Это камера-одиночка. На мой вопрос, верит ли он в Бога, он сказал, что верит, но пока не готов идти за ним. Много амбиций, как я понял. Я и сам таким был. Меня тут же осенило отдать ему свое одеяло, ведь Бог допустил эту ситуацию не просто так. Я так и сделал. И тут сразу стало теплее и мне. Я уверен, что и ему стало теплее. Я – ничто, а Бог – все. Я ему сказал, чтобы за все Бога благодарил. И знал, что Бог его любит. Он остался, а меня отпустили. Во время прогулки я рассказываю о Боге и цитирую слова из Библии. Сегодня, в канун Пасхи, рассказал Псалом 1. Очень рад, что Бог дает способность запоминать Его Слово на память и в любой момент сеять. У людей есть стремление к познанию Бога. С уважением, Владимир.
1: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Обращение. Открыть глаза им, чтобы они обратились ко тьме, к свету, и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. Солдат-христианин в беседе со своим офицером говорил ему о важности обращения. Офицер же никак не мог понять, что значит обратиться. Тогда солдат стал к нему спиной, сделал полный поворот, стал к нему лицом и сказал: «Мы стояли спиной к Богу и шли от Бога, направляясь в ад, а Он призывает обратиться к Нему лицом и начать путь к небу». Слово «обращение» означает повернуться, переменить взгляды, повернуться назад или возвратиться. В области религии оно часто объясняется как раскаяться, возродиться, получить милость, приобрести уверенность. Обращение – это нечто внешнее и в сущности означает поворот. Человек, следующий по пути, ведущему от Бога, вдруг поворачивается, смотрит в обратную сторону и начинает идти в сторону Бога. Это явление и называется обращением. Покаяние – уход от сатаны. Обращение – вручение всего себя Богу. Покаяние – отказ от старой жизни. Обращение – принятие жизни новой, жизни Божьей. Покаяние вскрывает наши греховные язвы. Обращение – принятие благодати, исцеляющей эти язвы. Покаяние повергает нас перед Богом в прах и пепел. Обращение поднимает нас из праха и облекает в ризы спасения. Покаяться значит остановиться на широком пути, которым мы шли. Обратиться – пойти новым, узким путем к спасению. Покаяние без обращения ни к чему не приводит. Покаяние и обращение должны быть сознательными, искренними, полными, окончательными. Чтобы получить спасение и стать членом тела Христова, нет другого пути, кроме обращения ко Христу и принятия верой Его обетований. При обращении наш грех переносится на Христа, а Его праведность и святость на нас. Он от изменения нашего отношения к Иисусу Христу совершается великий перелом в нашей жизни.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

Когда-то осужденные за веру в Иисуса братья пели эту песню в полголоса на нарах.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Взирайте на славу Его. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих.
2: «И что это произошло с нашей Иринкой?» – удивлялась бабушка. «Стала такой вежливой, что с ней даже приятно общаться».
3: «Нет ничего удивительного», – объяснил бабушке Дима. «Руководитель театрального кружка предложил ей роль доброй принцессы. Ира прочитала весь сценарий и теперь представляет себя в роли очаровательной, хорошо воспитанной принцессы».
2: «Димочка, ты бы попросил, чтобы и тебе дали положительную роль», — сказала бабушка.
3: «К сожалению, ты опоздала, бабушка. У меня как раз роль не очень хорошего человека». «Да ты не расстраивайся, это же только роль», — пытался успокоить бабушку Дима.
1: Но бабушка уже прожила много лет и хорошо знала, на что мы смотрим, тому и уподобляемся. Даже не христиане знают об этом. Так же и мы, взирая на славу Господню, должны преображаться в Его образ.
4: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя». Как некогда эти

слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

благословенная между жен. Родословие Иисуса Христа. Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 и 16 стихи. Через несколько дней мы займемся изучением Евангелия от Луки и поговорим о жизни Марии более подробно. Но перед этим мы рассмотрим несколько обстоятельств, которые нам известны об этой женщине, любившей Бога только из Евангелия от Матфея. Здесь мы узнаем о ней впервые. Ее имя звучит в родословии Христа, в котором она упоминается как жена Иосифа. Вскоре она стала известной как мать нашего Господа и Спасителя. Задумывались ли вы о том, что за женщину Бог избрал, благословенной между женами, Луки 1:28, чтобы она носила в своем чреве Бога, ставшего человеком, чтобы любила и заботилась о нем, как о своем первенце, чтобы воспитывала его в знании Господа Бога и чтобы была матерью его возлюбленного и единственного сына, целомудренную деву. Пророк Исаия заявил, что Божий Сын родится от девы, Исаия 7:14. Юная Мария была незамужней, чистой и благочестивой девой. Смиренную деву. Мария была девушкой из Назарета, небольшого городка. Она не была княжной в могущественном царстве, не была избалованной городской барышней из высших слоев общества. Преданную последовательницу. Бог всегда смотрит на сердце, а не на лицо человека. 1 Царство 16:7. Когда он посмотрел на прекрасную Марию, он нашел в ней женщину, угодную себе, женщину, способную исполнить его волю. Деяния апостолов 13:22. Верную иудейку. Мария происходила из колена Иудина и рода Давидова и поклонялась единственному истинному Богу и явно делала это в духе истине. Иоанна 4:24. Только такая женщина могла подходить для важного Божьего задания. Какими четырьмя фразами могли бы вы описать себя? Пока вы думаете об этом, пусть вас утешит такая мысль. Не имеет значения, насколько мы скромны, просты, бедны, заурядны, умны, неважно, насколько мы успешны. Бог смотрит на наши сердца, как смотрел и на сердце Марии. И вы, как и она, можете стать благословенной между жен и стать орудием Божьим, чтобы совершать великие деяния для Него. Как? Просто любите Его. Любите Его со смирением, преданно и верно. Любите Его всем своим сердцем, душой, разумом и всеми вашими силами.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи.
0: А также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, представляем вам радиопередачу «Пути Господни», где вы услышите личные свидетельства, беседы на различные темы.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире еженедельная передача «Беседа в студии Радио на пути». Как обычно, сегодняшняя беседа с Божьей помощью ожидает быть интересной и благословенной. Мы, как всегда, совершали молитву и перед этой беседой, и, конечно, на основе Слова Божьего постараемся раскрыть ту тему, которую выбрали для нее. Наши записи передач вы можете найти на сайте Церкви Спасения Евангельских Христиан Баптистов. Этот веб-сайт в интернете звучит как salvationbaptistchurch.com. Зайдя на этот сайт, вы увидите вкладку «Радиослужение», и там можете прослушать в том числе и наши прошлые предыдущие передачи. А теперь пришло время мне представить нашего гостя. Меня зовут Вадим Гетман, я постоянный ведущий этой программы, но сегодня тот человек, с которым мы с вами познакомимся, его имя может быть вам знакомо, особенно если вы любите слушать хорошие христианские проповеди, призывные, евангелизационные, и его имя знакомо тем людям, которые знают служителей и братьев, которые приезжают из России. Наш брат сегодня приехал издалека, из Новосибирска. Его зовут Яков Корнеевич Крекер. Яков Корнеевич, добро пожаловать в нашу студию.
1: Спасибо.
0: Расскажите, пожалуйста, о себе. Где вы родились, как прошло ваше детство, юношеские годы? С чего вы начинали, так сказать?
1: Волей Божией я родился на этой земле, как, впрочем, и все остальные, и вы. Я родился в христианской семье, в Сибири. Мой отец в свое время находился в трудовой армии. Сам он тоже покаялся не в ранней юности. Был преподавателем, учил в школе. И потом настало время его встречи с Богом, после которой изменилась его жизнь. И когда он заключил брачный союз с нашей мамой, то у нас было 7 детей. Так вот, я 4-й. Из одного края, из другого края. Значит, детство мое, наверное, как в многих семьях проходило. Учили, воспитывали нас. Мы знали Слово Божие. Мы молились, мы читали сами. И когда примерно где-то 12 или 14 лет было, наступила переоценка ценностей. И тогда я сказал такую мысль своему другу. Мы встретились, я ему сказал: знаешь, я вообще не буду верующим. Он немножко испугался, он знал, что у меня родители верующие, какая семья наша. Я ему сказал, что я не буду верующим. Он так на меня с удивлением спросил: почему? Я говорю: знаешь, вообще трудно верующим быть. В то время особенно смеются везде, и ты как...
0: Советское время.
1: Да, это время застойное такое было, и... Ну, сказал, даже в какой-то мере вроде бы спокойней стало на душе. Но прошло время, в 16 лет эта встреча была с Иисусом. Я приехал на собрание, где молодежное служение. До этого я, в общем-то, уже окунулся в мире. У меня и друзья, и подруги были мирские. И, собственно, компания, в которой проводил время. Но когда мы попали на молодежное общение... Я это не забуду никогда. Это было общение в самом Новосибирске, а мы жили город Междуреченск. То я слушал внимательно, и со дня на день. Первый день мне было очень тяжело, второй день мне еще хуже. 3 дня шло служение, а третий день уже камень, огромный камень, как глыба давил мое сердце. И я понял, что... Или теперь, или никогда. И, в общем-то, в такой борьбе я все-таки не смог пройти вперед для покаяния. Выходили люди, каялись. Молодежь была в основном. Выходили вперед, приглашение было, такая хорошая обстановка была. Собрание было не 2 часа, не 3 часа, часа 4-5 шло служение.
0: Ну, вот к этому вопросу. Как вам удавалось усидеть? Сегодня у молодежи не хватает усидчивости, а тогдашнее служение, наверное, было вот то самое, так сказать, маевочное, да, когда молодежь выезжала и вот проводили в майские праздники эти богослужения, да?
1: Вадим, не сидеть приходилось, стоять.
0: Стоять тем более.
1: Потому что скамейки были по стенкам, вот так вот, 4 стены, скамейки и менялись, стояли. Ну, какой-то перерыв, выходили на улицу. Вообще весь день надо было стоять. Если ты более смелый, значит, какой-то момент удастся посидеть тебе. А так стоя было.
0: Освободилось и... место и село. Так стоя, да?
1: Конечно. Ну и в принципе, я скажу, что мы не уставали. Даже такой момент, если мы ехали на общение, в купе нас было 22 человека. На второй полке нас трое было. Мы всю ночь сидели. А внизу плотно сидели на этих скамейках, потому что купе было не плацкартный вагон. И в багажной полке над эти трое лежали. Они... Сейчас молодежная, так никто не согласится ехать. Mm. Ну и вот как раз это общение, я помню, что был, было приглашение, уже многие вышли, может, человек 20 покаялось. А, я продвинулся вперед, но думаю, мне надо, у меня уже разрывалось сердце. Я такое внутреннее было, или теперь, или, или никогда. И потом масса мыслей проносилась. Да будь ты добрым человеком, неужели Бог тебя погубит или определит тебя на вечное мучение. Потом разные мысли. Нет, ты иди к пресвитеру и помолишься с ним.
0: И, то есть лишь бы не сейчас, лишь бы не вот да, не так вот, не прилюдно, не пред всеми вот так, да, здесь.
1: Да, и меня, кстати, что удивительно, меня смущали мои братья и сестры, которые были. Думаю, их не было, мне бы легче было. Не знаю, почему такой стыд какой-то странный был. А потом, что хочу отметить, вопреки, может, всем вот этим правилам нашим, я стоял за мной наблюдал один из братьев, ну, который по возрасту как отец был. Он смотрел так, следил за мной. И потом смотрю, подходит ко мне. Ну, подошел ко мне и говорит, положил руку на плечо: «Яша, как ты себя чувствуешь?» Я ему ничего не сказал, я опустил голову просто, опустил голову. Он взял меня за руку и повел вперед. Я ему не сказал, что я хочу покаяться, и ничего не говорил. Но он сделал то, в чем я сильно, он провел меня, нуждался.
0: Он внутренне почувствовал, что у вас эта нужда была.
1: Да, он наблюдал, и, вероятно, он увидел эту внутреннюю борьбу. У меня еще друг был один. Он уже покаялся, он видит, что у меня борьба, он отошел в сторону, он разумно поступил, он в сторону не тревожил, встал мне одного. Ну, а этот брат взял за руку, провел меня, там круг образовался, где люди каялись, а я подхожу к кругу, и у меня он закрытый для меня, ну, не пускает меня. Думаю, что такое? Стеснение такое. Он провел меня сквозь этот круг, я встал на колени. Я помню молитву, я просил прощения, а второе предложение: «Господи, даруй, чтобы верный был до смерти Тебе». И вот, вот эти мгновения, какие-то мгновения, не знаю, я, мгновение произошел внутренний переворот в моей душе. То, что я любил, то, что мне нравилось греховно, оно потеряло ценность для меня. Я сначала думал, как я брошу друзей, там, ребята, девушки, я же должен их оставить. Как я брошу? А после, когда я, после покаяния, думаю, как мне это нравилось, как может вообще это нравиться? В общем, произошла перемена, и началась новая жизнь. Потом молодежи я быстро начал, я слушал радио, улавливал моменты и учился проповедовать по радио. Я конспектировал, его глушили радио. Ярла Пейсти, помню, слушал, Кувшинников такой был. Я конспектировал для себя. И первые мои проповеди, извиняюсь, 16 лет, были... то, что я услышал на радио, законспектировал, это мои первые проповеди были. Я оттуда говорил. Почему? Потому что мы были в это время на ссылке. Отца сослали как пресвитера. И там было, приходило несколько человек, 5-6 человек, некому было проповедовать. Я помню, 16 лет, я когда покаялся, я открыл Библию, прочитал, сказал проповедь, не свою, конечно. У меня тогда не было своей проповеди. И сестры, которые были, так молились, благодарили Богу: «Господи, ты открыл уста брату Яши». И потом даже в деревне у них говорили, там кто-то ведет, какой-то там Яша у них появился. А что я был, 16 лет всего.
0: Первые проповеди были, да?
1: Да, первые проповеди были.
0: Ну, это же и хороший способ научиться на тех примерах, которые были, и других-то не было, да?
1: Ну да, там ни литература, ничего, Библия, и все. Я улавливал, что мог. А со временем, чуть позже, там родились свои проповеди. Сначала я чьи-то говорил. Но так было.
0: Как потом развивалась ваша жизнь, и как вы почувствовали, что Бог призывает вас уже ну, к такому посвященному проповедническому служению евангелиста?
1: Значит, изначально еще вот что было. Когда мне было 17 лет, я попал в больницу. Я сам по натуре был, ну, дерзкий сильно. Так вот показать себя как-то перед кем-то. Ну, хотя вроде внешне скромно держался, но дух-то бунтарский был. И я помню, после этого обращения потихоньку как-то вот этот пыл остыл. Я заболел, я серьезно заболел, попал в больницу и там находился 3 месяца. Это было второе посещение Божие меня. И уже 3 месяца заканчивались. Я понимал, что что-то происходит. Врачи не говорили мне. Ну, просто говорили, у тебя формируется порок сердца. И, ну и все. И потом однажды медсестра подошла ко мне. Ну, пожилая медсестра. Она видела, что ко мне не приходят люди. Ну, мать далеко была в деревне. Это в городе лежал. Я один, один. Она так возьмет под руку, ходит со мной. И заботилась, чтобы лекарства попали мне своевременно. Ну и однажды она сказала такие слова. Я верю, что это был, ну, как напоминание, Божие напоминание. Она сказала такие слова. Знаешь, говорит, Яша, здесь вот лежал мальчишка, ему было 17 лет. И врач сказала, а дежурство было этой медсестры, она сказала, что он, это последняя ночь этого мальчика. А он услышал. Он это услышал. Обычно не говорят так. Тем более в России. Он услышал, и он, говорит, плакал всю ночь, а утром он умер. Mm. Она сказала и ушла. Я пошел, это было уже дело было к ночи, и она же дежурила, эта медсестра. Я пошел, лег в кровать, накрылся одеялом, повернулся к стенке. И у меня началась борьба внутренняя. А что, если твоя последняя ночь это? Что дальше? Этот-то мальчик, он не знал о Боге. Он умер, плакал, умер. А ты-то знаешь о Боге. Я снова просил прощения у Бога. Искренне просил, плакал, просил прощения. И почему я рассказываю? Потому что этот момент важный. Когда я получил радость, покой. Господи, да будет это последняя ночь. Ну, собственно, я не держался. Мне так было хорошо. Я думаю, я если сейчас уйду, это же здорово будет. Я сейчас сразу уйду к Богу. А потом, я, когда успокоился, мне так приятно на душе было, я услышал внутренний голос, призыв. Ты должен проповедовать. Ты должен проповедовать. Сильнее, сильнее. Потом, кажется, каждая клеточка тела кричала во мне. Ты должен проповедовать. Я помолился, я сейчас сказал, Господи, если я выздоравливаю, я посвящаю свою жизнь проповеди. Это было мое в больнице, в кровати, в постели, обещание Богу. И с этого момента началось мое служение как евангелиста.
0: А чем вы заняты сегодня? Вам приходится часто путешествовать, бывать в разных местах. И, конечно, как это отражается на вашей семье? Ну и здесь вопрос попутно, какая у вас семья?
1: Значит, Бог подарил нам с супругой 4 сына и 4 дочери. Это были переживания, были молитвы, были ночи без сна. Но в данный момент, могу сказать, все являются членами церкви, все замужем и женаты, все 4 сына проповедники, 1 из сыновей пресвитер, 2 регент, 3 занимается с подростками, и 1 еще, он живет в Германии, он тоже занимался с подростками, сейчас он заканчивает там университет. И я однажды сказал детям, я сказал, когда они уже подросли, я говорю, знаете что? Что важно? Что жду я от вас? Вы найдете в жизни дорогу, специальность получите. Моя мечта – видеть вас за кафедрой. Это я передал моим детям. И благодарен Богу, что мечта сбылась. Я их вижу за кафедрой.
0: Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить вопросу взаимоотношения между отцами и детьми. Особенно в мире часто слышишь о том, что существует проблема поколений, проблема между отцами и детьми. Вы выросли в христианской семье. Скажите, как строились отношения у вас с вашим отцом? Может быть, был недостаток общения или, напротив, ваш отец действительно проявлял к вам внимание, вы видели в нем нужный пример? И как вы сегодня смотрите на эти отношения?
1: Если говорить об отце, что я могу сказать? Одно, что он послужил абсолютным примером для меня. В основном пример в служении Богу. Я знал, что чем бы мы ни были заняты, если кто-то приходил к дому, он сразу бросал работу, уходил, беседовал, молился. Это было всегда. Для нас это было хорошо, потому что и мы работу прекращали, могли играть, бегать, идти. Но, тем не менее, вот это запомнилось. Отец, он 3 раза был в тюрьме как служитель, поэтому и в служении не очень общение у нас часто было. Но он показал такой яркий, сильный пример любви к Богу, самопожертвования и служения. Я думаю, это было главным для меня со стороны отца. Главное, что оказало влияние на мое служение или на мое понимание. Теперь, что я? Когда у меня родились сыновья и дочери, у меня тоже встал вопрос, а смогу ли я воспитать их? И смогу ли я так их воспитать, чтобы они стали все верующими? У меня было большое переживание. Я пригласил 2 старших братьев, которые были уже опытные, авторитетные братья, сказал им свою просьбу, чтобы пришли домой, и дома у меня помолились обо мне, и чтобы Бог благословил. И попросил у них напутствие. Что вы скажете? Вот у меня 8 детей, я вырос в христианской семье, а кажется, что я не знаю, что делать с ними. Ну, накормить, одеть, это мы все сможем. А вот как? И один из братьев такие слова сказал. Он мне говорит, 9 детей, знаешь, они верующие не потому, что я хороший, он тоже служитель, пресвитер, а потому, что это милость Божия. Я услышал это слово и в себе сказал, вот это милость Божия и прольется на мою семью. Я за это ухватился буквально, как драгоценное обетование, и оно исполнилось. Сейчас могу всем сказать, благодаря милости Божией, мои дети верующие. Значит, мои взаимоотношения с детьми так строились. В особенности, на сыновей обратил внимание. Старался, много-много ездил, но по приезду старался больше быть с ними. Просто быть с ними, бегать, играть, ездить в лес, ездить на речку, ездить на рыбалку. Как можно больше быть с детьми. Когда они росли, мы с семьей уезжали, нам не нужно было кого-то еще. Где-то проводили время, просто мы бегали, играли, прыгали, соревновались. Первое из условий – быть с детьми. Находить время. Оправданий-то, собственно, не будет никому. Все равно быть с детьми. Это первое, одно из условий. Второе, важнейшее – показать пример, личный пример. Если я люблю Господа, чтобы дети знали, что Он действительно для меня ценность. Слышали мои молитвы, слышали мои проповеди, видели мои поступки. И дети засвидетельствовали. Впоследствии, когда они обратились, особенно старший сын доставил нам некоторые проблемы, он сказал так, что «я стал, папа, верующим благодаря твоей любви ко мне и строгости. Ты бы любил меня, был строгий, но и любил меня». Быть с детьми, есть такое выражение, «ничто так не заразительно, как пример». Другое выражение, «слова толкают, примеры влекут». Вот это... Я думаю, что жизнь моего отца была примером, и когда мне нужно было покаяться, то он просто не было препятствием для моего покаяния, пример. Я старался это, чтобы было с детьми моими. То есть не лишал их обыкновенных радостей, которые у нас присущи, бегать, играть, прыгать, рыбу ловить там, в лес ходить, все. Это они не лишены были. Играл с ними дома различные игры. Я хотел быть с ними, чтобы они видели, чувствовали меня. И потом личный пример, естественно, соответственно, молитвы и личный пример, который послужил для них. Я благодарен Богу.
0: Сегодня у многих отцов есть проблема с временем, которое они посвящают своим детям. Часто слышишь от таких отцов, что, есть то, что нужно делать ежедневно, работа, по-другому хлеб не положишь на стол семьи, не заработаешь необходимое средство для того, чтобы семья могла жить. Не секрет, что многие отцы, в том числе и те, кто слушают нас сегодня, они не просто отсутствуют на протяжении дня, а, может быть, и несколько дней, а то и неделю, то и больше не бывают дома по работе, скажем, там, дальнобойщики и так далее. Что делать в таких случаях?
1: Вадим, я думаю, что нужно использовать то время, которое нам предоставляется правильно. Мне трудно сказать сейчас в Америке, советовать, там, поменяйте работу, если скажут, что работы другой нету. Мне сложно, трудно. Но все-таки я думаю, что семья, она стоит во главе. С молитвой Богу приходить в решение вот этого вопроса и решить этот вопрос. Допустим, мы с супругой прожили 37 лет. Я в тюрьме не сидел. Я подсчитал, самое мало, 10 лет я не был дома. Я не был дома 10 лет. То есть, тоже и поток людей был, приходили, звонили. Это не, я понял, что не будет для меня оправданием находить время, хоть устал, хоть трудно, находить время для детей. И важный момент, не потерять связь им с детства. Подростковый возраст, в основном утрачивается связь с детьми, когда они начинают познавать все, когда их влечет сильно в мир, испробовать, испытать что-то романтическое, захватывающее, а чего-то воздерживают его родители. И вот важно с детства не потерять контакт с ними, очень важно не потерять доверительные отношения. Пусть общаемся не на духовной, не всегда же нужно проповедовать, говорить, бытовое общение, не утерять контакт с ними, очень важно. И потом, когда у них ломка и борьба происходит, выбор пути, там постараться помочь. Значит, если работа такая, ладно, если даже нельзя сменить, то время, которое есть, которое предоставляется, очень разумно использовать, не смотреть на усталость, трудности, искать время для детей, искать время.
0: Скажите, смотря на вашу семью, у вас многодетная семья, 4 сына, 4 дочери, сегодня многодетные семьи, мягко говоря, не в моде. Во-первых, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это трагедия для христиан, что происходит вырождение многодетных семей? Думаете ли вы, что оправданы те доводы, которые приводят отцы, что денег мало, и родители говорят, как же ж, нет возможности вырастить такие семьи. И еще, если к этому добавить исполнение тех советов, о которых мы говорим сегодня, а где же найти время-то на каждого ребенка?
1: Хорошо. Я думаю, основная причина, в общем-то, там денег нет, все это оправдание. Это оправдание, что допустим, у нас они быстро все родились, дети, там 1.5 года, может быть, разница была, чуть больше, чуть меньше, да. И одно из правил, если наши отношения с Господом, наши взаимоотношения с Богом в правильном отношении, то есть выстроены правильно, если Бог дает дитя, Он все даст для дитя, непременно. А почему эти семьи стали, и немногодетные, то есть много оправданий может быть, это одна сторона недоверия Богу, конкретно недоверие Богу, а как я воспитаю, как и так далее, у меня это получится. А вторая сторона все-таки полегче путь для себя избрать. Хорошо, мы с супругой говорим, 8 детей. Я думал, когда я женился, наверное, 4 у меня будет детей. И неплохо. Не помню, сколько супруга желала детей, даже не спросил ее. Поинтересуюсь вообще-то в этом. Родилось 8 детей. Кто лишний? Я говорю, хорошо, давай лишнюю. Да ты что говоришь? Я представляю, у нас было 2 детей, а 6 не было. Сейчас один служитель, другой регент, третий занимается с подростками, и дальше, и другое служение будет. То есть, практически все трудятся, представляешь, если кого-то не было. Как это понимать? А как потом перед Богом оправдаться? Время, или все так думали, я понимал, или трудности, или так далее, и так далее. То есть, Бог дает дитя, все для дитя. Теперь Бог дает детей и дает силы родителям для воспитания, и физические, и духовные. Когда дети воспитаны, сейчас мы думаем, сейчас бы мы, наверное, не смогли, потому что у нас нет тех сил, которые тогда Бог давал. И большая дружная семья – это здорово. Это климат у нас в семье был очень хороший. Если кто-то домой не шел, то нам нужно было выгонять из дома детей. Они все вокруг нас, были, им приятно было всегда возвращаться домой. Там споры, дебаты были, когда они выросли. Были определенные спортивные состязания с ним у меня. Все это было у нас. Но, однако, каждый вечер мы читали Библию, молились, разбирались, советовались. И на вопросы отвечали. То есть, такой хороший климат был. Я очень рад, я по-другому не мыслю даже. Я не допускаю, что у меня двое детей тогда вообще... Такой мысли у меня нету даже.
0: Но бывает же, что какие-то конфликты в семье бывают, в том числе среди там братьев, сестер, там братья старшие, там, может, обижают младших, или где-то непонимание между братьями и сестрами. Неужели такого не было?
1: Нет, было. Почему? И ссорились, все это было. Это нормальное явление, это жизнь. Рожденная от плоти есть плоть. Мои дети не были ангелами. Они, когда подросли, мне хватило с ними забот. Они там разборки устраивали в школе, все. То есть они жили, как и все. Вот, ну, не то, что они у меня воспитаны были и так ходили по одной досочке. Нет, они пробовали выпивать и курево. До наркотиков дело не дошло, доставило много переживаний. Но определенный период Бог провел такую работу, и я надеялся на Господа, что один за одним они 19, 1, 21 год, 17 лет обратились. И особый момент, где Бог многому научил меня, это обращение младшего сына. Это такой момент, я не знал, вот как евангелист я много посещаю, видел много-много обращений, покаяний, разных покаяний, разных бесед. И когда мой сын покаялся, я был дома, он там, мне позвонили, последний сын мой покаялся. Ну, я так, он приехал, я его обнял, поздравляю тебя. Он говорит, папа, мне плохо, мне хуже стало после покаяния, чем до. Меня так какой-то холодок обдал, странно. Я говорю, в чем дело? Меня, говорит, после того, как покаялся, мне так на душе было, стало плохо. У меня такой мысли, уходи отсюда подальше, нет тебе части в Богу, иди от этих верующих, нет тебе прощения. Я дрогнуло мое сердце, я одно понял, возрождение сыну я дать не смогу. Видел сотни, тысячи людей, каялись и изменяла жизнь, а своего сына я не могу дать возрождение. И я говорю, я так у меня молниеносно пробежал по всей Библии, ища обетование, где же выход? Я, говорит, плакал, молился, стоял на коленях, но мне плохо, папа, он говорит, мне так тяжело, да пока не было мне легче. Я думаю, это да, что же мне делать, что же предпринять? И знаешь, Вадим, я остановился на одном тексте из Библии, я за него ухватился. Я говорю, давай пойдем по этому пути. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит и очистит. Я говорю, Яша, рассказывай свою жизнь. Его тоже Яша зовут, младшего сына. Рассказывай. Он до двух ночи рассказывал свою жизнь. Мне плохо сердцем стало. Говорю, Яша, молимся. Все. Помолились. На следующий день спрашиваю, как? Плохо. Еще провели вечер до полночи беседу. Он всю жизнь рассказал. Он все исповедовал. На следующий день я спрашиваю, как? Он говорит, моментами есть просветление. И снова погружаясь во тьму. Он говорит, папа, как поститься надо? Я, говорит, хочу поститься. 3 дня буду поститься. Я, говорит, не получил прощения. Мне тяжело 3 дня. Но я объяснил ему, я говорю, супруге, я говорю, давай поститься. И она тогда сказала одну мысль, Вадим. Она говорит, мне родить было легче, чем тебе родить их духовно сейчас. Mm. И потом он говорит, в баню ходил, закрывался и молился. А потом прошло примерно неделю, чуть больше. Он сам уже рассказывает. Еду на собрание. И в автобусе сидел, в микроавтобус ехали. Говорит, и внезапно, как свет осиял свыше, прощен. Ты, дитя Божие, прощенный, говорит, радость, ликование, и потрясающая перемена произошла. Он обошел всех соседей, всем засвидетельствовал, дал Евангелие, давай на собрание возить, молиться с ними, дома прям приходить. Потрясающая перемена прошла. То есть Бог вот показал муки рождения, мое участие, и мне тогда стала картина ясна, что зачастую на молодежных служениях некоторые покаются и уходят. Они в надежде, им говорят, будет ликование, будет радость, а им плохо. Им нужна беседа, нужно душепопечение, надо обратить внимание. Сейчас я после каждой евангелизации посажу их впереди всех и спрашиваю, кто из вас, кому еще трудно, тяжело, останьтесь для беседы, и мы ведем работу.
0: Кстати говоря, я буквально недавно был на Восточном побережье, тоже на молодежной конференции, и уже второй раз на подобной конференции специальное душепопечение, которое параллельно проводилось, и вот те же самые результаты и те же самые мысли, то есть это очень нужно для тех молодых людей, которые встречаются с жизненными проблемами, и, кстати, многие это отмечают, и вот сколько свидетельств я слышал о том, что я покаялся, почему Бог меня не касается, ну, так вот кто-то выражает, да, или я покаялся, почему нет того, о чем я слышу от других, почему у меня этого не происходит, когда это произойдет, и люди думают, что на покаяние, как на кнопку, они будут нажимать сколько-то раз, и оно как-то где-то там сработает, вот на 10-й, на 20-й раз, и уже со многими сталкиваешься, которые, ну, вот я 15 раз уже там выходил вперед, и у меня это не срабатывает. Поэтому благодарю, что вы поделились этим свидетельством. Мы находимся на средней точке нашей радиопередачи, и пришло время мне напомнить, что в эфире беседа в студии «Радио на пути», и сегодня мы разговариваем с нашим братом в Господе, со служителем-евангелистом из Сибирского братства евангельских христиан-баптистов, который приехал к нам из Новосибирска, Яковом Корнеевичем Крекерем. Тема нашей беседы — это отцы и дети. Яков Корнеевич, вот, говоря о взаимоотношениях отцов и детей, и вашем личном опыте, какие слова из Писания были для вас особо ценными тогда, когда вы, ну, вот, выстраивали эти отношения, и чем вы могли бы поделиться как советом из Священного Писания для тех отцов, которые нас слушают сегодня?
1: Да, Вадим, здесь вопрос стоит, когда касаемся сыновей, я бы так разделил отношения с дочерью и отношения с сыном, вот взаимоотношения, построение их такое. Дочь, например, у меня 4 дочери, значит, я хотя бы раз в день обнять дочь, прижать к себе, даже когда она замужем уже, они придут, они подойдут ко мне, я обниму, прижму их к себе. Считается очень разумным, очень правильным. Я могу это развить дальше, но просто по времени я оставлю эту тему. Значит, обнять, прижать дочь к себе – это огромное лекарство, это витамин очень сильный против мира и опасности в этом мире, любовь отца, чтобы дочь ощутила, что отец обнял ее. Я помню даже, когда каются люди, ну, помню одно общение, я так прохожу там, ну, на голову положил руку одному и другому и молюсь. И она сейчас супруга моего младшего сына, ее зовут Ирина. И она мне сказала, интересно, она говорит, когда я, говорит, покаялась, она говорит, Дидяша, тогда еще рассказал, вы положили руку на меня, и я ощутила эту отцовскую любовь. И она пришла домой, мама, я, говорит, знаю, как любит меня Бог, Отец Небесный, я знаю теперь. Вот Дидяша положил на меня руку, и я ощутила отцовскую любовь на себе. Кстати, один простой такой пример, но удивительно, да? Значит, что? Какое для меня утешение было, или на что я основывался? В целом, я хочу сказать, Ветхого Завета, когда Бог говорит обетование Аврааму, Он говорит, я избрал Авраама, чтобы, ну, там в нем благословятся все народы, а потом один интересный штрих. Я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим ходить путем Господним. То есть он избирает Авраама, а видит уже детей его, то есть его сына. То есть Бог заботится больше, чем мы, и переживает о спасении наших детей. Основываясь на то, что Бог есть любовь, вот это было утешением. Я с детства в кровати спал, а напротив меня был стих «Розы», написаны были и текст «Бог есть любовь». Я каждый вечер читал этот текст. Каждый вечер. Я ложусь, я не сразу засыпал, я смотрю. Каждый вечер «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». Это вошло с детства в меня, и основные проповеди все-таки посвящены любви Божией. Это стало таким достоянием. Если Бог есть любовь, если Он спас меня, значит, Он желает спасения моего сына. И еще одно выражение. Я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Отец, сын, внук. То есть, вот это, и Он, Господь, вот смотри, Вадим, Он... Много раз говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Он троих упоминает. Если дедушка, отец и сын, да? Вот такая преемственность, то есть его забота. Три поколения, которые могут влиять друг на друга. Три поколения. И он все называет, был Богом Авраама, Исаака и Иакова. И он хочет, если он стал Богом моим, его непременное желание, он хочет стать Богом моего сына. И его сына, то есть внука, он уже и там хочет. Бог этого хочет. И мы этого хотим.
0: Обетование для вас и для детей ваших. Да. И даже для внуков тоже ваших. Как сделать так, чтобы вот эта связь поколений не терялась? Вот я, когда вы говорили о поколениях, вот они же тоже были разные. Вот Авраам, скажем, о нем много сказано, об Иакове тоже. Об Исааке, ну, не так много. Вот он такой тихий был, там колодцы рыл и так далее. А еще о поколениях, если подумать... Вот были те, которые были с Иисусом Навином, они видели чудеса Божьи, знали Бога. Потом было следующее поколение, которое слышало о Боге, только слышало о том, что Он действовал в жизни их отцов. А потом уже в книге Судей мы читаем новое поколение, они не знают Господа, и начинаются разные проблемы. Как не допустить до вот этого?
1: Здесь я считаю, что это было моей задачей, вообще задачей, чтобы Богоприсутствие было в каждом поколении, реальное. Я не говорю сейчас о церкви, я говорю о семье сейчас. Вот чтобы дети видели присутствие Бога, Его помощь, реальную в каких-то решениях вопросов. Эта тема, я могу развивать более, но я хочу более сжато, что я видел Бога в жизни моего отца. Могу сказать, меня дети засвидетельствовали, что они видят присутствие Бога в моей жизни. И вот это соединяющее звено, а Бог уже сам расставит. Есть ценности, которые являются ценностями для всех поколений, всех времен и всех народов. Они не утрачиваются. И поэтому, если будет явно Бога присутствие в одном поколение, в следующем оно передастся в другое. Конечно, мы видим в Священном Писании другие картины, когда не смогли передать, и восстал другой род, который не знал Господа. Да, так написано, не знал. То есть, вот я слышал мнение, что наши отцы, они были сильными в слове и в деле. Это я следующее поколение скажу. О нас говорят... Сильное в слове, а мы, говорит, наверное, не в слове и не в деле. То есть это одно из мнений. Я не говорю, что оно правильно, но просто одно из мнений.
0: Ну, дай Бог, чтобы так не было, да?
1: Да, безусловно. Я просто это как мнение.
0: Скажите, какова здесь связь между отцом как носителем Духа Божьего и... Как порой бывает, отцу трудно собрать семью на молитву, и насколько это важно, чтобы молиться вместе всей семьей. То есть, какова взаимосвязь между тем, что отец – священник семьи, он молится за семью, но он молится также и с семьей, и связь этого с тем, что семья будет возрастать духовно, что дети будут приходить к Богу?
1: Здесь следующее хотелось бы сказать. За молитву семейную вообще нужно бороться с самого начала и до самого конца. Практика показывает, что когда дети подрастают, я уже помолился, или я занят, мне нужно то, мне нужно другое. Значит, что я хочу сказать? Вот эти чтения молитв нужно сделать интересным и привлекательным, чтобы это нравилось детям, чтобы они не засыпали и не томились.
0: Ну, давайте практически. Вот даже ваш пример. Вы собираетесь с семьей или собирались тогда, когда дети еще, да, маленькими были, или сейчас уже еще собираетесь. И как это проходит? Как сделать? Сколько времени даже посвятить? Как оно должно или может проходить?
1: Хорошо. Вадим, мы вдвоем остались. Уже 3 года или... Да, 3 года, как мы вдвоем, все замужем и женаты, мы вдвоем, нам собираться не надо. Мы утром читаем, можем вечером читать, в обед и так далее. Значит, что относительно практически, какой совет практический? Во-первых, несколько. Вот когда дети научились читать у нас, ну, например, уже в школу пошли, я так распределял. Ты 5 стихов читаешь, ты 5, ты 5, ты 5 стихов читаешь. И они у каждой Библии следят. Они должны проследить следующий. Потом говорю, а сейчас, которые младше были, я говорю, что запомнили? Скажите, что запомнили? Старшие, которые, что вам понравилось? Вот вы прочитали, что вам понравилось или что запомнилось? Они начинают говорить, ну вот этот текст, а почему он тебе понравился? А младшие, ну, например, младшие, что запомнилось? Она говорит, Господь. Старший говорит, ну и что, и все, что ли? Еще что-нибудь скажи. Нет, Господь. Все. Ну, все, оставьте ее. Все, Господь. Сегодня она Господь запомнила. То есть вызвать интерес разбору Библии. Потом, что важно для детей было, я говорю, сегодня у нас ответы на вопросы. Это любимое. И мне задают вопросы. Все, какие хотите, я отвечаю на вопросы. Потом, если ну, мы с младшего молились, и начиная, я заканчивал молитву, да, я иногда вижу, что вообще ничего сегодня не пойдет. 1 стих читаю, спрашиваю, как они понимают, и вслух вместе «Отче наш» молимся, разошлись спать, все. То есть менять приходилось правила, менять. Они читали, потом снова я читал. Я говорю, сейчас внимательно следите, и что вы запомнили, почему этот текст понравился, и они начали рассуждать. И диалог между ними идет, они иногда спорили даже. Я так допускаю, это слушаю внимательно. А потом, когда они выросли, я смотрю, когда начали проповедовать, я смотрю, откуда взялось. Я вспоминаю моменты еще такие, что брат мне задает вопросы. Важно не просто посадил детей и им читать, и читать. А, например, очень важно воспитание использовать вечерний ужин. Это здорово. Все дети, и кто-то из гостей присутствует, например, либо сам, ну вот гости. И важно, чтобы он... Дети самое внимательное здесь слушают. Он мог передать важные вещи. У нас за столом происходили многие беседы, вопросы, ответы. И это увлекало детей. И последний в этот момент хочу сказать, что однажды я уехал, мне нужно было... приезжала... Моей супруги не было дома, жена одного пресвитера. Но он уже как отец был, она мне как мать. И она попросила там кассету достать специальную. Я говорю, я... Поеду, говорю, побудьте с моими детьми. Я уехал, приезжаю, 12 часов ночи. Смотрю, никто из детей не спят. В это время должны бегают. А это сестру, это Зоя Александровна, сидит, плачет. Я думаю, вот дети мои достали, видать, крепко ее. Я говорю, что произошло? Она говорит, нет, нет, все нормально. Я, говорит, их ложу спать. Они, нет, папа приедет, прочитает. Ложитесь, папа, поздно. Нет, мы дождемся, папа прочитает. Папа прочитает. И не легли спать, и она плачет. Говорит, счастливое время. Папа прочитает, ждут. Настанет время, когда, ну, может быть, свои какие-то примеры, дети убегают. И вот это поддержать, это нужно отстаивать и делать интересным. И неофициальным, ну, таким очень простым, доступным, понятным детям. И им понравится. Им понравится.
0: Они будут этого ждать?
1: Они ждали этого. Просто ждали с нетерпением. Вечер у нас, чтение, вопросы, ответы. Это здорово было.
0: И если я вас правильно понял, вы говорите о том, что роль отца, христианина, прежде всего, первостепенная, заключается в том, чтобы направить своих детей к Богу. И... Ну, конечно, отец не сможет родить их духовно, это делает Бог, но привести их к этому духовному рождению.
1: Да, безусловно. Вот организация семейного алтаря или молитвы чтения — это 100% ответственность отца. Нужно быть к этому готовым. Даже если устал, не устал, нужно этому, за это бороться, уделить внимание. И, допустим, когда уже формируется или определяется путь, чтобы дети увидели, что действительно мы имеем эту искреннюю веру. Я пример приведу. Знаешь, какой? Я лично, это я слышал. Вот тому другу, которому я сказал, что я не буду верующим. Мы дружили с ним, он неверующий был. Уверовала мать его. И однажды, наверное, ему было 14-15 лет. Ну, нет, лет 14, наверное, было. Он подошел ко мне, он ходил на собрание, он даже увлечен был вместе со мной, по-детски, мы молились вместе, интересно было. И он говорит: я теперь неверующий мне. Я говорю: почему? Меня тоже это ошарашило. Как, я теперь неверующий? Он говорит, что я утром просыпался всегда, когда будили там школу, и мать в этом углу стояла на коленях всегда. А теперь уже неделю или две она не молится. Я и не вижу там. Я не верующий теперь. Я не верю в Бога. Вадим, какая взаимосвязь? Кажется, конкретная взаимосвязь. Примеры влекут. И так он не стал верующим.
0: То есть нужно нести эту молитвенную вахту постоянно.
1: Безусловно, безусловно. Это одно из таких серьезных...
0: Ну, вот мы немножко уже упомянули о том, что может церковь сделать в этом плане служителей, в плане того, как отвечать на нужды молодежи, тогда, когда выходят на покаяние, как помочь им после этого, душепопечение. Ну, а что еще нужно сделать для того, чтобы и дети приходили к Богу, и отцы также осознавали свою важность постоянного поддержания связи со своими детьми? Как донести это до каждого отца в христианских семьях?
1: Вообще нужно сознать,

0: каждый отец, представ пред Богом, сказал, вот я и дети, которых ты мне дал,
1: да.
0: Чтобы
1: да.
0: мог. Я искренне желаю. И еще, ну хорошо, идем дальше, может, вопросы коснутся еще этого.
1: Ну, на самом деле, мы действительно уже подходим к концу нашей беседы, у нас остается несколько минут, и у меня остается один вопрос, который я обязательно хотел бы задать. Что бы вы посоветовали или сказали тому, кто еще не знаком с лаской и заботой Небесного Отца?
0: Эти счастливые минуты, которые незабываемые, я вспоминаю как историю блудного сына. Я вспоминаю тот момент, когда он возвращается голодный, оборванный, несет в сердце созревшее покаяние, и он рассчитывает на дом наемников, потому что он потерял достоинство, все. А что делает отец? Он идет, сын, он идет, отец. Возраст разный, это уже, считаю, все-таки пожилой. Отец бежит, и даже молитва полностью, это покаяние и просьба не произносится. Объятия, поцелуи. Вот этот сын был согрет отцовским объятием, его любовь. Я думаю, что все вопросы у младшего отпали. Он больше их не задавал. И дальше пир. Действительно, Бог настолько любит, настолько Он, если мы делаем шаги, Он делает больше навстречу. Он согревает своей любовью. Даже момент одиночества, тоски, переживания, наша молитва и к Богу, и действие Духа Святого действует, что любовь излилась Духом Святым в сердца наши. Для меня вот эта притча такой яркий-яркий пример. И это большим утешением. Вот какой Отец. Он спешит простить. Он согревает нас. И все становится другим. Все отходит, и наше сердце наполняется ликованием, любовью. Действительно, Он согревает любовью своей. Бог есть любовь. Это, собственно, сущность Его. Это сущность. У нас тоже есть любовь. Но Бог есть любовь. Это одно из совершенных качеств, которое сквозь Писание, оно просматривается везде.
1: Как соприкоснуться с этой Божьей любовью? Что нужно сделать для этого?
0: Нужно, во-первых, сознать себя, что, во-первых, чтобы вот действительно любовь Божия согрела наши сердца, нужно, если человек не обратился к Богу, если он в исканиях, может быть, разочарованный, может быть, даже равнодушный, может быть, много раз слышал, но все-таки надо идти к Отцу. Встану, пойду к Отцу. Встал и пошел. Многие принимали решение изменить свою жизнь. Из неверующих много говорили, что многие, я буду по-другому. Но все заканчивалось все-таки поражением. Почему? Не было успеха, потому что они не были согреты любовью Божией. Нужно прийти как грешник. Господи, прости меня, очисть мое сердце. И когда действительно Господь прощает, тогда изливается в наше сердце любовью. Кстати, это касается всех и обращенных тоже, и членов церкви. Мы приходим. Вот этот сам дух покаяния, внутреннего смирения, залог будущих духовных благ для каждого из нас. Изначально обращение, а потом все последующее. Господь дает все нужное, Он дает для жизни благочестия нам.
1: Сегодня Отец Небесный и вас, дорогие друзья, и каждого из нас призывает к себе. Он готов обнять, потому что Его любовь к каждому человеку. Он возлюбил весь мир. Нет такого человека, которого Он не мог бы простить. Его время благодати еще продолжается. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пожелание наше и мое как ведущего, и сегодняшнего гостя, и всех тех, кто бывает в этой студии, чтобы каждый, кто нас слушает, примирился с Богом и имел эти личные взаимоотношения.
0: Дорогие друзья, все, кто слушает эту радиопередачу, я желаю искренней встречи с Господом, где вы найдете ответ на все свои вопросы.

0: вопросы, найдете мир и покой вашему сердцу, больному, уставшему, либо страдающему. И тогда жизнь будет по-другому. Он любит и ждет вас. Это наш Господь.
1: В сегодняшней передаче «Беседа в студии Радио на пути» принимал участие брат-служитель Братства евангельских христиан-баптистов Яков Корнеевич Крекер. Мы беседовали об отцах и детях. Слушайте нас на следующей неделе в это же время и на этой же волне. Пусть Бог обильно благословит каждого из вас. До свидания. Всего доброго.
0: Да благословит Господь всех вас, друзья.

Эту беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com. На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», передача «Пути Господни», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Приветствую, братья и сестры. Сегодня мы говорим о книге пророка Иеремии. Читаем Иеремия 2 глава 21 стих и Иеремия 23 глава 5 и 6 стихи. «Я насадил тебя, как благородную лозу, самое чистое семя. Как же ты превратилась у меня в дикую отрасль чужой лозы?» Из 23 главы «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, его царица царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно, и вот имя его, которым будут называть его, Господь, оправдание наше». Книга пророка Иеремии названа по имени пророка, и в основном как бы нет никаких оснований считать, что не Иеремия является автором этой книги, может, за исключением 52 главы. Хочется также отметить, что когда мы читаем эту книгу, когда мы пытаемся изучать, мы можем немножко потеряться. Почему? Потому что написана книга не в хронологическом порядке. То есть вот эти времена пяти царей, во время которых пророчествовал Иеремия, они могут меняться, когда мы читаем вот эту книгу пророка Иеремии. И написана эта книга действительно человеком с удивительной судьбой. Родился он в городе Анафов и родился почти в то же самое время, когда родился царь Иосия. Они были, можно сказать, сверстниками. Этот город был порядка 5-8 километров от Иерусалима. Так называемый город священников. Мы с вами прекрасно знакомы с этим городом, если читаем «Царство» и «Паралипоменон». Начинает он служение свое, когда ему 20-21 год, молодым человеком. И когда он говорит Богу «я молод», то слово, которое используется как бы в еврейском языке, означает, что я еще как бы живу с родителями, я нахожусь вместе с ними. И действительно, он был молод для того, чтобы служить как священник. Мы тоже это знаем из Пятикнижия Моисеева. Но, тем не менее, его служение будет продолжаться порядка 40 лет. Он будет пророчествовать и охватывать правление царей Иосии, и Ахаза, другое имя Салум, и Акима, другое имя Илиаким, и Ихонии, и Сидекии. И он был свидетелем действительно поистине исторических событий, как, может быть, многие из нас были свидетелями исторических событий Советского Союза, 91-93 год. Но он также был пророком, который, к своему большому сожалению, увидел исполнение своих пророчеств. Он увидел то, о чем он пророчествовал и о чем говорил. Он был пророком во время реформ Иосии, которые проходили порядка 628-622 года. Он стал на служение 627 год до нашей эры. Нам неизвестно доподлинно его участие в этих реформах. Вы помните, когда Иосия совершал Пасху, очищал храм, восстанавливал храм, и все эти духовная работа большая проводилась. Но вполне возможно, что он тоже принимал в этом активное участие. И вот после смерти Иосии, 609 год до нашей эры, начинается медленное угасание Иудеи. Эта агония продлится еще 23 года и завершится разрушением и сожжением Иерусалима. Это было время долготерпения Божьего, когда Иудеи еще давалось время покаяться. Именно к покаянию призывал Иеремия. И после разрушения Иерусалима он остается в Палестине. Этот пророк остается в Палестине. Там была еще попытка переворота. И остатки иудеев, боясь мести халдеев, начинают бежать в Египет, потом останавливаются, призывают Иеремию и говорят: «Вопроси Господа, что нам делать?» Он получает слово от Бога. Те же самые люди, которые буквально недавно просили слово от Господа, отвергают это слово от Господа, уходит в Египет, забирая с собой уже пожилого Иеремию. Иеремия так умер в Египте. Через некоторое время некоторые исследователи говорят, что он был побит камнями, не знаю, насколько это подтверждается, но он умер в Египте. И смотря на судьбу этого человека, Иеремию, я нахожу много моментов, которые созвучны с жизнью Иисуса Христа. Рождение было необычным. Бог говорит, что я предопределил тебя еще до рождения, чтобы ты был моим сосудом. Травлю и гонения против Иеремии Иисуса Христа в их жизни возглавляли священники, как ни печально об этом говорить. И Иисус, и Иеремия произносили речи в храме, которые говорили о том, что здесь не должно делать некоторые вещи, указывали на греховное состояние людей. Народ из тех городов, откуда, где они выросли, и Иеремия, и Иисус не принимали их. Они вместе плакали об Иерусалиме. Мы читаем об этом в Евангелиях, мы читаем об этом в книге Иеремии. Ни Иеремия, ни Иисус не были женаты, но полностью посвятили свою жизнь служению. И в первой главе уже находим описание призвания пророка, тоже необычно. Бог ему говорит, что «я предопределил тебя быть моим пророком еще до зачатия и до рождения». И получается о том, что когда он его призывает, он говорит ему «не бойся, я с тобою». Вот эти слова «не бойся, я с тобою», они будут сопровождать всех верующих людей, всех истинных детей Божьих и всех служителей на протяжении столетий и тысячелетий. Слова, которые Бог сказал Иеремии, «не бойся, я с тобою», они звучат сегодня и для нас. Они являются для нас обетованием любви Божией, обетованием того, что Бог обещает нам охрану, защиту, избавление. Вы знаете, что некоторые называют Иеремию плачущим пророком. Я позволю себе не согласиться с таким утверждением. Читая эту книгу, видя его поступки, я нахожу то, что это был мужественный человек, верный Божий пророк, который был преследуем, который был заключаем в темнице, который терпел голод, но не умолкал. Он продолжал возвещать Слово Божие и возвещать его верно. Конечно, скорбь об Иудее, о народе Божием, об Иерусалиме находили отражение в его речах, в его словах, и книга есть «Плач Иеремии». Но тем не менее, когда я размышляю об Иеремии, я нахожу мужество, и отождествляю мужество, может быть, более, чем слезы с этим пророком. Бог так говорит: «Я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом и медную стеною на всей этой земле». Непоколебимость и твердость. Бог два раза спрашивает Иеремию во время его призвания, что он видит. Иеремия говорит: «Ветвь миндального дерева». И здесь как бы, когда мы читаем, употреблена определенная игра слов, которая обозначает миндальное дерево и бодрствовать. Слова рифмуются, и оно означает, Бог как бы ему указывает, что это совершится вскоре, что я тебе говорю. Миндальное дерево – это дерево, которое расцветает самым первым весною, раннюю весною. И в этом видении Бог обещает Иеремии все то, о чем ты будешь пророчествовать, и те слова, которые ты будешь говорить, они совершатся вскоре. Второй вопрос – что ты видишь? И мы снова видим точность и внимательность Иеремии, когда он отвечает не просто «вижу котел». Я, наверное, так бы ответил. Чем короче, тем лучше. Он говорит: «вижу ветром, поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». Вот эта точность, вот эта наблюдательность, вот это желание в полноте передать то ли видение, то ли слова Божии, оно было отличительной чертой этого пророка. И далее мы читаем в пятой главе такие слова: «Изумительное и ужасное совершается всей земле, пророки пророчествуют ложь, священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после этого?» Вот такое состояние было после того, как Иосия умер, и начинается падение, о том, что, оказывается, вместо того, чтобы поправлять друг друга, и пророки, и священники, они потворствуют друг другу в грешных делах. Когда жизнь начинает протекать по принципу «рука руку моет», происходит деградирование общества. Когда все без слов договариваются воровать, обманывать или еще что-то другое делать и не боятся никакого наказания за это, то это рождает полностью игнорирование Бога, и последствия этого, естественно, наказание и полное разрушение. И в 6 главе один из оттенков того, что священники делали неправильно, мы находим, что от малого до большого написано: «Все преданные корости, все действуют лживо, врачуют раны народа моего, легкомысленно говоря: мир, мир, а мира нету». И дальше написано о том, стыдятся ли они, делая мерзости, написано: «Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют». Легкомысленность и отсутствие всякого стыда – не это ли признаки общества сегодня? Легкомысленность и отсутствие всякого стыда. Иногда отсутствие стыда пытаются выдать за своего рода прогресс, какую-то истинную свободу в духе и так далее. Однако Писание говорит, что это не так. Иеремия, как и Христос, говорили о разрушении храма. Они говорили о том, что наличие храма в определенном месте никогда не сохранит эту землю от разрушения, если люди не имеют храма в первую очередь в своем сердце. В 7 главе так и написано: «Не надейтесь на обманчивые слова: здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень». Они как попугаи повторяли эту фразу и думали, что раз стоит здесь это здание, то разрушение никогда не придет на это. Это совершенно не так. Более того, фраза «вертеп разбойников» мы также встречаем из уст Иеремии. Христос потом повторил эти слова о храме Иерусалимском. «Вертеп разбойников». Спасает не наличие даже своего и выплаченного дома молитвы. Совершенно не это. Не количество служений, их длительность. Намного важнее и полезнее и ценнее в глазах Бога сотворить и поддерживать храм своего сердца. Вот на что Бог обращает внимание, что дорого Ему, и при наличии храма Духа Святого в наших сердцах и этот дом молитвы, имеется в виду здание, будет в порядке, и Бог никогда не назовет его вертепом разбойников. Почему? Потому что храм начинается с каждого из нас. Если мы просто посещаем служение, собрание, может, даже в чем-то участвуем, но не имеем храма в себе, то наше хождение отражено в горьких словах Иеремии, которые он сказал: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Иеремия, подобно как и Христос, был одинок в своем служении, несмотря иногда на ту толпу, которая окружала его. Он, как и Христос, черпал силу в общении с Отцом Небесным. Он много говорил о том, что нельзя надеяться на человека. Проклят человек, который надеется на человека. Благословен человек, который надеется на Господа. И другие места Священного Писания из этой книги мы находим. В жизни пророка Иеремии тоже наступали моменты, когда он был готов прекратить служение, когда ему было тяжело, может быть, когда-то, как подобно пророк Илья. Но в 20 главе читаем такие слова: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, и всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду напоминать о нем и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Был как бы огонь в костях моих, и я как бы хотел прекратить говорить о Господе и не мог. Каждому из нас понятны эти моменты, может быть, не до такой степени, как у пророка Иеремии, но когда к нам приходит такое состояние, мы тоже понимаем, что в такие моменты Господь каким-то чудным и для нас иногда непостижимым образом посещает нас, укрепляет и ободряет нас на продолжении нашего служения. Бог находит нужные слова, нужных людей при наличии нашей искренности. И мы начинаем понимать, что тот огонь на жертвеннике храма нашего сердца, который внутри нас, который должен быть построен внутри нас, этот огонь побуждает нас идти дальше. Он может иногда притухать, но тем не менее если мы искренне следуем за Господом, этот огонь никогда не позволит нам прекратить служить Ему. Иеремия, как и Христос, указывал на опасность лжепророков, лжеучителей. Он говорил о важности иметь ведение и способность отделять мекину от чистого зерна. Сон от действительности, пророчество от болтовни, посланника Божьего от самозванца. В 28 главе читаем такие слова: «Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну, бедствие и мор. Если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Он снова и снова напоминал людям о том, что время, которое наступает, оно будет тяжелое, и оно в наказание за то, что они не раскаялись. Иеремия, как и Христос, использовал наглядные иллюстрации. Христос очень много говорил притчей. Иеремию мы знаем о том, что он использовал такие вещи, как льняной пояс или посещение дома горшечника, корзины со смоквами. Потом есть такая еще там ситуация, когда он реховитов позвал и вино им предложил и так далее. То есть все эти иллюстрации были тоже направлены на то, чтобы, может быть, немного в более простой форме, в более доступной, тем не менее, указать людям на их состояние. Это одна часть. И вторая – указать на Божью любовь и на Божью милость и на то, чтобы привести их к покаянию. Он даже написал письмо к переселенцам, которые были переселены немного ранее, и говорит о том, что Бог хочет явить к ним милость, Бог хочет проявить и к ним добро, и дать им будущность и надежду. Мы все прекрасно знакомы с этим замечательным стихом из книги пророка Иеремии: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерение во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Иеремия, конечно же, указывал на тот новый завет, который будет заключен с верующими после рождения Иисуса Христа. Иеремия 31 глава, с 31 стиха, он говорит о том, что вот наступает дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля. И говорит, что этот завет будет другой. Это тот завет, когда уже, говорит, не будут учить друг друга и друг другу говорить о том, что познайте Господа. Вот не нужно будет заставлять людей делать это, делать это. Говорит, почему? Потому что, говорит, все будут знать меня, они будут моим народом. Он показывает как раз на то, на разницу между законом Моисеевым и новым заветом, который Христос совершил на Голгофе. Он указывает здесь на Христа. Он говорит о том, что верующие нового завета, это мы с вами, они уже не будут жить под страхом, то, что мы не принесли какую-то жертву, не исполнили какую-то статью закона, может быть, одежда у нас из смешанной там шерсти или ткани, или еще чего-то. Он говорит о том, что новый завет – человек, который принимает его и который имеет Христа, который имеет в себе этот храм, который имеет этот огонь на жертвеннике, огонь в костях своих, он будет знать Господа. Его не нужно заставлять молиться, его не нужно заставлять читать Библию. Вот этот огонь, который находится в нем, он будет побуждать его. Это новый завет, которого свидетелями и участниками являемся мы с вами. Уже здесь Иеремия говорил и пророчествовал о нем. И мы с вами, думаю, вы согласитесь со мной, что это замечательный завет, который явлен нам по милости и любви Божией. И уже в конце книги пророк Иеремия произносит несколько пророчеств в отношении других народов. Мы с вами не будем на них останавливаться. И жизнь, служение и переживание пророка Иеремии, они созвучны с тем, что испытывал Иисус Христос во время своего земного служения. Пришел к своим, а свои не приняли. Это была жизнь, полное служение, полное преследований, проповеди и Христа, и Иеремии не принимались. Духовенство и священники искали их смерти. Но их объединяло послушание Отцу Небесному, желание исполнить волю Отца Небесного до конца. Их объединяла любовь к людям, печаль об их состоянии, печаль об Иерусалиме. Во Христе воплотилась та отрасль, та ветвь, о которой мы прочитали, о которой и Иеремия, да и Исаия очень много пророчествовали, воплотилась мечта Нового Завета, когда люди будут не только исполнять букву закона, но жить по духу. Когда будут иметь Бога в сердце, когда их не нужно будет заставлять служить Богу, потому что огонь, который некогда возгорелся в их сердце, будет побуждать их продолжать это служение, несмотря ни на что. Во Христе воплотилось слово Иеремии, которое однажды он сказал переселенцам: «Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать будущность и надежду». Это намерение Божие осуществилось о многих из нас. Мы получили это благо, получили прощение, мы получили будущность и надежду, вечную жизнь и присутствие Бога в нашей жизни. Бог желает осуществить это намерение в отношении каждого человека. Хочешь иметь будущность и надежду? Прими Господа, служи Ему, возгревай огонь на жертвеннике своего сердца, и Бог обещает быть с тобою. Я надеюсь, что вот этот краткий обзор пророка Иеремии, его книги, его слов, его истории, созвучность его жизни с жизнью Иисуса Христа, они заставят нас задуматься и еще раз увидеть и оценить вот этот Новый Завет, который мы получили в Иисусе Христе. Поблагодарим Бога за этот Новый Завет, за Его жертву для каждого из нас. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Пророчество Захарии. В первой части книги пророка Захарии, от первой главы по восьмую, описаны видения пророка и соответственные наставления. А во второй части, от девятой главы по четырнадцатую, записаны его пророчества, которые в еврейском тексте названы бременами, потому что в них предсказаны тяжести, какие лягут на соседние народы, на Израиля и на Мессию. Глянем на эти бремена. О Тире так написано. «Устроил себе Тир крепость, накопил серебра, как пыли, и золота, как уличной грязи. Вот Господь сделает его бедным и поразит силу его в море, и сам он будет истреблен огнем». Захарии 9:3-4. Тир – древний финикийский город на берегу Средиземного моря, а крепость его находилась на скалистом острове. Хирам, царь Тира, был другом еврейского царя Давида и доставил ему не только материал, но и мастеров для строения дворца в Иерусалиме. Он же помог Соломону построить величественный храм Господу. Второе царств 5:11. Выходцы из Тира около 820 года до Рождества Христова основали в Африке город Карфаген, который в свое время соперничал с Римом. Финикийские мореплаватели достигали самых отдаленных мест, развозя и привозя разные товары и обогащали город. Но в 332 году до Рождества Христова Александр Македонский разрушил и главный город на берегу моря, и его крепость на острове. О филистимлянах Бог возвестил через Захарию. «Уничтожу высокомерие филистимлян». Захарии 9:5-7. Главными городами филистимлян, выходцев с острова Крита в Второзаконии 2:23 были Газа, Азот, Аскалон, Геф и Якрон. Газа теперь заселена арабами. В Азоте строится наиболее современный порт в Израиле. Из Гефа был великан Голиаф, Аскалон после изгнания из него крестоносцев долгое время был необитаемым. Но в 1830 году близ его развалин возникла арабская деревня. А с 1948 года это развивающийся в Израиле город, насчитывающий около 500 тысяч населения. А Якрон или Аккарон отмечен в Библии тем, что там Вельзевул был главным богом. Четвертое царство 1:2-5. И в настоящее время археологам еще не удалось установить, где находился Якрон. О возвращении Израиля у Захарии читаем слова Господни. «И укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов, и возвращу их, потому что я умилосердился над ними, и они будут, как бы я не оставлял их, ибо я Господь Бог их, и услышу их». «И дам им знак, и соберу их, потому что я искупил их. Они будут так же многочисленны, как прежде». Захарии 10:6-8. Нужно помнить, что Захарий пророчествовал для возвратившихся из Вавилонского плена и взявшихся строить в Иерусалиме дом Господень. Но ему было открыто и другое, более отдаленное и более полное возвращение Израиля, которое началось в конце прошлого века и совершается в наше время. О защите возвратившихся Господь так сказал через Захарию. «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя». А соберутся против него все народы земли. Захарии 12:2-3. В настоящее время Иерусалим воистину сделался тяжелым камнем для всех народов. На заседаниях Объединенных Наций никак не могут решить судьбу Иерусалима. Арабы не хотят допустить, чтобы этот город сделался столицей Израиля. Римский папа предлагает сделать его вольным городом, доступным для всех. Большинство государств, включая США, не решаются открыть в нем свое посольство. Для евреев же этот город имеет всестороннее значение, и они имеют Божью гарантию, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. Захарии 12:6. О Мессии и его переживаниях у Захарии имеется несколько пророчеств. Наиболее известный – отрасль. Призывая правителя Зарававеля и первосвященника Иисуса, сына Иосидекова, строить храм Господа, Захария уверял: «Руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его». Захарии 4:9. А некоторое время спустя объявил: «Так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет и будет владычествовать на престоле своем, и будет священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Захарий 6:12, 13. После Зарававеля только Ирод Великий перестраивал храм Господень, но он не был священником, а был узурпатом и тираном. Новый же Завет учит, что Господь Иисус Духом Святым строит теперь храм Господень из живых камней, то есть из обращенных к Нему людей. От Иоанна 2:19, Ефесянам 2:20, 22. И одновременно Он является для них и царем, и священником по чину Мелхиседека. Пришествие царя. Об Иехонии, последнем иудейском царе, написано следующее: «Никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Еремии 22:30. А Захария лет 70 после Иеремии призывал народ: «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремный». Захарии 9:9. 300 лет после возвращения евреев из Вавилонского плена у них появились было цари, сперва из рода Маковеев, а потом из рода Ирода, но ни один из них не был спасающим и кротким. А в Новом Завете читаем, что ангел Гавриил возвестил Деве Марии об имеющем от нее родиться сыне: «И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». От Луки 1, 32-33. И этого сына Марии в Иерусалиме встречали с радостью, когда он после воскрешения Лазаря из мертвых въехал в город, сидя на молодом осле. Матфея 21, 1-11. Предательство. «И они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня. И взял я 30 сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Читаем у Захарии 11:12-13. Матфей 27:9-11 написал, что в предательстве Иисуса за 30 сребреников сбылось реченное через пророка Иеремию. Но в сохранившейся книге пророка Иеремии этих слов нет. Возможно, они были сказаны Иеремией, но не записаны Варухом. Лет 70 спустя Господь сказал Захарии, что не кого-то, а его оценят сыны Израилевы в 30 серебряников, и что они, и что эти деньги будут брошены в дом Господень, а достанутся для горшечника, о чем подробно написано в Евангелии. Обращение Израиля к пронзенному совершится в то время, когда Господь исполнит свое слово: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Захарии 12:10. В русском переводе ради кажущегося смысла сделана излишняя поправка. Возрят на него, тогда как в еврейском тексте, в Септуагинте и в Вульгате стоит: «И они возрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне». Господь отождествил себя с тем, кого на Голгофе римский воин пронзил своим копьем. От Иоанна, 19 глава, с 34 по 37 стих. Пришествие Господа Иисуса так описано у Захарии 14:24. «Соберутся все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима. И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним. День этот единственный, ведомый только Господу. И Господь будет царем над всей землею. В тот день будет Господь един, и имя его едино. Аминь».

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

стремлюсь в объятия твои, в царство вечное, бесконечное.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин. Пережитое.
3: Не раздражайте детей. Когда мы пришли к Богу, дочери уже было 6 лет. Последовавшие перемены стали подлинным испытанием для психики ребенка. Наши цели и ценности изменились радикальным образом. Раньше ей говорили, что она самостоятельный человек, что по всякому поводу она должна иметь свое мнение и принимать собственные решения, никого не слушая. Теперь же все вдруг оказалось иначе. То, за что раньше хвалили, более не приветствовалось. То, что раньше поощрялось, теперь вызывало нарекания. Изменились и методы воспитания. В жизнь ребенка вошли наказания. Мое отцовское сердце надрывалось от боли. Как донести до ребенка, что цель наказания – не выместить свое недовольство, а защитить его от будущих проблем? И Господь послал нам успокоительную весть. Как-то раз, придя домой, мы увидели, что дочь сидит на пороге и картинно ревет в полный голос. «Почему ты плачешь?» – спросили мы удивленно. «Мне вас жалко», – был ответ. «Вы не хотите меня наказывать, а придется». Конечно же, это была манипуляция. И, должен признаться, довольно удачная. Но куда важнее было узнать, что ребенок понимает, наказывая его, мы страдаем куда в большей мере. «Отцы, не раздражайте детей ваших», – призывает Писание. Увы, нередко ребенок превращается в громоотвод для родительских эмоций. Понятно, что никто не делает этого целенаправленно. Никто поутру не просыпается с мыслью, а не пораздражать ли мне сегодня детей. Несдержанность родителей – следствие их собственных проблем. Наказание, в какой бы форме оно ни осуществлялось, – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Ложь, подлость, жестокость, своеволие, неповиновение со стороны ребенка ни в коем случае нельзя оставлять без внимания. Но даже когда наказание неизбежно, мы должны учить детей принципу справедливости, а не вымещать на них свое раздражение. В частности, никогда не следует наказывать ребенка, если он что-то сделал не так. У него должно быть право на ошибку и доверительное ожидание, что родители помогут ее исправить. Лишая ребенка права на ошибку, мы формируем в нем дух приемыша, и это впоследствии будет проектироваться на его отношения с Небесным Отцом. Дух приемыша – это постоянное сознание, что ты здесь не по праву сыновства, а исключительно по чьей-то милости. Ты все время живешь в страхе, что стоит лишь раз оступиться, сделать что-то не так, и тебя снова вышвырнут влачить жалкое существование на улице. Приемыш стремится угодить отцу не из любви и желания радовать его, а из страха оказаться неугодным. Подлинный ребенок не боится экспериментировать, не боится развивать свои возможности, ведь папа рядом, он всегда выручит и никогда не покинет. В гениальном фильме «Господин Никто» бесконечный ряд потенциальных вариантов развития событий начинается с вопроса, заданного ребенку на железнодорожной платформе. «С кем ты хочешь остаться? С папой или мамой?» Тот же не то, что не знает ответа, потому что не в силах просчитать все возможные последствия того или иного выбора. Сам вопрос недоступен его постижению. Как-то раз я вернулся домой усталый и очень голодный. Дома никого не было, а на кухонном столе одиноко лежал рулетик. Маленький свернутый трубочкой бисквит. Недолго думая, я тут же отправил его в рот. Как же я пожалел о содеянном, когда пришли жена и дочь. Исчезновение рулетика обернулось настоящей трагедией. Оказалось, это было дочуркино лакомство, которое мама убедила ее не съесть сразу, но оставить на потом. «Папа не знал, папа очень хотел кушать», пытались мы успокоить ребенка, только что заглянувшего в бездну жизненной несправедливости. Что тебе дороже, папа или рулетик?» «Рулетик», — навзрыд протянула дочь. Манипуляционный вопрос, вызвавший бы чувство вины у взрослого, просто не сработал. Он был вне ее системы координат. Она только что узнала, каково это остаться без долгожданного рулетика. Опция же остаться без папы была за пределами ее мировосприятия. Благодарное сердце – залог духовного отцовства. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным», – говорит Писание. Постоянно выказывать ребенку свое недовольство небезопасно. Оно заразительно, и дети находятся в группе наибольшего риска по отношению к этому вирусу. Подхватив дух приемыша, ребенок не только будет все время пытаться заслужить любовь, но и может передать эту болезнь дальше, собственным детям. Вы не обращали внимания, в какой мере праотец Иаков был носителем проблем собственного отца Исаака? 37 лет Исаак, весьма поздний ребенок, был маменькиным сыночком, держался за юбку престарелой Сары. Когда же та умерла, отец незамедлительно подыскал ему жену, чтобы заботилась о нем вместо мамы. И утешился Исаак в печали по матери своей. У Исаака родилось двое детей. Исав стал ловким охотником, человеком полей, словом, настоящим мужиком, таким, каким Исаак сам, возможно, хотел бы быть, да не получилось. Иаков же был тихим домоседом, маменькиным сынком, как и отец его. В итоге отец игнорировал как проблемы старшего сына, так и нужды младшего. Такое положение дел формировало нездоровые отношения в семье и имело далеко идущие последствия. Зная, что отец не воспринимает его, младшего сына, всерьез, Иаков выменивает у Исава привилегии первородства за миску чечевичной похлебки. Между братьями начинается соревнование, кто на свете всех хитрее. Старший о проданном первородстве никому не говорит, авось да не узнают. Младший тоже отцу не сообщает ничего. Станет ли тот слушать? То, что принадлежит ему по праву, Иаков заполучает неправедным путем. В итоге и сам он становится жертвой неправды. Костюмированный пранк при получении отцовского благословения аукнется костюмированным пранком при получении брачного благословения. Затем ему 20 лет придется работать на дядю, как в прямом, так и в переносном значении этого выражения. И тот 10 раз переменит условия трудового контракта. Освобождение Иакова от унаследованных проблем – один из самых загадочных текстов в Библии. «И боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Лишь получив благословение без лукавства, Иаков, держащийся за пятку брата, матери, жены, дяди, стал Израилем, богоборцем, праотцом Божьего народа. Благословения, получаемые хитростью, нам же обходятся дороже. Даже того, что принадлежит по праву, следует достигать законным путем. Бог дает нам истинное благословение – дух не приемыша, а сына. Сергей Головин.
4: Вера и жизнь на злобу дня.
3: Колдовской мир СМИ. Готовятся съемки 10-сезонного сериала по мотивам книг о Гарри Поттере. Волнующая новость для тысяч детей и подростков по всему миру и в нашей стране. Сколько из них считают себя христианами? И грех ли смотреть фильмы о мальчике-волшебнике или читать одноименные романы Джоан Кэтлин Роулинг? В США книги продвигает Scholastic Corporation, компания, которая издает и распространяет книги и образовательные материалы для школ, учителей и родителей, а также придает серии дополнительную образовательную ценность. В Болгарии отрывок из книги «Гарри Поттер и тайная комната» включен в хрестоматию издательства «Просвета» и изучается в 4 классе. Таким образом, родители заблуждаются, думая, что это серия ценных романов, которые стимулируют воображение и заставляют детей получать удовольствие от чтения. Многим из них не безразлично, что читают или смотрят их дети, но авторитеты упомянутых издателей достаточно, чтобы купить книгу, не понимая, что такое чтение не безобидная выдумка, а врата в оккультизм. Недавно я услышал мнение, что в романах о мальчиках-волшебниках присутствуют христианские мотивы. Это утверждение не может быть истинным. Если мы присмотримся внимательно, то сможем найти символизм, который можно истолковать в весьма либеральном христианском ключе. Например, прозвище «Гарри Поттер, мальчик, который выжил», так названа первая глава первого романа, чем-то напоминает Иисуса. Как Ирод желал смерти нашего Господа, когда тот был младенцем, так и злой волшебник Волан-де-Морт пытался убить Гарри в младенчестве, но его спасла любовь его матери. Сопоставления продолжаются и дальше. Смерть Иисуса Христа на кресте, благодаря которой зло окончательно побеждено, и уничтожение Волан-де-Морта посредством смерти Поттера в последнем романе. Не следует, однако, забывать, что эти же аллегории имеют оккультный и языческий смысл. Недопустимо интерпретировать тексты с позиции вопроса, что хотел сказать автор. Необходимо учитывать, что писательница Джоан Кэтлин Роулинг – наша современница, и она дала достаточно много интервью, в которых объясняет именно языческое, а не христианское происхождение этих образов. Таким образом, мы ни в коем случае не можем утверждать, что романы из серии о Гарри Поттере христианские. На самом деле, все как раз наоборот. Давайте подумаем, в чем состоит центральный конфликт в книгах. Он находится между доброй магией, которую используют Гарри Поттер и его друзья, и злой магией, с которой они борются. Единственный способ борьбы со злом, то есть единственный шанс победить его, это не сила Божья, а добрая магия. Это остается в сознании детей, что магия сама по себе нейтральна, ее сатанинское прошлое хорошо скрыто, а изучение оккультизма кажется увлекательным и захватывающим. Более того, в книгах о Гарри Поттере очень уничижительное отношение ко всем, кто не занимается магией. Не волшебников называют маглами, и на них смотрят свысока. В лучшем случае они ограниченные невежды, в худшем – злобные негодяи. У Гарри нет желания прощать своих магловских родственников, вместо этого он мечтает отомстить им. Разница с такой классической сказкой, как «Белоснежка», например, более чем очевидна. Персонаж, занимающийся там колдовством, – злая королева, что явно подчеркивает, магия – это нечто злое. В классическом повествовании плохие поступки совершаются плохими персонажами и осуждаются, зачем обычно следует наказание. В сказках Джоан Кэтлин Роулинг такое недостойное поведение, как непослушание, неуважение, моральный релятивизм и особенно оккультные практики, кажутся забавными. Вместо наказания за эти действия героев книг поощряют. Однако в Библии есть четкие предупреждения относительно колдовства и оккультизма. Во Второзаконии, глава 18, стихи с 10 по 12, говорится: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. И за эти-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». Во второй книге «Паралипоменон» мы читаем, что царь Манассия провел сыновей своих через огонь в долине сына Енома, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа, к прогневлению его. Эти два отрывка недвусмысленно показывают, что формы оккультизма – заклинания, чародейство, гадание, астрология и сеансы экстрасенсорики – все является злом в глазах Бога. Не существует белой и черной магии, нет добрых и злых заклинаний. Источник всего этого – демонический мир, и гнев Божий обрушивается на каждого, кто этим занимается. Нашим детям грозит серьезная опасность, которую, к сожалению, мы видим не только в книгах о Гарри Поттере. Средства массовой информации постоянно раздвигают границы восприятия паранормального. Таким образом, контент, ориентированный на детей, становится антихристианским, мрачным, зловещим и наполненным оккультными образами. Приведу пример другого известного фокусника, знаменитого волшебника страны Оз. В романе Лаймана Фрэнка Баума маленькая Дороти хочет сбежать из своего серого родного города и жить в другом, более привлекательном месте. И она действительно попадает в сказочную страну. Но отсутствие родного города делает ее несчастной. Главная героиня, с которой обычно отождествляет себя читатель, Дороти. Ребенок, оказавшийся в вымышленном мире с говорящими деревьями и летающими обезьянами. В конце концов, оказывается, что Оз вовсе не волшебник. И хотя в истории рассказывается о поединке доброй и злой ведьм, у читателя нет оснований полагать, что Дороти научат магии. У нее самой нет такого желания. Она просто хочет вернуться домой, в Канзас. Романы о Гарри Поттере, с другой стороны, знакомят нас с интересным современным мальчиком, который готовится стать волшебником. Герой вместе с читателем с восхищением знакомится с волшебным миром колдовства и оккультизма. В отличие от Дороти, он не желает возвращаться в обычную реальность, а принимает мир волшебства как свою новую родину. Как и сам Гарри Поттер, юные читатели очарованы неизвестным и захватывающим миром магии, и если до сих пор они его боялись, то заклинания и зелья теперь кажутся крутыми. Моя первая встреча с Гарри Поттером произошла после того, как я закончил второй класс. Отец подарил мне первые три тома. Я уже был на каникулах и менее чем за неделю прочитал три книги. Воображаемый мир Гарри Поттера чрезвычайно завораживал меня своими волшебными зеркалами, палочками, фантастическими животными, летающими метлами и потайными ходами. Помню, как я выстроился в очередь рядом со взрослыми, когда услышал в новостях, что следующий том уже переведен на болгарский язык. Гарри быстро стал моим любимым персонажем. Я не мог не посочувствовать ему, зная его трагическую историю. Мы были одногодками, и я, как и он, чувствовал, что не вписываюсь в круг своих сверстников. Помню, как с некоторыми одноклассниками размахивали 30-сантиметровыми линейками, которые мы использовали на уроке математики вместо волшебных палочек, и ходили по школе, разыгрывая сюжет книг. Это выглядело очень весело. Теперь я осознаю опасность этих игр. И слава богу, что я тогда остановился на этом, потому что есть настоящая магия, которую сегодня дети действительно могут скопировать, и в этом проблема. Я делюсь этими воспоминаниями, потому что мы склонны подражать нашим героям. Танец Уэнсдей Адамс из одноименного фильма стал интернет-сенсацией, и люди всех возрастов и во всех уголках мира подражают ему, загружая в интернет свои собственные версии. Помимо танца, движения которого напоминают поведение человека, одержимого демоном, зрители сериала становятся свидетелями колдовства, заклинаний и даже спиритического сеанса. Дети гораздо чаще копируют поведение, особенно если считают его крутым. Одним из многих примеров подражания Гарри Поттеру является стремительное увеличение количества регистраций в школах-интернатах Англии с начала века только потому, что Гарри пошел в школу-интернат. Но если ребенок так хочет быть похожим на него, остановится ли он на интернате? Здесь мы подходим к еще одной опасности, которая ловко и незаметно спрятана в сериале – отражение действительности. Волшебный мир воображаем, но в то же время кажется читателю близким и знакомым. Заклинания в книгах не настоящие, но в реальном мире существует колдовство, подкрепленное настоящей демонической силой. В реальном мире существуют настоящие ведьмы и волшебники, которые используют популярность Гарри Поттера, чтобы привлечь детей к оккультизму. Ничего не подозревающие любопытные читатели, желающие узнать больше о волшебном мире, могут следить за ссылками к астрологии, ясновидению и нумерологии в книгах о Гарри Поттере и легко находить оккультные книги, веб-сайты и чаты. Им не нужно много времени, чтобы пойти в книжный магазин или библиотеку и раздобыть такие книги. И еще меньше времени уходит на поиск информации в интернете. Таким образом, Гарри Поттер становится рекламой настоящих руководств по изучению и практике магии. Читатели при этом не осознают демоническую реальность, стоящую за всем этим. Многие дети увлекаются оккультизмом, потому что испытывают глубокий духовный голод, который жаждет удовлетворения. Они отчаянно нуждаются в переменах в своей жизни и цепляются за то, что видят. Оккультный контент средств массовой информации, выходящий далеко за рамки серии о Гарри Поттере. И если мальчики идентифицируют себя с мальчиком-волшебником, то у девочек тоже есть свои волшебные примеры из мультфильмов «Винкс» и «Ведьма», а также новое поколение принцесс Диснея «Рапунцель» и «Эльза», которые тоже обладают магическими способностями. Фильм «Холодное сердце» с главной героиней Эльзой – первый анимационный фильм Диснея, перевернувший классическое повествование сказки о Снежной Королеве с ног на голову и превративший антагониста, злодея, в главного героя, протагониста. Еще в 1990-х годах такие телесериалы, как «Баффи, истребительница вампиров» и «Чародейка», а затем «Сверхъестественные» и «Шепчущие» представляли демонов, колдовство и общение с мертвыми в позитивном и захватывающем ключе. В это же время вышла в свет и революционная трилогия «Его темные дела» Филиппа Пульмана. Этот автор открыто богохульствует в другой своей книге, где героями являются два брата – Иисус и Христос. В конце десятилетия в эфир вышла и первая серия о карманных монстрах, более известных как покемоны. Эта волна продолжается и по сей день – сериалами «Люцифер», «Тьма» и «Ведьмак», названия которых достаточно красноречивы. Полнометражные мультфильмы «Тайна Коко», «Вперед» и «Моана» показывают яркие и важные по сюжету разговоры детей с умершими. Сами актеры иногда переходят эту грань в реальной жизни. Готовится сезон «Ведьм» – реалити-шоу об изучении колдовства и экстрасенсорики с участием любимой многими подростками актрисы Ванессы Хадженс. Демоническая игрушка «Хаги-Вуги» с прошлого года наводняет своим присутствием детские магазины и интернет. Вся эта медийная и культурная кампания направлена на маленьких детей, у которых нет развитого мировоззрения. «Голливуд нацелен на детей, потому что там можно заработать много денег», говорят экономисты. И действительно, изображения Гарри Поттера есть на пляжных полотенцах, носках и чашках, игрушках и даже в шоколадных яйцах, а также в десятках компьютерных и настольных игр. Как родители-христиане, мы должны знать, что ставка гораздо выше, чем облегчение наших карманов. Это потеря душ наших детей. За всей этой волной стоит дух Антихриста. Апостол Иоанн писал в своем первом послании: «Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Ни в одном из перечисленных нами медиапродуктов не упоминается ни слова об истинном Спасителе всего мира, Иисусе Христе. Дух мира сего, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, это дух бунта и замены, который уже постепенно и незаметно действует. Давайте взглянем на главных героев более широко. Если раньше главные герои были в основном альтруистами, наполненными такими добродетелями, как честность, смелость, отвага и всепрощение, то теперь они скорее антигерои, способные сделать что-то хорошее, но из корыстных побуждений. Они часто стирают грань между добром и злом, дозволительным и недозволенным. Мегакомпания Disney запустила серию фильмов, в которых главными героями являются злодеи известных мультфильмов. Малефисента из «Владычицы зла» и Круэлла де Виль не изображены злыми, а просто неправильно понятыми. Интересно, что Disney выбрал этих двух персонажей, несущих в себе и в своих именах зло, и нарисовал их по-человечески и даже трагически, чтобы зрители сочувствовали им. Малефисента, например, оказывается обманутой влюбленной девушкой, а король Стефан – злодеем. Такое изменение архетипических представлений – мужчина, отец, король, изначально любящий, воспринимается как угнетатель – заложено и в Стамбульской конвенции, в которой мужчина в целом, по умолчанию, является хулиганом по отношению к женщинам, детям и остальным. В этом цель всего движения и этого духа времени – показать зло как добро и добро как зло. Но горе тем, которые зло называют добром и добро злом, тьму почитают светом и свет тьмой, горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собой. Альтернатива. Однозначно то, что не существует ни одного фильма или сериала, который был бы снят просто ради развлечения и стал популярным. За сюжетом всегда стоит идея, тема, законченное, незаметное на первый взгляд послание. Цель неизменно состоит в том, чтобы зритель сопереживал чему-то и менялся. Есть, конечно, фильмы, которые не направлены на достижение этой цели. Обычно это боевики с до боли знакомым сюжетом, о котором мы забываем на выходе из кинотеатра. Не так в случае с Гарри Поттером. Спустя более чем 25 лет он продолжает набирать популярность, а дети и взрослые по-прежнему в восторге от его мира. Будь то покемоны, Уэнсдей Адамс или что-то еще, что при помощи средств массовой информации станет следующим увлечением, мы, как родители, должны быть в поиске тех вещей, которые захватывают воображение наших детей. На практике мы не можем обрекать их на аскетизм. Доведение до такой крайности имело бы противоположный эффект. Но мы можем сделать все возможное, чтобы защитить их от негативного влияния в любой медиасреде, логически и библейски показав им, почему в некоторых книгах и фильмах присутствуют антихристианские элементы, и научив их распознавать привлекательно упакованный обман Голливуда. Часто даже с кафедры мы слышим, каким должен быть христианин. Но как практически жить с Богом, мало. Если Библия является авторитетом в нашей жизни, и дети точно знают, что в ней написано, они поймут, что это не просто правила мамы и папы, а Божьи правила. Дружба и сила, которые Гарри Поттер обретает в школе волшебства, ложны. Но в Боге можно найти настоящую силу и настоящее общение. Гораздо ценнее научить детей жить с Христом, чем запрещать им делать то или иное. Габриэль Стоичев, бакалавр режиссуры кино и телевидения.
4: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Когда конец? Иисус говорит, что в дни Сына Человеческого будет так же, как было в дни Ноя и дни Лота. И мы видим, как мир действительно погружается в хаос. Когда же, наконец, наступит конец? Ответ ясен и однозначен. Не знаем. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Как минимум, мы можем точно знать ряд дат, когда это не произойдет. Всякий раз, когда кто-то провозглашает, что знает день второго пришествия, мы можем быть абсолютно уверены, это не тот день. В этот самый день Господь не придет, ибо того дня не знает никто. Почему же Иисус не сообщает нам точного времени своего возвращения? Мудрые родители знают, не стоит называть час своего возвращения своевольным подросткам. Те должны быть готовы в любой момент, иначе родители, вернувшись, застанут полный хаос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, предупреждает нас апостол. Здесь слово, переведенное как «дорожа», произведено от глагола «покупать», «искупать», «выкупать». Именно оно употребляется, когда речь идет об искупительной миссии Христа. Дни лукавы, и каждый момент времени может быть либо потрачен напрасно, либо искуплен для славы Божьей. В молитве, чтении Писания, благовестии, служении. Апостол Павел пишет: «Все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или стал совершенным, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего призвания Божьего во Христе Иисусе. Забывая оставшееся позади и простираясь вперед, мы не боимся испытаний. Они – наше соучастие в страданиях Христовых, через которое мы продолжаем Его искупительную деятельность. В нем багаж нашего прошлого, не бремя, а опыт. В нем ожидание будущего, не страх, а надежда. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. И не этим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Сергей Головин.
4: Вера и жизнь. Листая старые страницы.
3: Поспеши войти. Мы стоим в лесу над высоким обрывом, недалеко от города Бристоля. Внизу, в глубокой долине, течет река Авон. Она впадает в море. Река небольшая, но иногда по ней плывут крупные морские суда. Они входят в реку с моря в час морского прилива. Как известно, этот прилив продолжается 6 часов. За приливом следует отлив, который также происходит в течение 6 часов. Во время прилива вода поднимается и в реке Авон. Наибольшей высоты ее уровень достигает в последний час прилива, и эта высота держится также в первый час отлива. В эти 2 часа даже большие морские суда могут войти в устье реки с моря и по ней дойти до самого города, вплоть до его набережной. Капитан корабля, идущего в Бристоль, выжидает этого благоприятного часа, чтобы войти в город. Опоздай он, упусти хоть малое время, и судно может сесть на мель, застрять в мелководной реке. Река течет по направлению к морю, в правую сторону от нас. Но вот теперь ее воды бегут назад. Глаз легко различает мелкие волны, которые бегут уже не к морю, а от него. Словно чудо видишь перед собой. Река течет вспять, наперекор стихии. Ее естественное течение преодолевается той же водной стихией, напирающей в противоположном направлении, создающей уже иное, как бы сверхъестественное движение воды. Большой белый пароход на всех парах идет вверх по реке, спеша воспользоваться коротким временем наибольшего прилива. Не такова ли благодать Христа, зовущая нас из этого мира греха, вражды и печали в царство света и радости, в Вышний Иерусалим с жемчужными воротами и золотыми улицами, природное течение – стихия греха, гордости, вражды и плотских желаний неотвратимо несет нас в смертоносную пучину морскую. Но другая, сверхъестественная сила, сила любви Христовой, готова взять нас на себя и на своих могучих волнах нести прочь от гибельной бездны к крепкому берегу Вышнего Града. Надвигаются сумерки. Пароход приближается к желанной пристани, приветливо мерцающей вечерними огнями. Там, на западе, за лесистой горой, бушует неприветливое бурное море, которое пароход только что покинул. Там, за морским заливом, чернеют на горизонте горы Уэльса. Над ними громоздятся зловещие синие тучи. В их прорезях замечается багровое пламя заката. Горы кажутся вулканами, извергающими огонь и лаву. Грозные предвестия мировой бури. Зовы последние. Час прилива кончается. День благодати склоняется к западу. Кончается день. Горе нам! День уже склоняется, распростираются вечерние тени. Еще слышен голос доброго пастыря. «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». И Дух Святой предостерегает: «Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши». Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим. О, поспеши же войти в ограду, где мир, безопасность и жизнь с избытком. Войди и других за собою зови. Владимир Марцинковский.
4: Вера и жизнь. Эссе.
5: Научи нас так счислять. Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Псалом 89. Наши земные дни проходят очень быстро. Нам их не вернуть обратно, чтобы прожить их заново. А у Бога они учтены. И каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Моисей, человек Божий, в молитве за избранный народ говорил о величии Божьем, о его всемогуществе над всей вселенной и чем являются для него, вечного Бога, годы нашей жизни. В словах «научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое», Моисей просит Господа о насущной нужде, чему их нужно научить и для чего. Итак, Бог должен научить народ считать каждый день. Моисей не отделяет себя от всего народа и употребляет слово «нас». И он, человек Божий, нуждается в том, чтобы Господь и его научил счислять дни. Какой же смысл этой просьбы? Что же означает слово «счислять»? Ожегов объясняет слово «счисление» так: совокупность приемов обозначения в числах способов вычисления. В дни Моисея, раба Божьего, когда он обращался к Богу с такими словами, народ израильский находился в нелегких условиях. Вот как Моисей напоминает в молитве об этом Богу: «Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими, возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя». В каждом прожитом ими дне накапливался опыт в странствовании по пустыне и в поклонении всемогущему Богу. Моисей считал дни. Его целью было исполнить поручение Бога, привести народ в обетованную землю. Он заботился о том, чтобы в народе был мир, чтобы народ не делал прошлых ошибок и поклонялся только Богу живому. Поэтому он считал дни и просил у Бога сердце мудрое для себя и всего народа. Это открывает нам заботу Моисея в том, чтобы у народа было единство, было понимание воли Божьей и чтобы сердце у народа стало мудрым. Читая Новый Завет, в моем понимании слово «счислять» означает больше, чем просто считать дни или отмечать их в календаре, или вычислять время, отпущенное Богом человечеству. Все равно этого времени никто не знает, кроме того, что написано в Библии. Вот слова Иисуса к ученикам. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». А апостол Павел пишет такие слова: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Поэтому счислять дни – это относится к каждому дню жизни на земле. Начинается день – благодарить Господа, что день наступает, и просить у Бога, чтобы Он направил мои мысли, мои желания, прожить этот подаренный мне Богом день с пользой для людей, в среде которых мне предстоит быть. А это может быть моя семья, сослуживцы, церковь, друзья, родные и близкие. Тогда каждый поступающий так ощутит в себе, как близок Господь к призывающим Его. Польза для окружающих нас людей будет тогда, когда мы будем делать им добро, дарить им радость, будем уделять им внимание, а мысли наши направим на истины Божьи, на библейские ценности, которые открывают нам сущность бытия этого мира, что все в этом мире временно. Экклесиаст написал такие слова: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность – суета». Как ценно для каждого человека верить и знать, что у Бога назначено время суда, и что верующий в Отца Небесного, который послал Иисуса в мир, не судится и на суд не приходит. Это вселяет бодрость духа, чтобы каждому находиться всегда в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Ведь эту истину сказал Иисус Христос: «Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот она, радость для верующего человека, что сам спасен и другим рассказал об этом. И если нужна была помощь, то по своим силам и возможностям помог человеку. Наши дни проходят очень быстро. Нам свойственно их забывать, а у Бога каждый день учтен, и каждый человек будет давать отчет перед Богом за то, что он делал, живя в теле. Экклесиаст написал такое предупреждение: «Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Поэтому верующему человеку необходимо знать и постоянно помнить об этом, чтобы, провожая каждый день, испытывая себя, проверяя свое хождение в свете Слова Божьего, задавать себе вопросы: «Что я сделал сегодня во славу Божью? Какой положительный жизненный опыт я приобрел сегодня? Чему меня научил сегодня Бог? И что исходит из сердца моего, доброе или худое?» Дух Святой непременно напомнит, наставит и научит тому, что говорил Христос, и каждый из нас может сделать выводы из своих поступков, и если они были неугодны Господу, раскаяться, и Дух Святой даст силы и возможности справиться, чтобы иметь радость спасения. Вот обетование Иисуса Христа. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Человеку необходимо довериться водительству Духа Святого, который говорит через Слово Божие. Итак, счисляя дни, человек приобретает сердце мудрое. В одном христианском песнопении есть такие слова: «Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит? Милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». У каждого живого, здравомыслящего человека есть желание иметь мудрость. Кто скажет, что мудрое сердце ему не нужно? Но задумайся, пожалуйста, для чего мудрость тебе? Если для того, чтобы искать воли Божьей и поступать по Слову Его, то ты на правильном пути. Господи, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Аминь. Ираида Родина.
6: Вера и жизнь. Письма читателей.
5: полезные и нужные статьи. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Женя. Я живу на Северном Кавказе. С того времени, как я уверовала в Иисуса Христа, постоянно читаю журнал «Вера и жизнь». Он оказал большое влияние на мое следование за Господом. Мне очень нравится, что в нем всегда очень полезные и нужные статьи для духовного роста верующих. В процессе каждодневного следования за Христом верующий человек стремится больше узнавать о Боге, Его Слове и духовной жизни, и, конечно, возникает множество вопросов. В журнале много важных статей на разные темы, так что и новообращенный человек, и верующий долгое время могут подчерпнуть для себя нужное и важное. Интересны и научные статьи, которые очень удивительны и объясняют, показывают мудрость и величие нашего Творца. Многие верующие проходят испытания, и в этом тоже помогает журнал, оказывая через статьи и стихотворения, а также через личные свидетельства, поддержку и утешение в трудные времена. Благодарим всех, кто трудится для славы Божьей на этой ниве. Пусть Бог и дальше благословит ваш труд. Женя. Журнал меняет нас. У нас очень радостно на сердце. Мы узнали, что прекрасному журналу «Вера и жизнь» исполнилось 50 лет. Некоторые его читают уже 5 лет, некоторые только с 2023 года. Когда мы его получаем, сердце наполняется счастьем. Такого назидательного и поучительного журнала мы еще не встречали. В 2024 году мы читали свидетельства братьев и сестер, которые описывают свою христианскую жизнь, а также жизнь до встречи с Христом. Для нас это очень большая поддержка. Мы много размышляем над каждой прочитанной статьей. Приятно, что мы причастны к этому юбилею, к 50-летию. В журнале были и наши 2 свидетельства. Прочитали их. Слава Богу! Нам было и приятно, и слезы были на глазах. Журнал меняет нас. Спасибо за вашу любовь. Вы нам очень помогаете и являетесь для нас большим примером. Весь 4-й отряд. Поздравления! Поздравляю журнал «Вера и жизнь» с 50-летием. Желаю, чтобы все слова и статьи из журнала процветали и сеялись в сердца грешников. Спасибо вам за журналы. Каждый номер журнала для нас очень долгожданный и полезный. Всем участникам процесса подготовки журнала крепкого здоровья и сил. Пусть Господь укрепит вас в этом нелегком труде. Александр Федоров. Бог допустил. Уважаемая редакция, я сегодня вышел из темницы, так что уже на связи. Меня обвиняли. Со стороны администрации от меня требовали подтвердить то, чего я не знаю и участником чего не являюсь. Мотивировали тем, что, мол, смотри, ты же верующий. И так поступают многие. На это я сказал, что верю в Иисуса Христа, и если так угодно Богу, буду молчать. От всего сердца благодарю Бога, что Он меня поддержал. Слава Ему вовеки. Благодарю Господа за Его милость и урок. Даже там, где очень холодно, мне было тепло, потому что я знал, что Иисус Христос любит меня. Эти 7 дней, которые я там находился, посвятил чтению и изучению Евангелия, а также закреплению выученных псалмов. В карцере сидел еще парень, ему 27 лет. Его недавно с другой зоны привезли за мошенничество. В карцере очень-очень холодно. Это трудно описать и объяснить. Кто там не сидел, не поймет. Парень просил администрацию дать ему одеяло, но ему не давали. Сидеть ему там 2 месяца. У него ПКТ. Это камера-одиночка. На мой вопрос, верит ли он в Бога, он сказал, что верит, но пока не готов идти за ним. Много амбиций, как я понял. Я и сам таким был. Меня тут же осенило отдать ему свое одеяло, ведь Бог допустил эту ситуацию не просто так. Я так и сделал. И тут сразу стало теплее и мне. Я уверен, что и ему стало теплее. Я ничто, а Бог все. Я ему сказал, чтобы за все Бога благодарил. И знал, что Бог его любит. Он остался, а меня отпустили. Во время прогулки я рассказываю о Боге и цитирую слова из Библии. Сегодня, в канун Пасхи, рассказал Псалом 1. Очень рад, что Бог дает способность запоминать Его Слово на память и в любой момент сеять. У людей есть стремление к познанию Бога. С уважением, Владимир.
6: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Полнота жизни» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: Сегодня предлагаем вам послушать свидетельство «Христос нашел меня».
1: Христос нашел меня.

Быстрокрылой птицей пролетело беззаботное детство, оставив в памяти беспорядочный ворох обрывочных воспоминаний. Родной дом, лица близких, шумная мальчишеская компания. Все эти картины время свернуло в свиток. Я стал взрослым. Среди прочих картин в сознании смутно предстал и тот день, когда по инициативе бабушки меня крестили в православной церкви. Но и это событие для меня оказалось малозначимым, потому быстро растворилось в забвении. Я был человеком своего времени, Бога не искал, не думал о нем и совершенно не учитывал его существование. Сильный, здоровый, я уверенно вступил в жизнь. Реальностью для меня был только материальный мир, то есть только то, что я вижу, что ощущаю. Моя мысль, словно беспечная, суетливая стрекоза, сновала лишь среди увядаемых цветов земных сокровищ, временных ценностей. Тогда я не знал и не думал о том, что сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление. Галатам 6:8. Оставив город, где я вырос, я переехал в совхоз. Началась трудовая жизнь. Вскоре женился. Медленно потянулась длинная вереница бесцветных будней. С каждым годом моя душа, как заброшенный неухоженный сад, все больше засорялась различными грехами. Уста и сердце осквернялись злоречием. Материальное благополучие часто достигалось неправедными путями. Вот так живя, как все, греховной безбожной жизнью, я достиг 34-летнего возраста. К этому времени у меня было уже двое детей. Как-то объятый отцовскими чувствами, я обнаружил в себе непреодолимое желание посетить православную церковь, крестить своих детей. Я еще помнил, как меня, мальчика, притихшего в непривычной обстановке, бабушка подвела к священнику. В выходной день, нарядно одевшись в торжественном настроении, мы сели в машину и всей семьей поехали в город. Нужно было преодолеть 180 километров. Машинально объезжая ухабы, я напряженно размышлял. Везу крестить детей, а сам-то как грешен. Душу охватил доселе неведомый священный трепет. Внутренним взором я отчетливо увидел, как надо мной окружающие нависли огромные черные скалы моих грехов. Громовыми раскатами разразилась совесть. Сердце больно сверлила мысль. «А ведь когда-то тебе придется отвечать за все твои грехи». Смущенный и растревоженный, я увидел, что веду машину уже по городским улицам. С волнением вошли в церковь. Представ перед батюшкой, я сказал, что желаю исповедать грехи и крестить детей. Добродушно кивнув, батюшка пригласил следовать за ним. Я покорно ступил, благоговея перед его священническим обликом, перед кроткими взглядами святых, смотрящих на меня с икон. На голову мягко легло покрывало, сердце встрепенулось, дрожащие уста открылись для горькой исповеди порочной жизни. Перечисляя грехи, я только слышал над собой торопливое «прощаются, прощаются». Вскоре я понял, что священнику это совершенно не нужно. Однако я так серьезно воспринимал происходящее, что изложил до конца все, что тяготило совесть. Моя душа жаждала облегчения и свободы. Я действительно глубоко сожалел о своих грехах и искренне раскаивался в них. Напоследок батюшка посоветовал мне приобрести Евангелие, за что я весьма благодарен ему. Тут же в церкви я купил Новый Завет. Крестили детей. Возвращаясь домой, я ощутил себя другим. Евангелие читал долго и медленно. Нередко откладывал и несколько дней ходил под впечатлением прочитанного, затем читал дальше. Слово Божье действовало, как могучий молот, сокрушая устои моей жизни, как неподкупный судья, изобличая меня во грехах, как яркий светильник, освещая теневые стороны моей жизни. Господь освободил меня от грубых грехов. Я с удивлением замечал, что из моего лексикона выпали скверные слова. Рука не тянулась за чужим добром. Сердце все больше наполнял страх Божий. Я не грешил не потому, что удерживался, но потому, что не мог грешить. Читая Евангелие, я уразумел истину о покаянии и ощущал все большую потребность избавления от грехов.
Многие люди, исповедав в церкви грехи, снова грешат, чтобы опять исповедоваться. В моей жизни было иначе. Бог совершал надо мной свое спасительное дело. Освободив от одного греха, Он указывал на следующий. Однажды к воротам подъехал КамАЗ, доверху груженный зерном. За бутылку спиртного можно было стать обладателем богатства, так нужного для семьи, для подворья. Редко выпадает такая возможность. Но я решительно отказался. Это была первая большая победа Господа во мне. С этого момента обо мне не на шутку забеспокоилась жена. «Что ты делаешь? Как мы жить будем? Это же село. Иначе невозможно. Все так живут». Как мог, я свидетельствовал ей о Божьем пути и призывал пересмотреть взгляды на жизнь. Она тоже читала Евангелие и много слышала от меня объяснений, но изменять жизнь боялась. Довольно часто я стал посещать православную церковь. В лице батюшки старался обрести наставника, но это не удавалось. Его советы никак не соответствовали моим убеждениям и внутренним чувствам. Это приводило меня в смятение. Я занимался коммерцией. Происходившие в стране изменения благоприятствовали этому, но совесть строго судила. Однажды, изложив свои тревоги батюшке, спросил его мнение. Удивленно взглянув на меня, он ответил: «Знаешь ли, что большинство храмов на Руси было возведено на деньги купцов?» И проводил меня долгим недоуменным взглядом. Я музицировал также на свадьбах, и это томило меня. Помню, на свадьбе, где играл последний раз, с трудом досидел до конца. Так обличала совесть. И вновь пошел с вопросом к священнослужителю. «Воздерживайся от игры во время постов», – посоветовал он. «В другое время можешь играть». Конечно, от таких советов мое сердце болело. Я терзался от противоречия между наставлениями и внутренним убеждением. Однако не это смущало больше всего. Ознакомившись с Евангелием, я стал замечать явное несоответствие с ним храмового служения. Кроме Нового Завета, я читал еще Закон Божий и также замечал противоречия. «Но это же писали сведущие, умные люди», – пытался я объяснить себе, и тут же отвергал этот довод как неубедительный. Вопросы умножались, а с ними росло и смятение духа. Позже произошел случай, окончательно открывший мне глаза. Множество охотников в нашей местности занимались добычей ценных сайгачьих рогов. Я дешево скупал эти рога, чтобы затем сбыть дороже. Весьма сомнительный промысел. Совесть беспокоила меня. Склонившись перед иконой, как и научен был, я помолился: «Господи, если Ты не осуждаешь мое занятие, дай мне увидеть во сне что-то белое, а если осуждаешь, то черное». Такими полуязыческими были мои молитвы. Не успел я уснуть, как увидел множество белых уток и, как снег, летящий белый пух. Нет, это был не сон, это было видение. Испуг был мимолетный, и я решительно взялся за дело, без смущения выслушивая укоризны людей. «Ты же верующий, зачем занимаешься этим варварством?» Я молился, и Бог мне открыл, что можно. Подробно рассказывал я людям сон-видение. «О Господи истины! Как жестоко обманул меня дьявол! Неверующие люди оказались в этом вопросе трезвее и благоразумнее меня. Позже я понял, что видение послал не Бог».

Нужно отметить, что до этого времени я никогда не встречал верующих евангельского исповедания, баптистов. Их даже опасался я, так как был наслышан о них. Однажды, благовествуя теще, я с удивлением услышал от нее: «Ты говоришь как баптист». Я даже несколько огорчился: «Что вы говорите? Я их и в глаза не видел». Прошло около 2 лет с памятного дня исповедания. Я был одинок. Одинок в семье, одинок на работе, одинок среди друзей, одинок в обществе. Мне казалось, что я единственный на свете такой верующий. Я чувствовал, что мне чего-то недостает. Молился об этом Богу, и Он, любящий, наблюдающий за путем моим, ответил мне. Зимним холодным днем я на машине ехал из города. Вокруг бескрайняя заснеженная степь. Ледяной ветер, поднимая столпы снежной пыли, носился по обширному раздолью. На душе у меня тоже было холодно и тоскливо. И только серая лента дороги, непрестанно зовущая домой, вселяла какое-то тепло. Вдруг на горизонте появились 2 темные точки. Ими оказались 2 мужчин, усиленно махавших руками. Их 2, я один, безлюдная степь. Кто знает, что может случиться. И проехал мимо. Но вдруг мои мысли изменились. Транспорт почти не ходит. Люди на морозе. До поселка далеко. Нужно вернуться. Я поехал обратно. Мужчины тепло поблагодарили и стали рассказывать, почему оказались здесь. Ездили в поселок с благовестием. Раздавали Евангелие тем, кто интересовался истиной. Сердце застучало быстрее. Я понял, что везу верующих, тех, которые заботятся о людских душах. «А вы кто?» «Мы евангельские христиане-баптисты». Осторожно, как бы невзначай, стал задавать вопросы по Евангелию. Внимательно слушал ответы. Первый правильно, второй согласен. Третий и я так понимаю. Стараясь не выдать волнения, продолжил разговор. «А вы откуда это знаете?» Насторожились собеседники. «Ну как же, об этом в Евангелии написано», – бодро ответил я и процитировал что-то из закона Божьего. «Этого в Священном Писании нет», – ответил один. «Так в законе Божьем написано», – возразил я. «Это Писание людей, к тому же оно противоречит Библии». Меня моментально озарило откровение. Так вот почему разлад царит в моей душе. Единственное основание веры – Библия. У меня же один угол духовного строения стоял на камне, другой увязал в песке. Потому и трещины, потому и кривизны. В дальнейшей беседе я все больше убеждался, что встретил братьев. «Братья, братья, братья!» – радостно отстукивало сердце. И все же для того, чтобы окончательно утвердиться, я помолился в душе так, как уже привык. «Господи, если эти люди от Тебя, пусть они приедут к нам в совхоз». Прощаясь, я оставил им свой адрес. Месяц спустя братья приехали. Провели богослужение. Совместно с ними я принимал активное участие в евангелизации и в то же время внимательно наблюдал за поведением гостей. Все, что они делали, было мне по сердцу. Я видел, что они служат Богу по Евангелию, и больше привязался к ним. Дома мы долго беседовали, молились. Я заметил, что для молитвы они не нуждались в иконах. Вникая в мою жизнь, братья прямо и категорично говорили: «Это нельзя, и это Библия осуждает, и работу киномеханика нужно оставить, и от телевизора в доме необходимо избавиться». Они говорили коротко и даже ультимативно. Сдвинув брови, как от слишком яркого света, я молча слушал. Сейчас понимаю, что такая форма наставлений для новообращенных, наверное, не совсем подходящая, но для меня в тот момент именно это нужно было. Уложив гостей спать, я остался один и долго напряженно думал. Взволнованный, застыв в напряженной позе, я выдержал натиск сомнений, настойчиво осаждавших душу. «Как же теперь ты будешь жить? Ведь тебя даже родные не поймут. Как ты сможешь содержать семью, если все это нельзя?» Мучительная борьба длилась долго, но в определенный момент я понял, что стою на развилке, и от моего решения зависит моя судьба.
я отчетливо понял, что если отвергну Божьи условия и пойду своим путем, Господь оставит меня навсегда. Он терпеливо и бережно вел меня эти 2 года и подарил встречу со своими детьми. Сейчас все зависит только от меня, жить мне с Богом или нет. Если раньше многие ошибки и грехи я делал по неведению, и Господь снисходил ко мне и прощал, то теперь появилась опасность сознательно не покориться истине. Эти размышления были для моей разгоряченной, метущейся души, как холодные, освежающие воды. В ту ночь я решительно и твердо сказал себе: «Иду за Христом». Братья пробыли в моем доме несколько дней. Все это время я замечал, как жена метала в нашу сторону огненные взгляды. Своим поведением она старалась выразить протест и несогласие с новым знакомством. К этому моменту наши отношения и так уже были не лучшими, а теперь еще больше обострились. «Зачем тебе эти баптисты?» – возмущалась жена. «У нас своя православная вера, и дети там крещены». И с пылом вторила теща и другие родственники. Вновь и вновь я старался объяснить жене Божий путь, прилагая к объяснению и новые условия благочестивой жизни. Услышав это, она ужаснулась и категорически отказалась так жить. Конфликт был тяжелым и дошел до того, что мы стали говорить о разводе. Ее противление, казалось, было так велико, что я опять-таки верно ненаставленный решил оставить семью и уехать в город. Я окончательно определился в выборе пути. «Я пошел за Богом, а ты как хочешь», — сказал я напоследок и уехал. Библейские принципы семейной жизни были еще закрыты для меня. Совесть — это божественный прибор в человеческом духе, опять помогла мне. Удаляясь от дома, я стал яснее понимать, что поступил неверно. Окончательно убедившись в своей неправоте, через 3 дня я вернулся домой, где меня встречала большая неожиданность. Увидев меня, жена засветилась радостью и поспешила сообщить, что Господь покорил ее сердце. После моего отъезда она в тягостном раздумье открыла Евангелие, с которым была уже хорошо знакома. Взгляд упал на 8 главу послания Римлянам. Господь говорил с ней мягко, но властно, призывая жить по духу. Каждое прочитанное предложение глубоко обличало ее и вызывало сокрушение души, влекло к возвышенной святой жизни. Там, в тихой комнате, у заветных страниц произошло обновление сердца моей супруги. Радостное согласие следовать за Христом и служить Ему вновь соединило нас. Эти узы стали желанными, святыми, крепкими. Вскоре мы посетили общину евангельских христиан-баптистов, откуда были наши знакомые братья. Я засвидетельствовал перед церковью о Божьей милости к нам, сердечно помолился. Множество христиан радостно приветствовали нас. Здесь я ощутил то, что долго искал – общение Духа. Так Господь вывел нас на свой путь, узкий, спасительный, верный. Наш дом стал молитвенным, семья стала церковью. Ежедневно семейным кругом мы читали Священное Писание, молились Господу. Постепенно наш круг стал расширяться, родные располагали сердце слушать о Христе, и они стали приближаться к Богу. Позже число посетителей увеличилось. Особенно обрадовали нас покаяния некоторых родственников. Как-то естественно, незаметно, мы приобщались к лучшему делу под небом – спасению людских душ. В 1993 году мы приняли крещение по вере –

Прошло время. Я уже познакомился со многими братьями из церквей нашего объединения. С радостью узнал, что приобщился к братству, сохранившему верность Богу в трудные для верующих времена господства атеизма. Общение с братьями духовно обогащало. Я внимательно присматривался ко всему, старался замечать что-то важное, чтобы использовать для служения в поселке. Господь продолжал свою работу уже не только через нас, но и через уверовавших и принявших крещение родственников. Жизнь стала насыщенной, полноценной. Приходилось много беседовать с людьми о пути спасения. В этом была большая польза не только для их душ, но и для меня. Я больше утверждался в Господе. Будучи христианами, мы с радостью приняли в семью еще троих деток, дарованных Господом. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Евреям 3:14.

0: После 400-летнего молчания со стороны Бога между последним пророком Ветхого Завета Малахи и началом новой эпохи, Нового Завета, то есть, первая проповедь предвестника Иисуса Христа Иоанна Крестителя была: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Затем с первого дня явления Христа народом, после 40-дневного поста в пустыне, сказано, что с того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Последнее поручение, которое Господь Иисус Христос дал Своим ученикам перед Своим вознесением, было, чтобы покаяние и прощение грехов возвещено было во всех народах. И затем, в день Пятидесятницы, когда сошел Дух Святой, Петр говорит: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Дальше мы находим, что основная тема апостола Павла перед язычниками и евреями была покаянием перед Богом и вера в Иисуса Христа. Итак, мы видим, что покаяние было основным предметом проповеди Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и апостолов. «Покайтесь, покайтесь, покайтесь!» – так говорили все они. Да, и по сей день желание нашего Господа является, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому, если Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, то как важно, чтобы мы знали, что значит покаяние в библейском смысле этого слова. Коренная мысль древнееврейского слова, переведенное «покаяться» в Ветхом Завете, означает воздыхать, печалиться, сожалевать о содеянном плохом поступке. В Новом Завете, то есть в греческом подлиннике, слово «покаяться» означает переменить взгляд или переменить мнение. Однако мы должны всегда помнить, что одна печаль о грехе еще не есть покаяние, а только один аспект его. В чем же тогда выражается подлинное покаяние? Пророком Иоилем Господь говорит: «Обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Вы припоминаете, когда ниневитяне поверили пророку Иону, когда он говорил, что через 40 дней Ниневия будет разрушена, то объявили ниневитяне пост и оделись во вретище от большого из них, как говорит Слово Божие, до малого, и начали вопить Богу. Таким образом, мы видим, что истинное покаяние, во-первых, выражается в глубокой скорби о грехе, самоунижении и самоотречении. Но это еще не все. Покаяние должно выражаться также в исповедании греха. Христос проиллюстрировал этот аспект покаяния примером мытаря. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешному». «Сказываю вам, — говорит Христос, — что сей пошел оправданным в дом свой». Но покаяние еще не совершено, если грешник не оставил свой греховный путь со всеми его беззакониями, идолами и другими злыми поступками. Поэтому мы можем заключить, что формулой покаяния является скорбь о грехе плюс исповедание греха плюс остановление греха. Это и равняется покаянием. Таким образом, одна скорбь о грехе не есть еще покаяние. Многие преступники, и пьяницы, и прелюбодеи сожалевают и скорбят, что они таковые, но никогда все-таки не каются. Есть также такие, которые исповедуют грехи, но и одно такое исповедание не есть еще покаяние. Притом одно остановление греха тоже не есть библейское покаяние. Люди сильной воли могут оставить какую-нибудь греховную привычку без того, чтобы пережить истинное покаяние. Библейское покаяние можно назвать только такое состояние, когда налицо имеется и скорбь о грехе, и исповедание греха, и остановление греха, как было указано в нашей формуле. Стоя перед царем Агриппой, апостол Павел хорошо суммировал полное значение покаяния словами: «Я не воспрепятствовал небесному видению, но проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». В этих словах апостола Павла мы видим двоякий аспект действительного покаяния, отрицательную и положительную сторону. Точно так же, как электричество требует два заряда, минус и плюс, чтобы произвести энергию, так и покаяние, приносящее плод, угодный Богу, имеет и отрицательную сторону, и положительную. Как один заряд без другого не может произвести энергию, так и покаяние недействительно, если не имеет этих двух аспектов. Но дальше отметьте, что скорбь о грехе, исповедание греха, остановление греха – это отрицательная сторона спасения. И только тогда спасение проявит всю силу, когда грешник, покаявшись, обращается к Богу, возлагая полностью свою веру и свое упование на Сына Божия Иисуса Христа. И силою не своею, но Божией начинает приносить плоды, достойные покаяния. Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, было сказано верующим в Фессалониках. Они отказались, оставили идолов своих, это была негативная сторона их покаяния. А чтобы служить Богу, это положительная сторона. Поэтому, дорогие мои радиослушатели, пусть никто никогда не забудет, что прощение грехов возможно только верой в Господа Иисуса Христа, и что само покаяние является даром Божиим. Дело, которое совершил наш Господь Иисус Христос на Голгофском кресте, сделало наше спасение и оправдание от всех грехов возможным. Закон говорит, душа, которая согрешит, должна умереть. Но теперь, благодарение Богу, от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Покаяние и прощение грехов тесно связаны друг с другом. В 5 главе и в 31 стихе Деяния апостолов сказано: «Его возвысил Бог десницей Своею», то есть Иисуса Христа, «дабы дать покаяние и прощение грехов». Эти два дара приходят от той святой руки, которая некогда была пригвождена ко кресту, а теперь находится во славе небесной. Покаяние и прощение связаны вечным предопределением Бога. А что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Итак, мой дорогой друг, если ты еще не покаялся, не возложил всю твою надежду на Иисуса Христа, твоего Искупителя и Спасителя, то сделай это сегодня. Прими сейчас этот дар Божий, и ты будешь иметь жребий со святыми. Пусть Господь тебе поможет в этом. Аминь.
1: Уважаемый радиослушатель, является ли Иисус Христос твоим смыслом жизни? Наша радиопередача «Полнота жизни» подошла к концу. Ваши отзывы и свидетельства, которыми вы желали бы поделиться с нами и другими радиослушателями, вы можете сообщить нам по телефону 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Сообщение нам можно также передать и по Telegram. Доступ через контакт Зегенсвелле. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмалт, Германия. До следующей встречи в эфире через неделю.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: В доме знаменитого врача Алексея Пронина готовились к семейному празднику. Эта семья жила на окраине большого города. По тем временам настолько богата, что заглядывать ежедневно в кошелек не приходилось. Об этом знали многие, поэтому некоторые даже завидовали. В то тревожное время многие из друзей Алексея Ивановича уже давно были арестованы, а некоторые даже расстреляны, когда он все еще пользовался привилегиями зажиточного интеллигента. И это, вероятно, благодаря биографии его отца. Его отец, талантливый профессор медицины, в свое время спас от смерти многих из числа руководящих лиц. Но то была биография отца, а теперь речь о другой личности. Итак, хозяева дома, радуясь своему торжеству, сердечно приветствовали каждого гостя. Виновницей праздника была дочь Валентина. Эта красивая, с добрым сердцем девушка с отличием окончила высшее учебное заведение и получила диплом художницы. В честь чего и были приглашены на ужин самые близкие друзья, родственники и некоторые преподаватели из института. Когда все уже сидели за столом, слово предоставили преподавателю института. Он сказал следующее. «Дорогие Алексей Иванович и Мария Павловна, уважаемая Валентина и присутствующие здесь гости, вероятно, я не ошибусь, если скажу от имени всех, кто знает и любит Валентину, эту милую и талантливую девушку. Все мы от души желаем ей большого успеха в творчестве, крепкого здоровья и личного счастья». В тот вечер были высказаны многие пожелания. Лица родителей сияли от радости. Довольна была и Валентина. Она очень скоро после окончания института получила место в большой художественной мастерской. Когда уже через полгода ей предложили открыть выставку своих картин, Валентина дала согласие. И о ней сразу заговорили очень знатные люди. Прошло еще немного времени, и она стала не только знаменитой, но и богатой. Однажды, когда Алексей Иванович со своей супругой были одни и вели разговор о Валентине, глава семейства высказал следующее. «Мне кажется, Мария Павловна, что мы можем больше не тревожиться за Валентину. Она нашла свое место в жизни и, к нашему счастью, забыла свое прошлое».
1: «Что ты имеешь в виду, Алексей?»
0: «Прежде всего то, что она в последнее время больше не упоминает Бога».
1: «Но ведь это еще не значит, что она о нем забыла».
0: «Если не забыла, то забудет. Но нас с тобой она, по-моему, уже не оставит. И это наша надежда и радость». «Да, Алексей, мне дорога эта девушка. Она умна и добра, и уже приросла к моему сердцу, как родная. Но беда в том, что она не останется с нами».
1: «Как это не останется?» – недоумевал Алексей Иванович. «Очень просто. Ей 25 лет. Она красивая и привлекательна. Найдется кавалер».
0: «Ах, ты это имеешь в виду?» – облегченно произнес Алексей Иванович и продолжал. «Дорогая моя Мария, это же неизбежно. Но дай Бог, чтобы ее брак не помешал нашему счастью в будущем».
2: Алексей Иванович так и не сказал конкретно, почему его до этого все еще тревожило прошлое Валентины. Возможно, что у него были свои тайные опасения, касающиеся биографии этой девушки. Об этом никто не знал. Но тогда, при удочерении девочки, Алексей Иванович настаивал, чтобы имя Екатерина изменили на Валентину. Сама Катя тогда не особо при этом переживала, но забыть свое настоящее имя тоже не могла. Выходит, что Алексей Иванович был неправ, если думал, что их приемная дочь забыла свое прошлое. Нет, Катя, которая теперь стала Валей, прекрасно помнила свое детство. Она даже плакала, когда ворошила в памяти прожитые в муках дни. С того времени, как она жила с собакой в лесу, прошло полтора десятилетия. Но в памяти девушки еще часто всплывали печальные эпизоды из прошлой жизни. Теперь, став взрослой, Валентина понимала свое детство совершенно иначе, чем тогда. И чем старше она становилась, тем сильнее чувствовала когда-то нанесенные ей обиды. Даже Священное Писание она плохо понимала. Если в первое время пребывания у своих приемных родителей она еще молилась и изредка читала Библию, то теперь не желала об этом слышать. Одной из главных причин, конечно, была ее жизнь в неверующей семье. В этой семье не говорили о Боге, а жили в свое удовольствие, без мысли о смерти и загробной жизни. Валентина была довольна своей жизнью. Но где-то в потаенном уголке души копилось острое желание отомстить своим врагам за причиненные ей страдания. Кроме того, что было еще опаснее для души, она засомневалась в Божьей милости к ней.
1: «За что Бог меня так наказывал, когда я, как и мои родители, ежедневно Ему молилась? Почему они, мои обидчики, неверующие в Бога люди, прекрасно жили и живут по сегодняшний день? Как можно все это понять, если в Библии написано, что Бог есть любовь? Что, Он любит всех людей?»
2: Такие вопросы не давали покоя Валентине, и она все дальше отходила от веры в Бога. А о том, что Бог ее спас от неминуемой гибели, она не думала. Забыла и последний наказ матери – всегда молиться и благодарить Бога за все, что ежедневно от Него получала. У Валентины было теперь другое воспитание, но своих настоящих родителей она все еще любила. Она хорошо помнила отца, его любовь и ласку к ней, и, вспоминая то время, пришла к выводу, что виновники их неописуемого горя – люди. И тем не менее все осталось позади. Только в памяти еще всплывало как счастливое, так и горестное время ее жизни. С тех пор, как Валентина получила возможность работать художницей, она в прямом смысле слова жила своим творчеством. Ее картины выставлялись на выставках в больших залах и успешно продавались. Однажды, когда Валентина утром пришла на работу, к ней подошла одна из сотрудниц и сказала: «Валентина Алексеевна, вас дожидается какая-то дама. Она желает с вами поговорить».
1: «Где она и что ей нужно от меня?»
2: «Она в приемной, но с каким вопросом явилась, не знаю», — ответила сотрудница и ушла. Как оказалось, молодая женщина пришла просить, чтобы Валентина согласилась разрисовать стены в ее новом доме. Этот заказ был необычным для молодой художницы, хотя и далеко не простым. Молодая дама, прибывшая к Валентине, жила в городе. Провела там свое детство и юность, затем вышла замуж за богатого парня из сельской местности. По специальному заказу им построили в городе дом. И теперь молодые супруги хотели, чтобы их дом стал самым красивым в городе.
1: «А почему вы пришли ко мне, когда так много других художников?» —
2: спросила Валентина, внимательно осматривая наружность богато одетой дамы.
1: «Вас это удивляет?» «В какой-то мере да, потому что мы с вами совершенно не знакомы».
2: «Это вам так кажется, Валентина Алексеевна», — ответила женщина, улыбаясь. «Меня зовут Галина Яковлевна, но поскольку мы, как мне кажется, почти одногодки, то можете меня называть просто Галя. Это для начала нашего знакомства. А теперь о том, откуда я вас знаю. Все очень просто. Я видела ваши картины и сразу поняла, что вы умеете изображать на полотне то, что другие и не замечают».
1: «Как это понять?» – спросила Валентина, продолжая смотреть собеседнице в глаза.
2: «А так, Валентина Алексеевна, что на ваших полотнах цветы не только цветут, но и пахнут. Вот почему я обращаюсь к вам. Я желаю, чтобы в нашем новом доме всегда присутствовала такая природа. Чтобы, глядя на картины, мы почувствовали себя в ином мире. Чтобы наше настроение менялось к лучшему от созерцания ваших картин. Это хотелось бы иметь в нашем новом доме».
1: «Это хорошо, Галина Яковлевна, но ведь для этого потребуется много времени. Притом картины больших размеров будут и дорого стоить».
2: «Да, естественно, Валентина Алексеевна. К тому же я хочу, чтобы картины наносились непосредственно на стены. А что касается оплаты, то можете не беспокоиться. Я знаю цену художественного творчества, и вы получите за работу соответствующую сумму».
1: «Хорошо, Галина Яковлевна, я подумаю и через 2-3 дня сообщу вам свое решение».
2: «Спасибо, я буду ждать», — ответила довольная женщина, и они расстались. Этот разговор между Валентиной и ее богатой заказчицей состоялся в пятницу, поэтому было время для размышления. Целых 2 дня, не покидая дома, сидела Валентина в своем кабинете и думала над предстоящей работой. понедельник она посоветовалась с родителями и, получив их поддержку, решила испытать свой талант. Когда Валентина прибыла по указанному адресу, она остановилась перед узорчатыми воротами и не нашла в себе смелости пройти во двор. Так великолепно и красиво все выглядело. «Это не дом, а самый настоящий дворец», — подумала Валентина и засомневалась в собственных возможностях сделать его еще краше. «Есть же на свете богатые люди, а я жила в такой страшной бедности», — вспомнила она. Чуть постояв на мраморном крыльце, Валентина нажала на кнопку и почему-то почувствовала душевную тревогу. Ее сердце застучало сильнее обычного, но почему, она сама не знала. Наконец узорчатая дверь отворилась, и перед Валентиной оказалась знакомая ей женщина. Галина Яковлевна улыбнулась, ласково поздоровалась и пригласила гостью в дом. После осмотра всех комнат молодая, нарядно одетая дама предложила художнице пройти с нею в кабинет для делового разговора. Это помещение было небольшое и почти без мебели. Вдоль наружной стены стоял только один диван, а в центре комнаты канцелярский стол и два кресла. «Присаживайтесь, Валентина Алексеевна, мой муж с минуты на минуту должен подъехать». Валентина уселась в удобное кресло, осмотрелась и спросила: «Вы здесь намерены жить одни или еще с кем-то вместе?» Галина Яковлевна тоже опустилась в кресло и засмеялась. «Вы угадали. Для троих здесь действительно слишком много комнат, даже если семья еще увеличится. С нами здесь будут жить и родители моего мужа». «А кто у вас, девочка или мальчик?» «Мальчик. Ему 2,5 годика, поэтому он больше времени проводит у няни». В это время раздался мелодичный звонок, и Галина Яковлевна, поднявшись с кресла, сказала: «Это они, мой супруг и свекровь». Хозяйка дома вышла во двор. Валентина скоро услышала неразборчивую речь и повернулась лицом к двери, чтобы лучше увидеть ожидаемых. Вообще-то ее не очень интересовали эти богачи. Она бы охотнее побеседовала с бедными, простыми людьми. Но теперь она была вынуждена вести переговоры, была зависима от них. Кабинетная дверь отворилась. Валентина ожидала всего, но только не этого. Она чуть не упала в обморок, потому что перед нею стояла ее бывшая хозяйка, тетя Берта, у которой Валентина, маленькая Катя, когда-то работала. «Какой ужас!» — подумала Валентина и не знала, как себя вести дальше. С тех пор прошло около 15 лет. «Да, это она. Я никогда не забуду ее лицо, даже если ей будет 100 лет. К счастью Валентины, пожилая женщина не узнала ее. «Здравствуйте!» — улыбаясь, произнесла свекровь хозяйки и, подойдя к Валентине, протянула ей руку. «Меня зовут Берта Петровна». «Очень приятно, я Валентина», — просто ответила гостья и в то же время увидела в дверях другого члена богатой семьи. Валентина знала, что приличнее стоя приветствовать хозяев, но она просто не смогла подняться. «Это, наверное, муж Галины», — подумала Валентина. «А, следовательно, знакомый ей Коля». Все произошло в считанные секунды. Валентина не знала, как быть дальше. Она стала недвижимой, как парализованная. «Неужели это возможно?» — мучилась она мыслью, что перед нею ее злейшие враги. Ей хотелось бежать из этого дома, как тогда, много лет тому назад, не видеть этих людей, не слышать их голоса, но она была вынуждена играть свою роль до конца. Валентина заметила, что ее бывшая хозяйка приняла ее за очень знаменитую, высокоинтеллигентную личность. «Как мне с ними разговаривать, и сумею ли я вообще играть роль незнакомки?» — думала про себя Валентина. Но потом, переборов собственное волнение, она все же старалась вести с ними беседу. Только руки ее мелко дрожали. Она постаралась их спрятать. Пока все сидели за столом, Валентина внимательно всматривалась в лицо молодого мужчины. «Да, это он», — окончательно убедилась Валентина и почувствовала облегчение от мысли, что она теперь не Катька, а образованная художница Валентина Алексеевна. Через несколько минут она почти успокоилась и была способна говорить со своими клиентами самым нормальным образом. Они вместе еще раз обошли все комнаты и договорились, на какие стены нанести картины. Потом, когда осталось только подписать необходимые формуляры, Валентина попросила об одном условии. Чтобы ее никто не тревожил во время работы. Это во-первых. А во-вторых, никто из членов семьи не должен заходить в эти комнаты до полного завершения ее работы. Хозяева согласились и с этим, после чего Валентина покинула дом. Придя домой, она задумалась.
1: Откуда у них так много денег, что смогли построить такой дворец? Почему они не остались там, на старинной усадьбе, где намного лучше, чем в городе? Чем они занимаются? Как сумели накопить такой капитал?
2: Эти вопросы не покидали Валентину. Да, я им разрисую стены. Только пусть не думают, что им это дешево обойдется. Прошло 3 дня. Все это время Валентина думала о проекте своего необычного заказа. Эпизод за эпизодом перебирала она в памяти свое прошлое. И вдруг вспомнила о своем старом чемодане. Когда-то, очень давно, мама в него упаковала самое необходимое для путешествия из родного села к чужим людям. Потом, после, она, бедная сирота Катя, взяла этот чемодан с собою в лес. «Ой, когда это было?» – подумала Валентина и вспомнила, что она тогда еще убежденно верила в Бога. Но потом ее жизнь круто изменилась. Она стала Валентиной. И вместе с именем изменилось и ее личное мнение. Все дальше и дальше втягивалась Валентина в гущу греховного мира. Но горькое детство осталось в памяти. Чемодан, о котором идет речь, тоже являлся свидетелем ее прошлого. Тогда, много лет назад, когда охотник Пронин привел в свой дом Катю, он сказал: «Катюша, ты больше не нуждаешься в своей старой одежде, как и в других вещах. Но я тебе разрешаю сохранить этот чемодан. Положи в него то, что тебе дорого, и отнеси на чердак. Пусть он там останется. Когда-нибудь он напомнит тебе, как ты жила раньше». И вот настало время, когда бывшей Кате захотелось раскрыть свой старый чемодан. Она поднялась на чердак, отыскала его среди разного хлама и занесла в свою комнату. Валентина раньше никогда не думала, что этот старый свидетель прошлого только своим видом способен растревожить ее до слез. Она смотрела на чемодан другими глазами, чем раньше. Ей стало жаль всего, что было связано с ее прошлой жизнью. «Почему это так?» – подумала она. «Ведь я тогда так страдала, голодала и мерзла, а сегодня ни в чем не нуждаюсь». Откуда тогда эта душевная скука и тоска по прошлому? Когда Валентина откинула крышку чемодана и увидела содержимое, она заплакала. Медленными движениями дрожащих рук она выкладывала на стол один предмет за другим. Это было старое грязное полотенце, одно платьице с цветочками, совершенно изношенные ботинки, кухонный нож и 2 потемневшие от времени столовые ложки. «Эта ложка моя, а этой ела моя мама», — произнесла полушепотом Валентина и отошла в сторону, оставив на столе вещи. Она медленно подошла к окну и, посмотрев на цветущие розы во дворе, стала задавать себе тот же вопрос. «Чего мне не хватает в жизни? У меня все есть, меня уважают и даже любят, но в этой любви чего-то не хватает». В ней отсутствует родительская нежность и душевное чувство, которое есть только у настоящих родителей. Отвернувшись от окна, Валентина обратила внимание на 2 больших портрета, висевших на стене. На них были изображены ее приемные родители. «Простите меня, дорогие мои, что я не в состоянии забыть свою родную мать и отца», произнесла Валентина, и в ней опять зародилось острое желание отомстить виновникам всех своих бед. Раньше, когда Катя еще была малолетней девочкой, она не понимала все сложности жизни, как и причины сложившихся в ее жизни ситуаций. Но теперь, после встречи со своими обидчиками, ее глаза будто раскрылись.
1: «Вы мне еще ответите за наши с мамой страдания!» Решила про себя Валентина и вернулась к раскрытому чемодану. Приподняв еще одну вещь из бывшей одежды, она увидела деревянную коробочку, которую когда-то нашла в погребе. Только теперь она вспомнила, что в ней все еще находятся старые листы бумаги. Вынув их из коробочки, увидела под ними медальон с цепочкой, полученной когда-то от матери. Пока Валентина рассматривала эту памятную реликвию, примеряла ее на себя, ей пришла в голову мысль о том, что она еще ни разу не поинтересовалась, что написано в тех письмах и бумагах. Тогда, при их обнаружении в подвале, она еще не умела читать, а после просто о них забыла. Валентина осторожно взяла в руки сложенные листы, развернула их и увидела, что слабозаметный рукописный текст написан на незнакомом ей языке. «Это, наверное, по-немецки», — предположила она, «потому что в некоторых словах латинские буквы. Остальные буквы состояли в основном из черточек, очень похожих друг на друга». «Какая же я немка!» — подумала Валентина. «Я даже не знаю немецкого шрифта». И все же эти бумаги ее заинтересовали. Если бы они не имели большого значения, то их бы не спрятали в тайнике. Она решила оставить их у себя до тех пор, пока не узнает содержание бумаг. Кроме всего перечисленного, Валентина нашла в чемодане и свои коротенькие цветные карандаши. Она их взяла в руки, увидела, как они заточены, и опять задумалась. Она видела маму, маленькую комнатушку, где они жили, и тот обидный для нее день, когда подарила Коле картину с ангелами. «Вот этими карандашами я тогда рисовала. Старалась, как могла, а они, не знающие жизнь бедного человека, смеялись и издевались надо мною». Отложив в сторону карандаши, Валентина подперла руками голову и думала о своем детстве. Сколько она так просидела, никому неизвестно. Только ее мысли неожиданно прервались стуком в дверь. Это была мать. Пусть не родная, но все же добрая женщина.
2: «Валентина, почему ты не идешь ужинать?» спросила она и, увидев на столе чемодан, поинтересовалась, что это за вещь.
3: «Мне кажется, что ты плакала, Валюта. У тебя неприятности?»
4: «Нет, мама. Я здесь осматривала содержимое моего чемодана. Смотри, что я в нем нашла».
2: Валентина показала рукой на бумаге и продолжала. «Это, возможно, важные документы, но, к сожалению, здесь написано по-немецки».
1: «А откуда они у тебя?»
4: «Я их нашла еще в лесничном домике, где я жила до прихода к вам. По-моему, это очень старые письма или важные записи».
1: «И ты их еще никому не показывала?»
4: «Нет, мама. Честно говоря, я про них забыла. Даже не знаю, для чего их хранила, но в них наверняка что-то кроется. По крайней мере, я такого мнения».
2: На другой день, в понедельник, как было условлено, Валентина отправилась к дому богатого гражданина Бартова. Этот дом находился в центре города, а Валентина, как уже известно, жила на окраине. В первое время она добиралась туда общественным транспортом, когда трамваем, а иной раз и на такси. Но потом, через несколько дней, стала замечать, что для нее полезнее ходить пешком, потому что от длительной работы с красками появлялась головная боль. Она охотно совершала пешеходные прогулки. Обычно Валентина трудилась там по 4 часа в день. Если ее рабочий день заканчивался до наступления вечерних сумерек, то она не пользовалась транспортом, а шла через город пешком. Со временем она привыкла к своему постоянному маршруту, и этот путь ей казался не таким уж и длинным. Проходя мимо домов, вдоль длинных заборов, мимо центрального рынка, она встречала самых разных людей. Некоторых прохожих Валентина даже успела запомнить, потому что они, как и она, ежедневно следовали по своему маршруту. Одни в магазин, другие с работы, а третьи, сидя на одном и том же месте, просили милостыню. На таких бедных, обездоленных Валентина всегда смотрела с жалостью. Если случалось, что у нее не было с собой денег для нищего, то она очень переживала. Прошла неделя, вторая. Валентина стала замечать, что недалеко от ворот центрального рынка на автобусной остановке всегда сидел пожилой мужчина в очках. Он тоже просил у прохожих милостыню. Вернее, не просил, а просто сидел и ждал, что проходящие мимо люди и ему дадут что-нибудь. Он сидел на опрокинутом ящике из-под мыла или другого товара. Валентина почти всегда ему что-то давала, иногда несколько рублей денег, другой раз что-либо из купленных по пути продуктов. Поскольку Валентина уже не меньше 5 раз встречала его, то и он тоже успел запомнить свою благодетельницу. Он ждал ее и плакал, когда эта девушка ему что-то давала. Встреча с ней волновала его, потому что она ему всегда давала больше, чем другие прохожие. «Принимай деньги, кусок колбасы или буханку хлеба», — этот нищий всегда говорил.
5: «Большое спасибо. Бог зачтет вам вашу доброту. Я буду за вас молиться».
2: Валентина ему при этом улыбалась, но иногда смотрела на этого бедного человека с грустью, потому что сама когда-то была нищенкой. Шло время. Художница Валентина все еще была занята работой и заботами повседневной жизни. Она стала замечать, что с возрастом менялись в ней и духовные чувства. Если она раньше почти не думала о прошедшей жизни, то теперь вдруг появилась потребность к размышлению. Особенно сильно Валентина это почувствовала после того, как осмотрела содержимое своего чемодана. Тогда она взяла из него бумаги и медальон, а остальное опять отнесла на чердак. Носить этот медальон постоянно на шее Валентина почему-то постеснялась. Не потому, что он был далеко не новым, а скорее всего потому, что она вообще не была любительницей разных украшений. Но этот памятный медальон с цепочкой напомнил ей о детстве и о самом любимом человеке на земле – о маме. Поэтому она не положила его обратно в чемодан, а решила всегда иметь при себе. Валентина жила свободной жизнью. Никто ее ни в чем не упрекал, не контролировал, на что она расходовала деньги, поэтому и тратила девушка их на свое усмотрение. Однажды, увидев на улице знакомого нищего, Валентина остановилась. Тот, низко поклонившись, приветствовал ее. Какой-то внутренний голос говорил ей: «Смотри, какой это бедный человек, а твои бывшие враги такие богатые. Ты на них работаешь, чтобы им стало еще лучше, а у этого ничего нет». Валентина сняла с плеча сумочку, раскрыла ее и, перебирая пальцами содержимое, искала деньги. Нищий сидел и ждал, краснея от стыда. Он знал, что эта девушка ему обязательно что-то даст, когда он, кроме спасибо, ничем не отблагодарит. В его глазах появились слезы. Когда Валентина склонилась перед ним, чтобы передать ему в руки деньги, мужчина сказал: «Милая барышня, вы так добры ко мне». Валентина улыбнулась, но, увидев слезы на глазах нищего, засмущалась. Она выпрямилась и, повесив сумочку на плечо, ответила: «Не называйте меня барышней, я обыкновенная простая девушка. Будьте здоровы и купите себе самое необходимое». Прошло несколько дней. Валентина больше не думала о нищем, но когда однажды утром решила идти на базар, она опять увидела своего старого знакомого. Как всегда, он сидел на ящике. Но, что Валентина сразу заметила, сменил свою старую одежду на новую. Этот бородатый мужчина теперь выглядел намного приличнее. В момент, когда Валентина оказалась напротив, он усердно протирал свои очки. Она остановилась и увидела, что у него только одна нога. «Как же я этого раньше не заметила!» — подумала девушка и почувствовала к бедному человеку еще большую жалость. «Здравствуйте, дедушка!» — произнесла она негромко. Мужчина вздрогнул и, поспешно надевая очки, ответил: «О, наконец-то я вас опять вижу! Пожалуйста, не уходите! Мне очень необходимо с вами поговорить!» Валентина смотрела на него, но не могла себе представить, о чем собирался с нею говорить этот нищий. «Подождите, подождите!» — просил он. Валентина заметила, как дрожали его руки. Он поднялся и, стоя на одной ноге, старался поднять с земли свой костыль. «Сейчас, одну минуточку», — попросил мужчина, стараясь справиться с костылями. Когда он, наконец, поднялся во весь рост, сделал шаг вперед, чтобы приблизиться к Валентине, и, посмотрев ей в глаза, сказал: «Вот, смотрите, барышня, мне кажется, что вы потеряли эту карточку. Я нашел ее здесь тогда, после вашего ухода, когда вы мне дали деньги».
6: Валентина взяла в руки фотокарточку, посмотрела на нее и сказала:
2: «Да, конечно, она моя. Но как я ее могла выронить? Не имею представления».
5: «Это ваша дочка? Я плохо вижу, но мне показалось, что на карточке изображено детское лицо».
6: «Ой, что вы! Дочки у меня пока нет. Это я сама.
3: У меня было только это единственное фото. Недавно отдавала для перефотографирования. С тех пор оно осталось в моем кошельке».
5: «Значит, у вас еще есть такие?»
3: Голос нищего изменился. «Да, теперь есть. Но я вам все равно очень благодарна за ваше внимание. Спасибо, что ее нашли».
5: «Не надо меня благодарить. Это я у вас в большом долгу. Но, тем не менее, у меня опять к вам просьба».
3: «Пожалуйста, просите. Если смогу, то постараюсь исполнить».
5: «Скажите мне, пожалуйста, как вас зовут?»
3: «Это все, о чем вы просите?»
5: «Нет, не все, но прежде мне надо знать, как вас называть, если не барышней».
3: Валентина засмеялась и, взглянув еще раз на маленькую фотокарточку, сказала: «Мое имя Валентина. Валентина Пронина».
5: «А почему вы желаете знать мое имя?» «Потому что вы, Валентина, мне очень нравитесь. Вы милосердны и с очень доброй душой. Я бы очень обрадовался, если бы вы мне оставили на память эту маленькую фотографию».
3: «К чему это? Ведь я здесь на себя не похожа».
5: «Но все равно. Я тогда всегда буду знать, что из этого ребенка выросла девушка, оказавшая мне большую помощь».
3: «Ладно уж, если она действительно вас интересует, то я ее вам оставлю. Будьте здоровы», — сказала на прощание Валентина и пошла своей дорогой домой. Вечером того же дня, когда нищий пришел к себе домой, если так можно называть его убежище, он первым делом достал из собственного тайника свою, тоже единственную фотокарточку, и сравнивал ее с той, полученной от Валентины. Если бы он имел полноценное зрение, то, возможно, упал бы в обморок, но теперь не был уверен в том, что на этих карточках одно и то же лицо. И все же он очень заволновался, сложил их вместе и вышел на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих. Когда один молодой человек ему сказал, что на карточках действительно одно и то же лицо, бедный нищий побледнел и не мог больше вымолвить ни единого слова. Молодой парень пошел дальше, а нищий так и остался стоять на тротуаре.
5: «Как это возможно, что фотография моей дочки вдруг оказалась у чужой девушки?» — думал он. «Но ведь она сказала, что это она. Выходит, что я разговаривал со своей дочерью. Нет, это немыслимо. У этой же другое имя. Она называла себя Валентиной». «Да-да, я хорошо помню. Валентина Пронина. Как же все это понять?»
3: Медленным шагом направился бедный нищий в свое укрытие. Несколько раз в течение ночи он обращался с молитвой к Богу. От всего сердца просил, чтобы всемогущий Бог помог ему встретиться с дочерью. Но потом вдруг вспомнил, что он уже не тот отец для любимой Катюши.
5: «Я бедный нищий, инвалид, беспомощный. Что я смогу сделать для моей дочери? Только лишь молиться. Ведь это я делаю и так».
3: Утром, намного раньше обычного, нищий отправился к своему обычному месту, где надеялся встретиться с дочкой. Но этого не случилось. Ни в первый день и ни в последующие. Валентина больше не появлялась. А теперь, уважаемый слушатель, настало время рассказать о нелегкой судьбе нищего, который, как вы уже знаете, оказался настоящим отцом Валентины, Кати. Это был бывший арестант Герман Браун. Как уже сказано в начале этой истории, его арестовали и увезли из родного дома, когда дочке Екатерине едва исполнилось 4 годика. В то далекое от нас время, в начале 30-х годов 20-го столетия, по всей стране арестовывали служителей церкви. Советская власть, у руководства которой были коммунисты, хотела искоренить религию, чтобы люди не знали о Боге и не молились Ему, Творцу Вселенной, о своей антибожественной партии. Для этого и началась в стране ликвидация священнослужителей. Арестовывались попы, проповедники, миссионеры и просто верующие люди. Этих людей, как правило, не содержали долго в лагерях. Их всячески пытали и мучили во время допросов, требуя подписать ложные обвинения, после чего расстреливали. В числе таких несчастных жертв оказался и Герман Браун. Беспощадно, без всякой жалости к детям, арестовывались и расстреливались отцы многих-многих тысяч. Только очень немногие тогда остались в живых. Это был год 1933. Конечно, таких врагов народа отрывали от семей, ликвидируя особо много верующих. Они облагались непосильными налогами, затем конфисковывалось их имущество, а самих высылали в самые разные места. Они не имели права на жизнь среди основного населения, а значит, должны были погибать. И если тогда, в начале 30-х годов, еще кого-то и пощадили, то других расстреляли. В 1937 и 1938 годах. Герман Браун, как и большинство из числа арестованных, в то время никогда не совершал каких-либо преступлений против советской власти, кроме одного. Он не отказался от веры в Бога и за это был приговорен к смертной казни. Группу арестантов, в которой находился Герман, вели к месту казни. Была ночь. Стояла тихая безветренная погода. Казалось бы, почему людям не жить дружно, в любви и уважении друг к другу? Почему не благодарить великого Творца, Бога, за чудесный и прекрасный мир? Не растить детей и радоваться своему счастью? Нет, неблагодарные и безбожные люди захотели жить без Бога. Пожелали построить свой мир, а для этого прежде всего надо было уничтожить верующих, чтобы не мешали в строительстве коммунизма. Колонна арестантов следовала навстречу своей смерти. Кругом стояли высокие деревья, иногда попадался цветущий кустарник. Но люди не обращали внимания на окружающую их природу. Тихо, без сопротивления, следовали несчастные люди к своей большой общей могиле. Слово «могила» — слишком гуманное выражение, потому что это была всего-навсего вырытая тракторами траншея. После, спустя 3-4 десятилетия, такие траншеи будут рыть для заделывания силоса. Но то будут делать уже дети и внуки. Они и не вспомнят о невинных жертвах, а будут вступать в комсомол и в партию коммунистов, будут славить новый советский строй. Но мы вернемся к заключенным 30-х годов. Когда всех приговоренных к смерти людей выстроили вдоль траншеи, на них направили стволы винтовок и пистолетов. По одному и по нескольку раз падали они в траншеи. Некоторые еще кричали, другие произносили слова молитвы. В траншеи они лежали друг на друге. Кто-то еще стонал и ворочался, потому что из-за плохого попадания не все были убиты сразу насмерть. Такие истекали кровью медленно. Когда всех расстреляли, и конвою казалось, что в живых никого не осталось, палачи покинули место казни. Была ночь, поэтому решили закидать трупы землей утром или в следующую ночь, когда опять приведут группу арестантов для расстрела. Герман Браун сначала потерял сознание, но потом пришел в себя, как после наркоза или длительного сна. Он почувствовал сильную боль в левом плече. Когда его сознание постепенно возвратилось, он смутно вспомнил последнее событие, случившееся с ним. Он попробовал приподняться. Под ним лежали окровавленные трупы, а один придавил сверху его ногу, которая тоже невыносимо болела. Стараясь освободиться, Герман другой ногой столкнул себя покойника. Но в тот же момент заметил, что его колено было прострелено. Штанина раненой ноги пропиталась кровью, как и рукав нательной рубашки. От запаха крови трупов у Германа началась рвота. Возможно, это было еще и от потери крови. «Надо попытаться выбраться из ямы», — подумал смертник и, стиснув зубы, пополз к обрыву. Очень медленно, с большим трудом, сильной болью в ноге и раненом плече ему удалось выбраться из этой страшной могилы. Из раны правого колена все еще сочилась кровь. Надо было что-то предпринять, чем-то перевязать раны. Но чем и как? Левая рука висела, как плеть, а подняться не позволяла нога. «Господи, помоги мне, если ты мне сохранил жизнь. Я не могу без тебя, поэтому прошу, дай мне силы и возможность скорее покинуть это место». Еще немного полежав на спине, Герман все же решил ползком удалиться в сторону леса. Но прежде надо было перевязать раны. Он знал, что из-за большой потери крови мог вторично потерять сознание, и тогда возрастал риск, что его обнаружат.
2: Раненый Герман приподнялся и, сидя, попытался снять с себя рубашку. Когда с этим справился, он разорвал рубашку и перевязал раны. Голова кружилась, но для долгого отдыха не было времени. Посидев несколько минут на сырой земле, пополз дальше, в сторону ближайшего кустарника. Если бы он знал, когда опять появятся солдаты с заключенными, то смог бы какое-то время отдохнуть для накопления сил. Но теперь, когда ему ничего не было известно, оставалось только одно. Как можно скорее, как можно подальше уйти от места казни заключенных. Герману не суждено было умереть. То, что он один остался в живых, можно назвать только чудом. Начиная со дня ареста, над ним постоянно издевались. Уже на допросе, во время следствия, ему предлагали свободу и право на возвращение к своей семье, если он откажется от Бога. «Нет», — ответил тогда Герман своему следователю, — «я никогда не променяю вечную жизнь на небесах на короткую земную жизнь». «О каких небесах вы говорите, гражданин Браун? Наукой давно доказано, что Бога не существует, а вы, попы разных мастей, продолжаете морочить людям головы. Здесь, на земле, надо строить счастье для людей, а не обещать им загробную жизнь. Вы отсталые, безграмотные люди. Все честные граждане страны заняты строительством коммунизма, а вы тянете народ назад, в болото. Вот поэтому мы и вынуждены изолировать вас от общества». Браун не спорил со своим следователем. Он знал, что тот являлся инструментом в руках сатаны. Этих служителей называли следователями. Но они фактически ничего не расследовали, а наоборот выдумывали, составляли всякие ложные обвинения, чтобы любыми путями сфабриковать дело и вынести смертный приговор. Они, опытные сотрудники ГПУ, были обязаны это делать, но многие еще и старались от себя, чтобы заслужить благодарность от вышестоящего начальства. Спустя много лет, когда уже несколько раз сменилось высшее руководство страны, в одной газете было напечатано, что в 1937-38 годах многие отделы НКВД имели свой план на количество арестов людей. Но об этом читатель узнает из других книг, а мы вернемся к раненому Брауну. Здоровый человек не может себе представить, с какими чувствами и напряжением человек борется, видя перед глазами смерть. Это неописуемо. Тогда все, кроме жизни, отодвигается назад, и человек прилагает чуть ли не сверхвозможные усилия, чтобы спастись. Именно так поступал тогда Герман Браун. Страх, сильные боли и неведомое будущее соединились воедино и заставляли продвигаться вперед. Одна нога волочилась, оставляя на земле след, а другой он наталкивался, чтобы не остаться на месте. Сколько он так прополз, ему самому было неизвестно, потому что где-то на грани между жизнью и смертью он все же потерял сознание. Два крестьянина, ехавшие ранним утром по лесной дороге на сенокос, нашли на опушке леса лежащего на земле человека. Это был он, Герман Браун. Эти двое жили на небольшом хуторе, хорошо знали живущих поблизости людей, поэтому сразу определили, что это чужой. Испугавшиеся мужики даже растерялись, когда нашли окровавленного, полураздетого мужчину. Старший опустился на колени, приложив ухо к груди, и понял, что тот еще жив. «Что теперь с ним делать?» — спросил младший, не отрывая взгляда от раненого. «Не знаю, Ваня, но кто бы он ни был, мы должны попытаться его спасти», — ответил старший. Осторожно положив раненого на телегу, они отвезли его к себе на хутор. Когда его раздели и помыли раны, пожилая хозяйка приготовила настой из целебных трав и приступила к лечению. Прежде всего приложила к ранам компресс, после чего попыталась влить больному в рот какого-то лекарства. Когда супруг подошел поближе, она сказала: «Его раны похожи на огнестрельные, но кто мог в него стрелять?» «Это мы пока не знаем, мать, но меня еще удивляет, почему он так плохо одет и не имеет при себе документов. Может, его ограбили?» «Не знаю, мать. Он потерял много крови. Надо бы его отвезти в больницу, но тогда, возможно, и у нас возникнут лишние неприятности. Начнут допытываться, где и что, и почему не сразу заявили в милицию». «А если он у нас умрет, как быть тогда? вмешался в разговор сын и вопросительно посмотрел на отца.
7: «Если умрет, то это воля Божья. Но наша обязанность — помочь бедному человеку», ответил глава семьи, и на этом разговор закончился.
2: Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмал, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей. В тесноте Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи. Знайте, что Господь отделил для Себя святого Своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: «Кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности».